объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды твои. Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Утверди слово твое рабу твоему ради благоговения пред тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи. Вот я возжелал повелений твоих. Животвори меня правдою твоею. Да придут ко мне милости твои, Господи, спасение твое по слову твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды твои и буду хранить закон твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих. Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих. Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего, вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем. Помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему,

Господи, по слову Твоему, доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
от всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты – покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не злагаешь, ибо ухищрение их – ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все, признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи,
и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слово Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя
и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Псалом 119. Песнь восхождения. «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне». Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

0: Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.
1: На душе у Катюши было радостно и даже празднично. Она с удовольствием смотрела в окно вагона, за которым мелькали унылые зимние пейзажи. Но девочка не обращала на это никакого внимания. Все ее мысли сосредоточились на одном – сколько еще времени осталось ехать до Ростова, где живет ее любимая бабушка Аня. Каждый год Катюша проводила свои зимние каникулы у нее в Ростове, и ей это очень нравилось. Мама привозила ее к бабушке на 10 дней, и потом приезжала за Катюшей, и они опять поездом ехали в Краснодар, к себе домой. Каждый раз, уезжая от бабушки, Катюша плакала и не хотела с ней расставаться. Иногда она даже думала, что ей лучше жить все время с бабулей, чем со своими родителями, которые были постоянно заняты. Бабушка научила Катюшу читать и писать, научила любить хорошую музыку. Часто по вечерам они садились рядом на старенький, но очень уютный диванчик, и бабушка Аня читала Катюше интересные истории из Библии и потом отвечала на многочисленные вопросы внучки. По воскресеньям Катюша ходила с бабушкой в церковь, где очень торжественно пел хор и много рассказывали о рождении Иисуса Христа. Катюша окуналась совсем в другую жизнь, которая ей очень нравилась. Первый раз родители оставили ее с бабушкой Аней, когда ей было 7 лет, и она училась в первом классе. Сейчас Катюше исполнилось 12, и каждую свою зимнюю поездку к бабушке в Ростов она помнила до мельчайших подробностей. Правда, она знала, что папа и мама были недовольны тем, что бабушка говорит ей о Боге и учит молиться. Но это не останавливало Катюшу. А наоборот, она думала, что было бы очень хорошо, если бы и ее родители стали верующими, как бабушка Аня. Себя Катя тоже считала верующей, но, как она думала, не настоящей. В церковь она ходила только в Ростове с бабушкой и даже принимала участие в рождественских детских служениях, рассказывая стихи о рождении Иисуса Христа. Но дома, в Краснодаре, в ее семье имя Божье никогда не призывалось. Иногда после очередного посещения бабушки Катя пыталась молиться перед едой, но родители сразу останавливали ее и раздраженно кричали, что больше она не поедет в Ростов набираться всяких глупостей и что все эти молитвы для старых и забитых людей. Катя очень боялась, что ее больше не отвезут к любимой бабушке и обещала, что больше не будет молиться. Старший брат Игорь тоже смеялся над ней и называл богомолкой, и когда Катя становилась на колени вечером перед сном, врывался к ней в комнату, включал свет и звал родителей, которые опять начинали кричать и требовать, чтобы она не делала этого и не позорила их перед обществом, и что никакого Бога на свете нет, и все это чепуха. Катя ложилась

в свою постель, тихо плакала и долго не могла уснуть. Никого не было рядом, кто бы мог успокоить ее, и она мысленно просила Бога простить ее за то, что у нее не хватает мужества возражать родителям и брату. Так проходили год за годом, но в сердце своем девочка носила чистую веру в Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа и очень страдала из-за того, что не может открыто молиться и читать Библию, бабушкин подарок, которую ей приходилось прятать от родителей. В школе она тоже скрывала свою веру в Бога от страха перед родителями и особенно перед отцом, который был руководителем одного из больших предприятий в городе и очень дорожил своим положением в обществе. Дома у них очень часто проходили бурные застолья с друзьями родителей, которые тоже занимали руководящие посты. После того, как гости расходились, Катины родители часто ссорились, громко кричали, обзывая друг друга, и иногда дело доходило до драки. Катя сильно переживала и мысленно молилась, чтобы Господь остановил их и дал ее родителям в нем нуждаться. Анна Викторовна встретила своих родных очень приветливо и тут же усадила за стол покушать с дороги. Катюша знала, что бабуля никогда не садится за стол без молитвы, и со страхом посмотрела на маму. Когда бабушка стала благодарить Бога за благополучный приезд дочери и внучки и просить благословения на пищу, Катя встала и склонила свою голову. Но ее мама осталась сидеть, недовольно вздыхая. После обеда, когда Катя с бабушкой сели на их любимый диванчик, Катина мама начала разговор, которого так боялась Катя. «Мама», — сказала она, — «я тебя очень прошу, не забивай голову Кате всякой ерундой. Она уже большая, и это может повлиять на ее будущее и на нашу семью вообще. Сергей очень дорожит своей работой, и если наши друзья узнают, что Катя стала верующей, над нами будут смеяться и, возможно, перестанут с нами дружить из опасения, что их дети попадут под Катино влияние. Она хорошо учится, и вообще она умная девочка, и ее ждет прекрасное будущее. Если ты не перестанешь таскать ее в свою секту, мы не будем больше привозить к тебе Катю, хотя должны признаться, что ее здоровье намного улучшается после каникул у тебя, и ваши ежедневные прогулки в парке идут ей на пользу. Также музыкальные занятия с тобой дают отличные результаты. Но все же ты должна дать мне слово и сдержать его, что перестанешь забивать ей голову библейскими сказками, будешь больше гулять с ней на свежем воздухе и обучать музыке. Иначе я не могу ее здесь оставить. Мой муж запретил мне это». Катя сидела на диване, закрыв лицо руками. Она не могла сдержать слез и изо всех сил старалась, чтобы мама их не заметила. Сквозь мокрые пальцы она со страхом посмотрела на бабушку, которая со спокойной улыбкой слушала свою дочь. Это ободрило Катю, и теперь она почувствовала, что бабушка не позволит, чтобы ее завтра увезли домой. Катина мама вопросительно смотрела на бабушку и ждала ответа. Анна Викторовна мягко посмотрела в глаза своей дочери и сказала: «Моя дорогая Оленька, я выслушала тебя внимательно, и теперь ты выслушай меня. Я много раз пыталась говорить тебе и Сергею о Боге, но вы никогда не хотели меня слушать, считая меня старой и глупой. Ты прекрасно знаешь, что всю свою жизнь я отдавала себя музыке. Моя скрипка и я были одно целое. Я 40 лет преподавала студентам в консерватории, и меня очень многие знают и уважают. Я до сих пор даю частные уроки у себя дома довольно известным начинающим молодым музыкантам и готовлю студентов к экзаменам. Мой авторитет в музыкальном мире – еще очень высок, несмотря на то, что мои взгляды на жизнь очень изменились, и многие знают, что я посещаю молитвенный дом и посвятила свою жизнь Богу. Некоторые мои подруги и знакомые, с которыми я когда-то работала и дружу до сих пор, приходят ко мне по вечерам, и мы вместе читаем Библию и пытаемся понять, для чего мы здесь, на этой земле. Советую и вам с мужем задуматься об этом. Я не могу тебе обещать, что не буду ходить с Катюшей в церковь и что не буду рассказывать ей о Боге, читать Библию и молиться. Это мой долг. Я должна это делать и буду.
Я благодарю Бога, что моя любимая внучка с ранних лет узнала истину и поверила в Бога и Сына Его Иисуса Христа. Он поддержит и укрепит Катюшу, даже если ты увезешь ее завтра домой. Я не могу этому препятствовать. Я только могу просить моего Господа, чтобы Он вмешался и помог мне. Ты знаешь, как я ее люблю, и она во многом похожа на меня. Бог хочет от нас, Его детей, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы говорили людям о спасении и о любви Божьей, об Иисусе Христе, который пришел в этот суетный мир и в страшных мучениях отдал свою драгоценную жизнь за меня, за тебя и за всех людей на земле. Подумай сама, кого мне больше слушать, тебя или Бога, которому я принадлежу сейчас? Катина мама молча сидела с опущенной головой, потом сказала, что очень хочет спать и подумает завтра, ехать ей утром одной или забрать с собой Катю. Когда Катя приезжала к бабушке, они всегда молились перед сном и потом спали, обнявшись в одной кровати. В этот вечер они не изменили своему правилу, несмотря на то, что Катюша очень боялась матери и того, что она не разрешит ей здесь остаться. Бабушка успокоила ее и сказала, чтобы она все свои переживания принесла в молитве к Богу и что Христос защитит ее, даст надежду и все устроит. После искренней, чистой и уже без страха молитвы, обняв свою любимую бабулю, Катя крепко уснула. Зимнее ростовское утро обрадовало землю ясным солнечным светом. Катя проснулась от раннего телефонного звонка. Звонил ее отец. Катя слышала, как мама встревоженно задавала ему вопросы, и потом положила трубку и заплакала. Анна Викторовна начала успокаивать дочь и спросила, что же случилось с Сергеем, Катиным отцом. Ольга, вытирая слезы, сказала, что у него очень большие проблемы на работе, и его собираются снять с должности. Причины она не знает, и ей нужно срочно ехать домой. О том, поедет ли с ней Катя, она не сказала ничего и быстро начала складывать в дорожную сумку свои вещи. Катя с Анной Викторовной хотели проводить ее и поехать на железнодорожный вокзал. Но Ольга категорически отказалась, сухо попрощалась и ушла. А для Кати началась радостная и счастливая жизнь. Каждое утро после завтрака бабушка занималась с ней музыкой. После этого они шли гулять в парк, кормили там голубей, потом заходили в магазин, покупали что-то вкусненькое к чаю и шли домой. После обеда они около часа отдыхали и затем садились читать Библию. Катюша задавала бабушке много вопросов и с удовольствием слушала бабушкины ответы. Вечером обычно приходили бабушкины друзья, актеры местных театров, музыканты, преподаватели, писатели, поэты, и за чашкой чая начинался интересный разговор. Анна Викторовна словно преображалась, когда начинала рассказывать им о Боге и о Сыне Его Иисусе Христе. Разглаживались морщинки, и глаза светились необычным светом. Она говорила, что Господь всегда дает человеку шанс начать свою жизнь заново и приглашала своих друзей в церковь на предстоящее рождественское праздничное служение. Все с интересом слушали ее, задавали разные вопросы. Катюша внимательно слушала все и замечала, что люди настолько уважают ее бабушку, что нисколько не сомневается в ее искренности и настоящей вере. Это служило людям большим свидетельством. В такие минуты Катя очень гордилась своей бабушкой и благодарила Бога за нее. Несколько раз Анна Викторовна звонила дочери в Краснодар узнать, что же случилось с зятем. Но трубку все время брал Игорь, который толком ничего не мог ей объяснить. В трубке была слышна громкая музыка и шум пьяных голосов. Анна Викторовна очень волновалась за внука, так как ей казалось, что Игорь тоже был пьян. Наконец, в пятницу ей удалось поговорить с дочерью. Ольга рассказала матери, что Сергей арестован и находится под следствием. Она была очень расстроена и постоянно повторяла, что это какая-то ошибка, и его должны скоро отпустить, и что его оклеветали завистники. Анна Викторовна с тревогой спросила о внуке,
И Ольга сказала, что Игорь ее совсем не слушает и в отсутствие отца начал водить друзей и устраивать пьянки. А вчера она нашла использованные шприцы и подозревает, что Игорь употребляет наркотики. Со слезами горя от внезапно изменившейся жизни она говорила, что их друзья, когда узнали, что Сергея арестовали и подозревают по статье 93 «Хищение в особо крупных размерах», перестали ей звонить и поддерживать в этом несчастье. Анна Викторовна, как могла, успокаивала дочь и советовала ей обратиться к Богу, покаяться в грехах и доверить ему свою проблему. Но Ольга отвечала, что не нужно ей морочить голову всякой ерундой и что ей нужна реальная помощь, а не эти басни. А Кате она не спрашивала ни слова. Катюше казалось, что дни летят очень быстро и близится время, когда за ней приедет мама. Она не совсем понимала, что происходит в Краснодаре, но чувствовала, что многое изменилось. И дома, и в церкви она искренне, по-детски просила Бога, чтобы ее родители и брат покаялись и изменили свою жизнь. Бабушка часами простаивала на коленях в молитве о дочери, зяте и внуке. Часто Катюша просыпалась ночью от того, что не чувствовала рядом теплой руки бабушки. Она вставала, шла в другую комнату и становилась на колени рядом с любимой бабулей. Потом они, обнявшись, опять ложились спать. Оставалось 2 дня до Катюшиного отъезда, когда Ольга опять позвонила и попросила Анну Викторовну оставить Катю у себя еще на время, так как она постоянно занята с адвокатом Сергея и другими, связанными с этой ситуацией делами. Сказала, что перешлет по факсу Катины документы, чтобы ее оформили на учебу в местную школу. На вопрос матери, как дела у Сергея, Ольга опять расплакалась и сказала, что все очень плохо, и она живет на таблетках. Ей даже не дают свидания с мужем, а Игорь уже 3 суток не приходит домой и шатается по барам с друзьями. Перед этим она обнаружила, что в их домашнем тайнике, который даже во время обыска не был обнаружен и о котором знали только Сергей, она и Игорь, пропала большая сумма наличных денег. В милицию нет смысла обращаться, так как подозревает в этом сына, да и на оставшиеся деньги могут наложить арест. Анна Викторовна опять со слезами стала умолять дочь смириться перед Богом и обратиться к нему всем сердцем. Ольга молча положила трубку. Каникулы закончились, и у Кати начались занятия в новой школе. 6-й Б-класс принял новенькую дружелюбно. Учителя тоже относились к Кате хорошо. Всем нравилась ее скромность и постоянное желание помочь. Училась Катюша в новой школе без 4. Даже уроки физкультуры, которые она не очень любила раньше, давались ей легко. Постепенно все узнали, что Катя верующая, но от этого ничего не изменилось, а наоборот, дети задавали ей много вопросов, и она, копируя свою бабушку, с воодушевлением рассказывала им о Самсоне, Иосифе, Моисее, Давиде и, конечно, о ее любимом Иисусе. Очень часто Катя принимала участие в городских музыкальных концертах и конкурсах, где представляла свою школу и всегда занимала призовые места. Ежедневные уроки игры на скрипке с бабушкой давали результаты. Анну Викторовну всегда приглашали в качестве председателя жюри, и иногда ради Катюши она соглашалась. Она оценивала выступления детей, но когда играла Катя, аккомпанировала ей на фортепиано и не ставила ей никакой оценки. Состав жюри обходился в этом случае без опытного мнения Анны Викторовны. Однажды Катю пригласили принять участие в конкурсе молодых музыкантов России. Катя очень волновалась, но не из-за того, какое место она займет. Ее это совсем не волновало. Готовясь к этому конкурсу, они с бабушкой решили, что Катя будет играть мелодии христианских гимнов. Это, конечно, нарушало условия конкурса, но они все же решили попробовать, учитывая бабушкин авторитет. Ей нужно было сыграть 3 музыкальных произведения. Этот конкурс проходил в огромном концертном зале Дома культуры завода имени Чкалова.
Анна Викторовна позвонила дочери и пригласила ее приехать на один день ради Кати. Но Ольга холодно ответила, что ей некогда, и положила трубку. Участники конкурса должны были заранее заполнить анкету со своими данными, указать имена композиторов и названия произведений, которые они будут исполнять. Но Анна Викторовна решила, что они не будут это делать, чтобы не возникли сложности, так как имя одного из композиторов им было неизвестно, да и по-разному организаторы конкурса могут к этому отнестись. Анкету они сдали, в которой были указаны только данные Катюши, но, видно, никто не обратил тогда на это внимания. Наступил день конкурса. Помолившись, они отправились в заводской дом культуры. Зал был полный, и атмосфера была праздничной. В одной руке Катя держала футляр со своей скрипкой, другая ее рука была в крепкой и надежной бабушкиной. Наконец, закончились все приготовления, и конкурс начался. Участники выходили один за другим, и подошла очередь Кати. Внучка и бабушка вышли на сцену в строгих черных платьях с белой отделкой. Волосы у обеих были гладко зачесаны назад и скреплены элегантными заколками. Зрители стоя приветствовали громкими аплодисментами всем известную в музыкальных кругах Анну Викторовну. Она скромно заняла свое место за роялем. И вот в зал полились чарующие звуки старого христианского гимна «Знаешь ли ручей, что бежит?». Скрипка как будто бы рассказывала людям о крови Христа, которая лилась с Голгофского креста за их грехи. Возможно, что никто из присутствующих не знал чудесных слов гимна и слышал эту мелодию впервые. Но Анна Викторовна заметила, с каким вниманием и волнением слушали люди. Пожилая женщина во втором ряду вытирала слезы, и даже дети сидели тихо и смотрели на Катю. Мысленно Анна Викторовна молилась, чтобы Господь помог Катюше и ей. И вот скрипка закончила свою прекрасную песню. Несколько секунд стояла абсолютная тишина, но потом вдруг зал разразился бурной овацией. Спокойно переждав восторг слушателей, Катя начала играть другой гимн «Сколько раз ты, Господь, с любовью». И опять рукоплещет зал Катюше и ее бабушке, не зная о том, что всю славу, которую воздают им люди, они отдают своему Господу. И снова зал затаил дыхание. Известный христианский гимн композитора Изотова «Чудное озеро Генисарецкое» зазвучал в огромном зале Дома культуры. Никогда еще, за все годы занятий с внучкой, Анна Викторовна не слышала, чтобы Катя так хорошо и вдохновенно играла. Казалось, Катюшина скрипка передает чувство человеческой души со всеми ее оттенками. Долго не смолкали аплодисменты. Катя стояла на сцене рядом с бабушкой, которая положила свою руку на дрожащее от волнения худенькое плечо внучки. По ее щекам текли слезы, и она никак не могла понять, почему она плачет. Жюри присудило Кате первое почетное место. Ей вручили диплом, многочисленные призы и путевку на лыжный курорт Северного Кавказа. После поздравлений организаторы конкурса стали спрашивать у Анны Викторовны, чьи произведения они с внучкой исполняли. Она спокойно и с достоинством ответила, что это христианские гимны, на которые есть замечательные слова, и что она может дать им ноты, если они заглянут к ней на чашку чая. Известный ростовский композитор предложил свою машину, чтобы подвезти домой Анну Викторовну с Катюшей и призами. По дороге они беседовали о смысле жизни, и Анна Викторовна пригласила его зайти к ним в гости и побеседовать более обширно на эту тему. Композитор пообещал приехать на следующей неделе. Закончился день. Счастливые и усталые Катюша с бабушкой после легкого ужина сидели на своем любимом диванчике. Пока они готовились к конкурсу, Анна Викторовна не рассказывала Катюше подробности о ее отце и брате. Сейчас она решила сделать это. Взяв внучку за руку, она сказала: «Дорогая моя любимая деточка, ты знаешь, как я тебя люблю и как ты мне дорога. Через 3 дня мы должны поехать с тобой в Краснодар, так как в твоей семье
большие неприятности. Ты уже знаешь, что твой папа был арестован и находился под следствием, так как он не совсем правильно поступал, занимая такую высокую должность. Во вторник должен состояться суд, и я хочу быть там. Мне нужно поддержать маму. Она там совсем одна. Друзья отказались от нее, да и Игорь сильно огорчает нас. Так как я не могу тебя здесь ни с кем оставить, ты поедешь со мной. Ты уже большая, и я могу положиться на тебя, что ты тоже можешь поддержать маму. И самое главное, мы с тобой должны усиленно молиться о твоих родителях и брате, чтобы Господь помиловал их. А сейчас давай помолимся и не плачь, моя дорогая. Господь любит нас, но также Он любит и их. Как хорошо, что у нас есть Иисус, наша надежда и наша будущность. В понедельник утром Анна Викторовна позвонила в дверной звонок городской квартиры дочери. И когда Ольга открыла дверь и впустила их, поразилась беспорядку, который царил в квартире. Ольга объяснила, что после ареста Сергея их имущество в квартире и на даче было полностью описано и на него наложен арест. Ольга выглядела плохо, ходила непричесанная, с опухшим от постоянных слез лицом. На Катю она старалась не смотреть, и девочка тоже боялась подходить к матери. Анна Викторовна взяла Катюшу за руку,

0: Анна Викторовна долго молчала, потом спокойным и уверенным голосом ответила дочери. «Оленька, ты в своем горе говоришь безумные вещи. Сергей твой вор, и ты сама об этом знаешь. Он делал много незаконных сделок, за счет которых вы шикарно жили и сорили деньгами. Я много раз предупреждала тебя, что все это может плохо кончиться, но ты отмахивалась. Скольких людей он обманул? Ведь ты все знала, но тебе нравилась такая жизнь. Ты сама нигде и никогда не работала. И если Сергея осудят, что ты будешь делать? И еще я очень тебя прошу, не ставь Богу никогда условий. Сергей не стал жертвой несчастного случая и не в числе обманутых и обиженных. Он сам обманул многих, продавая квартиры, которые люди ждали и куда вкладывали свои заработанные деньги. Вы думали, что этому не будет конца? Но всему в этой суете приходит конец, и только Господь может сделать человека счастливым в этом сумасшедшем мире. Я молю Бога, чтобы Сергей, когда будет находиться в тюрьме, встретил там искренне верующих людей, познал истину и спас свою душу от ада. Катю я заберу с собой, и не возражай. Удели внимание сыну, иначе и он тоже пропадет. Приведи себя в порядок и не ходи в таком виде. Но самое главное, задумайся над моими словами и обратись к Богу. Без него вы все пропадете. Иди спать. Завтра у тебя будет трудный день. Пусть Господь даст тебе силы вести себя достойно. Анна Викторовна зашла в Катюшину комнату, встала на колени и долго со слезами молилась. Потом поцеловала мокрые от слез щеки внучки, крепко обняла ее и уснула, предав все в Божьи надежные руки. Шло время, и в маленькой квартирке Анны Викторовны стало помещаться больше гостей. Она везде знакомилась с людьми и приглашала их к себе на чай. Многие уже были членами местной церкви, многие были захвачены и заражены удивительной верой, которую имела в своем сердце эта интеллигентная 70-летняя женщина. Катюша принимала активное участие в этих евангелизационных, как они с бабушкой называли, вечерах, и усердно молилась Богу о своих родителях, чтобы Господь помиловал их, глубоко веря, что Он милосердный.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.

шагал к дому хозяина. Ботфилд-холл представлял собой большое здание, возведенное из дерева и кирпича, с остроконечной крышей, крытой соломой и черепицей. Дом одиноко возвышался посреди равнины. Чуть поодаль стояла фабрика, по другую сторону которой раскинулась деревня. Оконные проемы дома были отделаны камнем. Крепкая дубовая дверь на заднем дворе обита гвоздями. Стивен взялся за железное дверное кольцо, и оно, выскользнув из его пальцев, тяжело и гулко стукнуло по шляпкам гвоздей. От неожиданности он так растерялся, что едва сумел объясниться сотворившим ему слугой. Они прошли через кухню и, отворив одну из многочисленных дверей, оказались в гостиной, меблировка которой поразила Стивена своей чудной красотой и роскошью. У камина

0: Стивена на обе лопатки.
1: «Продать его могу только я».
2: «Ты так полагаешь, мой мальчик? Даже если бы дом принадлежал тебе, то распоряжаться им ты смог бы не раньше, чем тебе исполнился бы 21 год. Настоящим владельцем был твой дед, и он продал мне этот дом за 15 фунтов. Он стал хозяином дома, когда вернулся с каторги, и пока жив, остается единственным и полноправным собственником. Так что этот дом никогда твоему отцу не принадлежал, и прав на него у тебя просто нет. Если хочешь взглянуть на купчую, то вот она, составленная в присутствии моего брата и егеря Джонса, и собственноручно подписанная твоим дедом. Я бы дал тебе в руки посмотреть, но, думаю, даже при всей твоей учености она все равно останется для тебя просто китайской грамотой».
1: «Сэр, но ведь дедушка не в себе. Подписывая купчую, он не ведал, что творит. К тому же, никаких денег он так и не получил».
2: «Что ты мелешь, негодный мальчишка? Я сам вручил ему деньги и даже настоял, чтобы он для верности положил их в карман жилетки. Не в себе, говоришь? Несколько месяцев назад он сам ходил на похороны сына, а когда моя племянница ему читает, он лучше меня понимает все эти мудреные речи. Деньги у него, если ты, конечно, их тайком еще не стянул».
1: «Когда вы их ему вручили?»
2: «Ах, ты и сам уже не помнишь. А ведь Джонс в тот день оставил тебе подарочек на память. Привесил за ноги к калитке».
0: Лицо Стивена побагровело от ярости, но он сдержался и не проронил ни слова. Некоторое время они оба молчали.
2: «Так убирайся отсюда, если тебе нечего больше сказать!»
1: «Мне есть вам что сказать»,
0: ответил Стивен, подходя к столу и пристально глядя в глаза хозяину.
1: «Господь все видит. Ему известно, что у вас нет никаких прав на мой дом. Я верю, что в один прекрасный день мы туда вернемся, хотя вы и велели его разрушить. Я не желаю гневить Бога, потому что в Писании сказано, что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно».
0: От этого острого, неотрывного взгляда, от этих смелых и мужественных слов хозяин съежился и побледнел. Но тут храбрость изменила Стивену. С трясущимися коленями, ничего не видя вокруг, он вышел из гостиной, миновал коридор и очутился на дворе. Дойдя до конца аллеи, он сел под лавровым деревом, содрогаясь от отчаяния. Произошло самое ужасное, и некому было ему помочь.

0: «Бедный мальчик!»
1: — прозвучал рядом нежный голос мисс Анны, и ее рука мягко легла ему на плечо.
0: «Бедный мой Стивен! Я все слышала и знаю, как тебе сейчас тяжело. Послушай, Стивен, ты как-то говорил, что у священника в Денсфорде хранится бумага, подтверждающая твои права на дом. Нужно пойти к нему и обо всем рассказать. Я не верю, что мой дядя поступает по закону. И если понадобится, подтвержу, что твой дедушка не в себе. Он не мог сознавать, что делает. Но если за дело возьмется священник, то оно, скорее всего, не дойдет до суда. Дядюшка очень печется о том, чтобы сохранить доброе имя. В любом случае, обещаю тебе, Стивен, что если Фернова лощина когда-нибудь станет моей, я верну ее как принадлежащую тебе по праву».
1: Словами Санны звучали очень серьезно и вместе с тем ободряюще. И в душе Стивена снова загорелся огонек надежды. Желая заверить мальчика в искренности своих намерений, девушка протянула ему руку и почувствовала, как на нее упала теплая слезинка. Стивен поднялся и взглянул в ее побледневшее лицо, освещенное луной.
0: «Стивен, ты найдешь в себе силы пережить эту боль и побороть искушение?»
2: «Я все время молюсь за хозяина».
0: «Он очень несчастный человек. Я часто слышу, как по ночам он ходит по комнате и молит Господа смилостивиться над ним. Но жажда денег превозмогает в нем все остальные чувства. Может, в юные годы он и мог себя пересилить, но теперь эта страсть всецело завладела им и губит его. Полюбив деньги, он забыл о своей любви к Богу, хотя предчувствует скорый конец и знает, что в вечность ему своего богатства не унести».

0: Вот и сегодня он не сможет заснуть, потому что причинил тебе зло. Разве можно себе представить человека несчастнее, Стивен?
1: Даже если мне предложили бы все его богатство, я не хотел бы оказаться на его месте.
0: Стивен, ты сказал, что молишься за моего дядю, и я верю тебе. Но скажи, неужели при этом ты никогда не испытываешь к нему ненависти или отвращения? Тебе не хочется пожаловаться на его пороки Богу?
1: Да,
2: признался мальчик, потупив глаза и удивляясь, как мисс Анна об этом догадалась.
0: Ах, Стивен, Господь заповедал нам не просто молиться. Он велел нам любить врагов наших всем сердцем. А такую любовь может даровать только Он, великий сердцеведец, видящий тайное и знающий самые сокровенные наши помыслы. Человек может молиться за своих врагов и делать им добро, но лишь Господь знает, есть ли в его сердце подлинная любовь.
1: Я не могу любить их так, как люблю вас и малышку Нэн.
0: Да, врагов трудно любить так же, как друзей и близких. Тебе легко любить нас от того, что мы питаем друг другу взаимную привязанность. Но если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. То чувство, которое ты испытываешь к нам, знакомо и грешнику, это любовь мирская. Но любовь к врагам – это любовь Христова, любовь небесная. Ибо Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так что постарайся не только молиться за моего дядюшку и черного Томпсона, но и полюбить их всем сердцем, подобно Христу.
1: Ах, мисс Анна, получится ли у меня?
0: Может быть, не сразу. Но если ты попросишь Бога помочь тебе, Святой Дух наделит тебя этой любовью. Только пусть это станет твоим самым заветным желанием. И главное, не поддавайся искушениям. Помни, что заповедал Христос, умерший ради нас. Любите врагов ваших. Он всегда поддержит тебя, ибо, подобно нам, искушен во всем».

Мисс Анна едва успела договорить, как из дому донесся голос хозяина, громко звавший ее. Стивен смотрел ей вслед, пока, добежав до конца аллеи, она не скрылась в доме. Тяжело загремел дверной засов и лязгнули ключи. По слухам, мистер Уайли хранил у себя в доме кучу денег, и никто в округе так тщательно не запирал двери, как он. По дороге домой Стивен представил себе, как хозяин ходит по комнате всю ночь, не в силах заснуть, взывая к Богу, но не желая каяться в своем грехе. И чувство жалости пересилило в нем жажду мести.

0: Весть о выселении фернов успела облететь Ботфилд еще до рассвета, и на следующее утро у шахты столпилась гурьба рабочих, поджидавших Стивена. Решительный вид и твердая походка мальчика произвели впечатление даже на суровых шахтеров. Черный Томпсон выступил вперед, чтобы пожать ему руку. Его примеру последовали и остальные, всячески стараясь ободрить и утешить мальчика.
1: «Придет день, и правда восторжествует».
0: Он принялся за работу, и хотя временами тяжелые мысли о том, что ему уже не ночевать под родным кровом, мучили его, никому из рабочих не удалось вывести его из себя. Тем временем мисс Анна наведалась в их новое жилище, чтобы поддержать расстроенную Марту. Во всем Ботфилде не нашлось бы хозяйки лучше Марты. Старый дом она всегда содержала в безукоризненной чистоте и порядке. Но тут, при виде царящего вокруг запустения и ветхой мебели, наваленной посреди комнаты, у нее руки опускались. Однако стараниями мисс Анны дело постепенно пошло на лад, и девочка увлеченно принялась воссоздавать на новом месте привычную ей обстановку. Украсить дом снаружи пока было невозможно. Для того, чтобы разбить на бесплодной горе клумбу, нужно было нанести сюда земли. Но внутри за дело взялись так решительно, что к приходу Стивена, а вернулся он на полчаса раньше обычного, потому что ходить на работу отсюда было гораздо ближе, Марта и малышка Нэн уже свыклись с переменами, а дедушка, удобно обосновавшийся у дымохода в углу, их, казалось, и вовсе не замечал. Здесь же дожидалась его и мисс Анна.
2: «Стивен, Марта нашла деньги. Они были в кармане у дедушки. Ровно 15 фунтов. Возьми их с собой, когда пойдешь к священнику. Он подскажет тебе, как с ними быть. Теперь вы живете в Ботфилде и сможете ходить по воскресеньям в церковь. Даже малышка Нэн. А в Лонгвилле есть вечерняя школа, где тебя обучат читать и писать. Так что нет худа без добра, мой мальчик».
0: Возможность отправиться в Дэнсфорд не замедлила представиться. Черный Томпсон и Коул, начальствовавшие над рабочими, и их товарищи решили объявить один из дней нерабочим. И хотя это означало, что заодно с ними вынуждены были лишиться дневного заработка и все остальные, а это было серьезным ударом по карману Стивена, на сей раз он обрадовался такому решению. Пришпилив булавкой все три банкноты внутри кармана штанов, он еще засветло двинулся в путь. Дэнсфорд лежал по ту сторону гор, и кратчайшая дорога туда, длиною в 10 миль, шла через плато, как раз мимо ферновой лощины. Там, где раньше стоял их дом, уже заложили основание нового строения в три комнаты. В остальном здесь ничего не изменилось. Все так же скрипела покосившаяся калитка, у которой малышка Нэн всегда высматривала Стивена. И, завидев его издали, бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Все так же стояли у изгороди ульи, из литков выбирались пчелы, и в поисках редких осенних цветов деловито носились над склонами. Папоротник над низиной начинал увядать и налился густым вишневым цветом. Самое время было резать его и запасать на корм скоту. Какой-то пришелец, видно явившийся с противоположного склона холма, вторгся в его владение. Кроме чужака, на равнине больше никого не было. Вокруг стояла мертвая тишина. И в шелесте папоротника под ногами Стивену чудились чьи-то шаги за спиной. Временами навстречу ему попадались дикие пони и несогнанные еще вниз стада овец. Животные безбоязненно глядели на мальчика, не собираясь удирать с его дороги. Верно уже забыли, с каким удовольствием детвора, собиравшая летом ягоды, пугала их. В другое время Стивен не преминул бы напомнить им об этом. Но сейчас его занимали куда более серьезные и невеселые мысли. Так он брел миля за милей, сжимая в кармане деньги, и все думал о том, что скажет незнакомому священнику в Дэнсфорде. Денсфорд оказался тихой, сонной деревушкой, посреди которой мирно текла светлая речка. Большие дома здесь смотрелись так солидно, а маленькие славные коттеджи были такими чистенькими и ухоженными, что в сравнении с ними ботфиллские выглядели бы жалкими и убогими. Когда Стивен вошел в деревню, было раннее утро, и дети еще только шли в школу. Один мальчуган провел его к дому приходского священника. Такого роскошного особняка Стивен еще никогда в жизни не видел. Дом стоял поодаль от дороги, в глубине парка, и к его величественной галерее вела широкая аллея для подъезда экипажей. Подавленный всем этим великолепием, Стивен нерешительно прошел по узкой тропинке к черному ходу и едва слышно постучал в дверь. Однако его робкий стук был услышан, и дверь открыла миловидная девушка, на вид чуть старше Марты. Собравшись с духом, Стивен напрямик заявил, что ему нужно видеть священника. Тихонько засмеявшись, девушка спросила его имя и попросила подождать, пока она узнает, сможет ли мистер Локвуд уделить ему время. Вскоре девушка вернулась и повела Стивена по длинному извилистому коридору, который показался мальчику запутаннее подземных лабиринтов. Наконец, они дошли до пышно обставленной залы с высокими окнами, откуда открывался сад изумительной красоты. Стивену невольно вспомнился дворец, о котором недавно говорила мисс Анна. Впечатление это усиливалось множеством диковинных предметов, предназначение которых было Стивену неизвестно. За низкой каминной решеткой, отливавшей серебром, потрескивал огонь. На усланном ковром возвышении стоял диван. На диване расположилась молоденькая девушка, а рядом за столом восседал пожилой мужчина. В глазах его светилось мудрое лукавство, внушавшее безотчетную симпатию, особенно когда мужчина улыбался. Что он и сделал при взгляде на Стивена, потерявшего дар речи и совсем оторопевшего от собственной дерзости. И как только он осмелился прийти в такой роскошный дом к такому важному господину.
3: «Так значит, ты и есть Стивен Ферн из Ферновой лощины? Я помню, как крестил тебя и нарек своим именем. Лет 13-14 тому назад, если мне не изменяет память. Твоя мать была мне верной служанкой, а в день крестин она несла тебя на руках до самого Денсфорда. Как поживает моя добрая Сара Мур?»
1: «Мама умерла 4 года назад, сэр».
4: «Бедный мальчик. Отец, чем мы можем ему помочь?»
3: «Именно это я и хотел бы узнать, дитя мое. Наверное, неспроста Стивен проделал такой долгий путь через горы. Ну, мой мальчик, смелее, расскажи нам, что привело тебя к господину твоей незабвенной матушки?»
0: Приободрившись, Стивен просто и честно, хотя, пожалуй, гораздо короче, чем это сделала бы Марта, поведал мистеру Локвуду историю всей своей жизни, которую священник слушал с нарастающим интересом. Его глубоко тронула искренность мальчика, без утайки рассказавшего даже о браконьерской вылазке с черным Томпсоном. Когда Стивен закончил свою историю, мистер Локвуд подошел к большому шкафу и, вынув из выдвижной полки пачку пожелтевших бумаг, вскоре отыскал среди них ту, о которой умирающий отец говорил Стивену. Бумага, составленная лонгвильским священником после смерти их бабушки Марты Ферн, подтверждала, что дом в лощине был построен ею и является ее собственностью. Она также освобождала ее от уплаты ренты и закрепляла за ней участок земли, обнесенный изгородью, и право пользования им в течение 20 лет.
3: «Не знаю, выйдет ли из этого толк, но я посоветуюсь со своим юристом, чтобы узнать, как нам быть. Можешь на меня положиться, Стивен? Вот только завтра утром мы уезжаем на юг Франции и проведем там всю зиму. Тамошний климат пойдет на пользу моей дочери. Я, конечно, поеду с ней, ибо она мое единственное сокровище. Вы можете пожить в хижине до нашего возвращения? Ты доверяешь мне, Стивен? Я ни за что не дам в обиду сына своей верной служанки.
1: О, сэр, нам в хижине живется не так уж плохо. Оттуда намного ближе ходить в церковь и в школу. Меня мучит только то, что я не сдержал слово, данное отцу, и не уберег отчий дом. Но зиму мы без труда переживем. Я полностью доверяю вам, сэр. Но моя работа опасна. Если я погибну, вы поможете Марте и малышке Нэн так же, как обещали помочь мне?
3: Ну, конечно.
0: Растроганный заботой мальчика о сестрах, мистер Локвуд закашлялся, чтобы скрыть подступившие слезы.
3: Если Богу будет угодно, ты проживешь долгую жизнь, добрую и благочестивую. Но если Господь призовет тебя пораньше, чем меня, я до конца своих дней буду делать для твоих сестер все, что в моих силах. Мисс Анна — славная девушка, Стивен, но боюсь, что ее дядя — отъявленный негодяй.
1: Точно так, сэр.
3: А ты не очень-то разговорчив.
1: Просто я пытаюсь любить своих врагов. А назови я его негодяем или каким-нибудь другим бранным словом, какая же в этом была бы любовь? Хотя, признаюсь, иногда меня так и подмывает это сделать.
3: Ты прав, Стивен, и хорошо делаешь, что не оскверняешь своего языка, ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Ты преподал старому священнику хороший урок, мой мальчик. Пусть твои деньги побудут у меня, пока я не посоветуюсь с юристом. Ступай домой с миром и верно служи своему хозяину. Но если во время моего отсутствия тебе понадобится друг, вернись сюда и обратись к священнику, который будет управлять приходом до моего возвращения. Я его предупрежу, и он тебе поможет.
0: Стивен возвращался домой в приподнятом расположении духа. Дойдя до ферновой лощины, он легко спрыгнул с бровки холма, когда-то служившего опорой для печной трубы. Место, где раньше был очаг, теперь окружали недостроенные стены из красного кирпича. Стивен не мог себе представить, как хозяин сносит новый дом, чтобы восстановить старый, но он настолько доверял священнику из Дэнсфорда, что ни на секунду не усомнился в том, что следующей весной ферновая лощина будет снова принадлежать ему.

Весь Ботфилд поражался перемене, произошедшей со Стивеном. Юный старичок, сломленный страхами и заботами, куда-то подевался. Вместо него перед ними снова был прежний Стивен, жизнерадостный и безмятежный. Причина этой неожиданной перемены так и осталась неразгаданной. Даже у болтушки Марты хватало благоразумия помалкивать, когда этого требовали обстоятельства. Люди продолжали теряться в догадках, а черный Томпсон перестал угрожать Стивену расправой. Даже хозяин, которого Стивен всякий раз встречал почтительным поклоном, без тени обиды или негодования, недоумевал, не в силах поверить, что Стивен так быстро и легко забыл причиненное ему зло. Заветной мечтой мистера Уайли было изгнать фернов из округи. Кто знает, какие нелепые слухи могут поползти среди людей, если мальчик начнет со всяким об этом сплетничать.

0: Марта, в общем, не особенно страдала от перемены места. Хотя беспрекословно смириться с переездом стоило ей немало душевных сил и терпения. Зольная гора, естественно, красотой не отличалась, а хижина от копоти вся почернела. Уходя из дому, Марте приходилось запирать малышку Нэн и дедушку, чтобы они не подходили к открытому жерлу заброшенной шахты, где Стивен иногда забавлял сестричку, бросая вниз камни и прислушиваясь вместе с ней к их гулкому падению. Зато здесь у них появилось множество соседей, и Марта, которая редко выпадала удовольствие посплетничать всласть, отныне могла найти благодарные уши в любом доме. Вдобавок, для нее нашлась работа. Теперь она трижды в неделю помогала прачке, за что получала 9 пенсов в день. Она часто брала с собой малышку Нэн, чтобы та, по ее выражению, чего-нибудь перехватила. К тому же у Марты завелись поклонники. Несколько молодых шахтеров, по праву признавших ее самой опрятной, чистенькой и хорошенькой девушкой в Ботфилде. Так что Марта отнеслась к их переезду на новое место гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Единственное, что ее втайне удручало, так это близкое соседство мисс Анны.
1: «Знаешь, Стивен, я тут все думала о том, что ты из нас единственный, кто соблюдает заповеди. Я, конечно, не такая ученая, как ты, но глава, которую ты все время читаешь, у меня у самой уже на слуху, будто ее сама читала. Так что думаю, что пора мне тоже возлюбить своих врагов. Поэтому я и пригласила к нам завтра на чашечку чая черную Бесс».
2: «Черную Бесс?»
1: «Она, правда, вечно насмехается надо мной, но я ей все простила. А завтра докажу, что умею выпекать пышки не хуже ее мамы. И мы будем пить чай из трех фарфоровых чашек. А дедушке и Нэн поставим обыкновенные. Я решила предупредить тебя заранее, чтобы ты завтра поторопился домой после богослужения».
2: «Дружба с черной Бесс до добра не доведет».
1: «Но мы же должны любить своих врагов и благотворить ненавидящим нас. Так или иначе, я ее пригласила, и она обещала быть».
2: «Вряд ли это означает, что мы должны поить своих врагов чаем. Если бы она голодала, не имея куска хлеба, тогда другое дело. Я бы с радостью, но чаепитие с черной Бесс, да еще и воскресный день. Нет, Марта, я бы на твоем месте этого не делал».
1: «Ну, конечно, я всегда поступаю неправильно. Ты просто боишься, что я стану такой же благочестивой, как ты. И тогда тебе нечем будет хвалиться. Не переживай, я ни фартинга у тебя не возьму, если ты так трясешься над своими деньгами. У меня тоже есть пара шиллингов. И мне никто не запретит любить моих врагов так же, как ты любишь своих. Впрочем, ты, наверное, мечтаешь один попасть на небеса».
0: Стивен не стал больше спорить с сестрой, хотя Марта долго еще не могла успокоиться. В глубине души она и сама сомневалась, что поступила правильно. С черной Бесс они столкнулись у соседей, где Марта хвасталась умением печь пышки. Своими злыми насмешками черная Бесс до того раздразнила Марту, что та позвала ее к себе. Пусть сама попробует пышки и убедится, какая она мастерица. Теперь же Марта тщетно пыталась убедить Стивена и себя в том, что пригласила Бесс из человеколюбия и желания примириться. Все воскресное утро она суетилась по хозяйству и раздраженно покрикивала на дедушку, путавшегося под ногами. Раньше она никогда не приглашала к себе гостей, и ею внезапно овладело незнакомое прежде безудержное желание во что бы то ни стало оказаться настоящей, гостеприимной и радушной хозяйкой. Когда Стивен вернулся из церкви с усталой малышкой Нэн на плечах, Бесс уже устроилась в самом теплом углу, у очага, где пылал огонь, наполняя комнату приветливым светом и теплом. Она нарядилась в свое лучшее ярко-красное платье, а в ее приглаженных волосах красовались желтые ленточки. Стивен был поражен. На шахте он привык видеть черную Бесс совсем другой. Лицо и руки ее были так старательно вымыты, что от сажи, въевшейся в кожу на шее и запястьях, остались только темные полоски, отчасти прикрытые ожерельем и браслетами из стеклянных бусинок. Крупный узор из цветной тесьмы украшал ее зеленый передник. Скромное ситцевое платьице Марты и ее белый платочек, повязанный вокруг шеи, приятно отличались от пестрого наряда гостьи, которая диковато покосилась на Стивена, явно не зная, как себя вести.
2: «Добрый вечер, Бесс. Марта сказала, что ты придешь к нам на пышки. Так я решил и Тима заодно пригласить. Чаю попьем, а после можем спеть все вместе, как у нас повелось. Я часто слышу, как ты поешь на берегу, Бес. У тебя красивый голос».
0: Девочка зарделась от удовольствия. Она изо всех сил старалась показать свое дружелюбие и держаться прилично, и придвигалась к огню все ближе, отчего лицо ее стало пунцовым под стать платью. Марта с торжествующим видом накрывала на стол. Благодарно поглядывая на восхищенную Бесс, она расставила на столе 3 фарфоровые чашечки. Поскольку ожидался еще один гость, Стивену, так же, как и дедушке с малышкой Нэн, предстояло довольствоваться простыми чашками, поставленными тут же, рядом с фарфором. Как только явился Тим, Марта взбила жидкое тесто для пышек и принялась печь. Вскоре угощение было подано на стол. Марта усердно подсовывала Бес пышку за пышкой, а та всякий раз после этого вежливо уверяла, что никогда в жизни не пробовала пышек вкуснее, чем у Марты. Когда с чаепитием было покончено, стол аккуратно водворен на место, а фарфоровые чашки заботливо сложены в буфет, Тим и Стивен пододвинули стулья поближе к огню и многозначительно переглянулись.
3: «Ну-ка, Стиви, научи меня новому гимну, который пела с нами мисс Анна, и Бесс заодно поучим».
0: Бесс оглянулась по сторонам с растерянным видом, точно угодила в ловушку, но возразить не успела, потому что Тим мигом затянул песню, и Стивен тут же громко ее подхватил. К ним присоединились Марта и дедушка, в свое время слывшие недурным певцом, а чистый голосок малышки Нэн вторил им звонким колокольчиком. К концу длинного гимна Бесс поймала себя на том, что сама невольно мурлычет его мотив. Рабочие часто пели в шахте, и она любила им подпевать. Они повторяли гимн снова и снова, пока девочка не запела смелее и громче. Улучив минутку, она шепнула Марте, что очень хотела бы выучить слова, чтобы петь как следует со всеми вместе. Но больше всего удовольствия доставила всем песенка малышки Нэн. Сидя на коленях у Стивена, ласково теребившего ее кудряшки, она спела детский гимн, которому недавно научила ее мисс Анна. Хотя девочка по-детски коверкала слова, голосок ее звучал серебристо и легко. Она пела, сложив маленькие ручки на груди и не сводя глаз со старшего брата. Картина была такая трогательная, что Бесс, не выдержав, горько разрыдалась и плакала так долго и безутешно, что ее никак не могли успокоить, пока, наконец, девчушка сама не взобралась к ней на колени и, позабыв о своем недавнем страхе перед гостьей, обвила ручонками ее шею. Потом глянула ей в лицо и краешком своего нарядного фарточка вытерла ее слезы.
4: «Когда-то и у меня была сестричка, такая же малышка Нэн. Как она мне ее напоминает? Мисс Анна говорит, что сейчас она поет на небесах вместе с ангелами, и я представляю ее такой, как малышка Нэн. Но, боюсь, мы с ней никогда больше не встретимся. Не видать мне рая вовек, потому что я большая грешница».
1: «А мы научим тебя быть хорошей. Ты приходи к нам почаще, Бесс. Я научу тебя петь гимны и расскажу, как пышки печь и как дом в чистоте содержать. Я хочу любить своих врагов и делать добро тем, кто меня ненавидит. Не стесняйся, Бесс. Мы будем дружить, как Стивен и Тим. Они же тоже были врагами до того, как Стивен научился читать».
0: В ту ночь, ложась спать, Стивен подумал:
2: «Как славно, что Марта пригласила к нам черную Бесс. В моей главе сказано, кто сотворит и научит заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто знает, может, и мы с Мартой наречемся великими на небесах, если научим Бесс исполнять Божьи заповеди».

0: Черная Бесс стала часто наведываться к ним в гости. Однако это привело к совсем неожиданным последствиям, которых Стивен в простоте сердечной не мог предвидеть. Дело в том, что намерение Марты следовать Божьим заповедям было весьма поверхностным, и она не могла научить Бесс исполнять Божий закон. Христианин должен не только показывать верный путь, подобно дорожному указателю, но и сам обязан следовать этим путем. Марта могла научить Бесс словам и мелодиям гимнов, но, в отличие от Стивена, была не способна сообщить ей ту любовь и благодарность к Спасителю, которым исполняется сердце христианина, когда он славит Бога, и на которых зиждется истинное послушание. Устами Марта могла провозглашать: «Блаженны нищие духом», «Блаженны кроткие» или «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Но смысл этих слов ее не заботил и не трогал ее души. Поэтому Бесс очень скоро поняла, что Марту гораздо больше интересуют дела мирские. Сердце человеческое склонно к безумству и самообману. В своей безнадежной испорченности оно стремится от возвышенного к низменному и охотно сорадуется злу. Поэтому вскоре уже не Марта учила бедную темную Бесс Божьей воли, а Бесс успешно вовлекала подругу в очередные безрассудства. Перемена, происшедшая в Марте, глубоко опечалила Стивена. Нежные сестринские чувства к брату уступили место грубости и безразличию, любовь к порядку и аккуратность, неряшливой распущенности, присущей шахтерскому люду в Ботфилде. Доброе, отзывчивое сердце Стивена разрывалось, когда, возвращаясь домой по вечерам, он заставал слепого дедушку голодным и неухоженным, а малышку Нэн плачущей от жестокого обращения сестры. Не то чтобы Марта вдруг совсем испортилась, вконец озлобилась и ожесточилась, временами она бывала такой же, как и прежде, и терпеливо выслушивала упреки брата и мягкие увещевания мисс Анны. И все же, каждый раз, спускаясь в мрачные глубины шахты, Стивен мучительно думал о том, все ли в порядке дома. Все чаще и чаще, глядя в сторону ферновой лощины, над которой, словно град на холме, возвышался новый дом из красного кирпича, он тосковал по родным местам и нетерпеливо вел счет месяцам и неделям, оставшимся до весны, когда добрый священник вернется в Дэнсфорд. Однажды Бесс примчалась к ним в обеденное время, взбудораженная, как никогда. Марта, все утро стиравшая в корыте белье, была рада поводу передохнуть. Поэтому, когда Бесс вбежала в дом, она радушно встретила подругу.
1: «Марта, Марта, побежали скорее! Если бы ты только видела, какими платками торгует Эндрю разносчик! Синими, красными, зелеными, желтыми! И всего по 5 шиллингов штука! А можно платить и не сразу, а по шиллингу в неделю! Давай скорее, а то не успеешь!»
2: «Нет у меня денег!»
1: «Хм, а я бы жадничать не стала! Если Стивену нравится, пусть себе сквалыжничает! А ты-то тут при чем? На тобой и так уже все парни в Ботфилде смеются! Говорят, ты старомодная штучка бабуля Ферн! Все равно пойдем, посмотришь! А то Эндрю вот-вот уйдет!»
0: Схватив Марту под руку, Бесс потащила ее на холм. Оттуда они увидели ботфилдских девушек, столпившихся на дороге вокруг разносчика. Черный холщовый мешок, в котором он носил товар, был перекинут через изгородь, пестревшую от развешанных на ней разноцветных платков и платьев. Девушки порхали вокруг, приглядываясь и прицениваясь к товару. Жена разносчика тем временем прохаживалась вдоль изгороди и расхваливала один платок за другим. Соблазн был слишком велик, и Марта, наскоро вытерев мыльные руки о передник, помчалась к дороге вместе с черной Бесс.
3: «Ай да красотка! Даже лучше, мой платок недостаточно хорош для тебя, моя дорогая. Выбирай, какой понравится. Найдешь, что по душе, дорого не возьму!»
2: «Нет у меня денег!»
3: «Об этом можешь не беспокоиться! Бери, что пожелаешь, а с платой повременим! Я тут часто бываю, так что откладывай себе деньги понемножку тайком от отца! Или, может, ты уже замужем?»
2: «Нет еще!»
3: «Ну, если недалеко живешь, так я запишусь в кавалеры. А с таким платочком ты будешь как распустившаяся роза. Ну, коль скоро ты в первый раз у меня покупаешь, я много с тебя не спрошу. Этому платку цена 10 шиллингов. Да еще и фартинг сверху не жалко прибавить. Но я отдам тебе его за 7 шиллингов и 6 пенсовик. Видишь, целых полкроны мне для тебя не жалко. Будешь платить мне по шиллингу каждые 2 недели, пока мы с тобой не рассчитаемся полностью.
0: Эндрю набросил платок на плечи Марти под завистливыми взглядами обступивших ее девушек, которым не разрешалось трогать товар грязными руками. Марта погладила ярко-голубую кайму платка, пропустила легкую ткань меж пальцев, обдумывая, не пустить ли в ход деньги, вырученные летом от продажи ягод. Она так и не сказала Стивену, сколько у нее было отложено на самом деле, поэтому полкроны можно было взять совершенно спокойно. Через каких-нибудь 10 минут, пока Эндрю торговался с другими девушками, Марта пришла к заключению. Дальнейшая ее жизнь без платка просто немыслима. Пообещав мигом вернуться назад, она со всех ног бросилась домой. В торопях, покидая дом вместе с Бесс, она оставила дверь незапертой, совсем позабыв о том, какая опасность угрожает слепому старику и младшей сестренке, окажись они рядом с открытым стволом заброшенной шахты. А малышке Нэн все утро не сиделась дома. На дворе стоял холодный, но погожий зимний день, и ее тянуло побегать на солнышке, а не томиться в душной комнате. Но Марта строго-настрого запретила ей гулять одной, как бывало прежде в их уютном саду. Когда старшая сестра ушла вместе с черной Бесс, малышка немного постояла у открытой двери, тоскливо глядя на двор. Потом, наконец, решилась и переступила порог. Храбро ступая маленькими ножками по обжигающему холодом снегу, она с трудом взобралась на замерзшую насыпь позади хижины и сверху увидела стайку девушек, среди которых была и Марта. Вполне вероятно, что ей удалось бы спуститься к ним, но сестра все утро сердилась на нее, и маленькое сердечко Нэн испуганно забилось при мысли, что на нее снова могут накричать. Дрожа от пронизывающего северного ветра, она снова обернулась к хижине, и тут взгляд ее упал на открытую штольню, куда Стивен вчера бросал вместе с ней камешки, не подозревая, что ребенок может однажды отважиться на эту игру без него. Когда Марта поднялась на гору, глазам ее предстала страшная картина. Смеясь и крича от удовольствия, розовощекое дитя бежало к раззинутому черному зеву шахты, держа над кудрявой головкой большой камень. Не успела онемевшая от ужаса Марта издать и звука, как камень выскользнул из маленьких ручек, и Нэн, ее милая, смеющаяся, розовощекая малышка Нэн, сорвалась вслед за ним. Этот миг навсегда врезался в ее память. В одно мгновение перед ней промелькнула целая жизнь, все трогательное и милое, что было связано с малышкой Нэн. Вот умирающая мама, протягивая Марте беспомощное дитя, просит ее быть ему вместо матери. Вот ее отец перед смертью напутствует ее заботиться о малышке Нэн. Жгучее чувство вины терзало сердце Марты. Вот чем обернулось ее преступное легкомыслие. Она представила себе страдания Стивена и все страшные последствия происшедшего. Стоявшие внизу люди видели, как она на миг замерла на вершине холма, словно пригвожденная к земле. Затем морозную тишину пронизал надрывный крик. Исполнивший леденящим ужасом сердца всех, кто его слышал. И Марта, кинувшись к краю штольни, заглянула вглубь черного узкого ствола. На дне, едва различимая, застыла маленькая белая фигурка.

0: Вскоре жители Ботфилда знали о гибели маленькой сестры Стивена. Ее бездыханное тело лежало на дне той самой шахты, где брат трудился, зарабатывая ей на жизнь и заботясь о девочке с преданностью и любовью скорее отцовской, чем братской. Лица людей были угрюмы и печальны, многие дети плакали. За то короткое время, пока ферны жили на новом месте, малышка успела всем полюбиться. Тим, подавленный этим несчастьем, отдал бы все на свете, чтобы умереть вместо девочки, лишь бы Стивену не довелось пережить такое горе. Однако пора было взять себя в руки. Рабочий, обслуживающий подъемную клеть, уже наклонился над устьем шахты, готовясь прокричать трагическую новость тем, кто был внизу. Если Стивен не в дальних штольнях, а где-нибудь поблизости, эта страшная весть обрушится прямо на него, без всякой подготовки. Тим стал уговаривать рабочих повременить, пока он сбегает за мисс Анной. Но тут она появилась сама, бледная и опечаленная. Как только слух о гибели девочки достиг дома ее дяди, она поспешила к шахте, чтобы хоть как-то утешить Стивена.
1: «Ах, мисс Анна! Если Стивен узнает обо всем вот так, вдруг, это его убьет! Я знаю, как пройти под землей к штольне, где лежит малышка Нэн. Я пойду и найду ее тело. Там потолок сильно провис, и взрослому не пройти. Но кто же скажет об этом Стивену? О, мисс Анна, прошу вас, спуститесь вместе со мной и расскажите ему обо всем!»
2: «Да, да, я пойду с тобой!»
0: Глубоко под землей, в полумраке тесных и узких подземных галерей, освещаемых только проблесками шахтерских фонарей, трудились рабочие, еще ничего не зная о том, что произошло наверху. Стивен работал несколько поодаль от остальных, нагружая небольшие квадратные вагонетки углем, которые они с черным Томпсоном вырубали в горной породе. Стивен мурлыкал себе под нос мелодии гимнов, которые они с малышкой Нэн разучивали в Редгрейвеле этим летом, и улыбался при мысли, что, быть может, сейчас его сестренка, примостившись у очага, напевает то же самое. Бедному мальчику было невдомек, что в эту минуту Тим пробирался по извилистому ходу через завалы к дну заброшенной шахты, чтобы вернуться со страшной ношей, заливаясь над ней бессильными слезами. Стивеновы товарищи вдруг разом притихли. Глухой стук кирок прекратился. Но мальчик, поглощенный работой, этого не заметил. Только когда Кол заговорил с ним необычно мягким тоном, Стивен оторвался от своего утомительного занятия.
3: «Стивен, там пришла мисс Анна. Она спрашивает тебя».
4: «Наконец-то! Она давно обещала меня навестить».
0: И с колотящимся сердцем он побежал вверх по узкому коридору к подъемной площадке, где ожидала его мисс Анна. При тусклом свете ламп он не заметил, как бледно и печально было ее лицо, но грустная нежность, звучавшая в ее голосе, заронила в его сердце какое-то странное предчувствие.
2: «Стивен, мой милый мальчик, ты веришь, что ты мне очень дорог, и я сделала бы все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от беды».
4: «Да, конечно».
2: «Наш Отец Небесный печется о тебе еще больше. Но Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Всевышний поступает с тобой, как с сыном, Стивен. Найдешь ли ты в себе силы перенести тяжкое испытание, которое Он ниспослал тебе?»
4: «Ну, если только Господь поможет мне».
2: «Да, бедное мое дитя, Он поможет тебе. Ах, Стивен, я принесла тебе страшную весть. Наша малышка Нэн, наша дорогая девочка, упала в шахту».
0: У Стивена подкосились ноги, в глазах потемнело. Он упал бы на пол, если бы Коул не подхватил его сзади. Их обступили товарищи Стивена. Комок в горле мешал им говорить. Да Стивен и не услыхал бы их. Ему вдруг послышался топот легких ножек Нэн, почудилось ее смеющееся личико. Но, увы, это подходил Тим, медленно и тяжело ступая, он нес на руках маленькое тельце, прикрытое курткой.
3: Малышка погибла сразу, без мучений. Сейчас она, наверное, уже на небесах, среди ангелов.
0: Стивен вырвался из его объятий и, пошатываясь, шагнул навстречу Тиму. Бережно взяв у него тело девочки и прижимая его к груди, он опустился на землю. Его горестное молчание потрясло всех. Мисс Анна закрыла лицо руками. У мужчин, стоявших вокруг, вырвался тяжелый вздох.
5: Старую штольню давно надо было завалить. Смерть малышки на совести хозяина.
6: «Однажды он за все заплатит»,
0: — проворчал черный Томпсон. Но Стивен не слышал этих слов. Он сидел, не шелохнувшись, и крепко прижимая к себе Нэн, пока не спустили клеть. Тогда он встал, перенес ее на подъемник и опустился на скамью, все так же неотрывно глядя на девочку. Мисс Анна и Тим сели рядом, и спустя несколько минут их вытащили наружу, навстречу яркому солнечному свету. Вокруг уже собралась толпа, ожидавшая появления Стивена.
4: «Пожалуйста, оставьте меня все!»
0: — проговорил он, не глядя по сторонам. И люди расступились, освобождая ему путь. Стивен медленно побрел домой. Мисс Анна, шедшая позади, видела, как, проходя мимо ферновой лощины, мальчик поднял голову и бросил взгляд на заснеженный холм, где высился новый большой дом. Видела она и то, как он содрогнулся, приблизившись к старой штольне. За всю дорогу он так и не проронил ни слова, и, казалось, не замечал, что она следует за ним.

В хижине от людей было не протолкнуться. Все тщетно пытались успокоить Марту, бившуюся в истерике. Одна из женщин, стоявших у дверей, приняла из рук Стивена тело девочки. Она уговорила его пойти посидеть у нее дома, пока все не будет сделано. Но мальчик, выйдя из хижины, направился к горам. Понимая, что Стивена не утешит сейчас никакими словами, мисс Анна смотрела ему вслед, пока он шел по старой дороге к ферновой лощине, скрестив на груди руки, как будто все еще прижимал к себе тело сестренки.

0: Вы прослушали третью часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 54 60. 1 800 630 54 60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

После этого Иисус однажды явился еще 500 своим последователям, а с некоторыми оставался 40 дней, уча их и наставляя идти в мир и проповедовать Евангелие и его учение, чтобы не делали с ними злодеи. И, наконец, ведя за собой учеников и дойдя

После вознесения Иисуса апостолы стали учить народ, как Он сказал им. И избрав нового апостола по имени Матфей, вместо предателя Иуды, они отправились во все страны и рассказывали людям о жизни и смерти Христа, о Его распятии и воскресении, и о заповедях, которые Он оставил. И крестили их во имя Иисуса Христа, и силой, которую Он дал им, они исцеляли больных, возвращали зрение слепым, речь немым и слух глухим, как это делал Он. Когда же Петра бросили в темницу, он был освобожден из нее ангелом Господним среди ночи. А в другой раз, когда человек по имени Анания и жена его Сапфира солгали, то, по слову Петра, они упали мертвыми на землю. Куда бы ни шли апостолы, они подвергались гонениям и мукам. И некий человек по имени Савл, который стерег однажды одежды язычников, побивавших камнями христианина по имени Стефан, был одним из самых жестоких гонителей. Но Бог обратил Савла. Савл шел в Дамаск, чтобы отыскать там последователей Христа, схватить их и бросить в темницу. Как вдруг его осветил сильный свет с неба, и голос воззвал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И невидимая рука сбросила его с лошади на землю на глазах всех солдат и стражников, шедших вместе с ним. Когда же они подняли его, то увидали, что он ослеп. Он был слепым 3 дня, в которые не ел и не пил, пока один христианин, посланный к нему ангелом с этой целью, не вернул ему зрение во имя Иисуса Христа. После того Савл стал христианином и учил, и проповедовал, и верил, исполняя вместе с апостолами великое служение. Последователи Господа нашего Иисуса Христа стали называть себя христианами и носить кресты, потому что Он принял смерть на кресте. В мире тогда существовали ложные и жестокие вероучения, которые понуждали людей к насилию. В храмах убивали животных и даже людей, веря, что запах крови приятен богам. Они верили, что существует много богов, и совершали другие жестокие и отвратительные обряды. И несмотря на все это и на то, что христианство – вера истинная, добрая и хорошая, служить

Учителям старых вероучений долгое время удавалось убеждать народ всячески преследовать христиан. И долгие годы христиан вешали, сжигали, хоронили заживо, обезглавливали и отдавали на растерзание диким зверям на аренах для развлечения публики. Однако христиан ничто не устрашало и не заставляло замолчать, ибо они знали, что если исполнять свой долг, то после смерти будут на небе. И христиан становилось все больше и больше, и многие тысячи христиан проповедовали народу и претерпевали жестокую смерть, но вслед за ними приходили другие христиане. И так до тех пор, пока вера их не стала великой верой мира. Помни, быть христианином значит всегда делать добро, даже тем, кто делал тебе зло. Быть христианином значит возлюбить ближнего своего, как самого себя, и поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы и они поступали с тобой. Быть христианином значит быть кротким, прощающим и смиренным. Хранить эти чувства в сердце и не похваляться ими. И не похваляться своими молитвами или любовью к Богу, но всегда стараться доказать любовь к Нему своим стремлением во всем поступать праведно. Если мы будем так поступать и помнить жизнь и заповеди Господа нашего Иисуса Христа, если будем стараться их выполнять, то можем твердо надеяться, что Бог простит нам наши грехи и ошибки и даст нам жить и умереть в мире.

0: Она стояла перед маленьким старомодным туалетным столиком с изогнутыми ножками. Накладывая последние штрихи на свои волосы, девочка смотрела в странное маленькое старомодное зеркало, которое было в семье с тех пор, как она себя помнила. Все в их семье было с давних пор, особенно ее одежда. Так иногда думала Мария. «Такие юбки больше не носят», — сказала она матери, когда та делала петлю.
1: «Сейчас вообще не носят верхних юбок», — сказала младшая сестра Ренни, оторвавшись от книги.
0: Ренни всегда знала, что сейчас носят.
2: «Я знаю это», — ответила Мария, с лица которой уже исчезло легкое облачко.
1: «Мы носим, потому что юбка скрывает порванную часть нашего платья и выцветшую часть, и множество других изъянов. Почему не принимать того, что мы носим, а постоянно цитировать то, что модно?»
0: Мать чуть слышно рассмеялась. Причудливые яркие речи Марии всегда успокаивали ее. Нельзя было отрицать тот факт, что одежда милой девушки была старомодной и сильно поношенной, и возможности купить и позволить себе новую не было. Вы бы не назвали ее хорошенькой, если бы увидели. Она стояла перед этим маленьким старомодным зеркалом, втыкая старомодный гребень в узел своих волос. Девушка старалась, чтобы он удерживал волосы так, как держат их современные заколки нового стиля, которые носили девушки. Но вам, я думаю, понравилось бы ее лицо. Оно почти всем нравилось. Оно имело тихий и спокойный вид. Мария очень мало времени уделяла прическе, так как у нее никогда не хватало времени. По утрам было так много дел, что она всегда спешила. В магазин она никогда не опаздывала, а всегда оказывалась на своем месте до того, как переставал звонить большой колокол. Для этого, конечно, требовалось много суеты и беготни. Ей было всего 13. Большинство девочек из ее класса в воскресной школе были ученицами старших классов. Мария уже больше года работала, помогая семье. Она работала в отделе ниток в одном из больших магазинов. Девочка радовалась тому, что была продавщицей, а не кассиром. Она, конечно, начинала с кассы. Но в один счастливый день у прилавка с нитками неожиданно оказалась вакансия. Мария так старательно работала, что осталась там, хотя и была моложе большинства других продавщиц. В это утро ее лицо было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что утро было дождливое, и она была вынуждена надеть это довольно старое платье. В последнее время, в погожие дни, она стала приходить в магазин в более свежей одежде. Мария обнаружила, что ей нужна особая благодать, чтобы пережить дождливые дни и старомодное платье. В такие дни покупателей было не так уж много. У Марии же была своя доля работы. Те, кто приходили, нуждались в таких обычных мелочах, как катушка ниток, лента или иголки. Она внимательно склонилась над ящиком, полным разноцветных ниток, держа в руке крошечный коричневый лоскуток, пытаясь подобрать оттенок.
1: «Нет», — сказала она, качая головой. «Это не совсем подходящий цвет, но, боюсь, это лучшее, что я могу найти. Будь я на вашем месте, я бы предпочла оттенок темнее, чем светлее. Моя мама всегда так делает».
0: Женщина средних лет, одетая в простую накидку, покрывавшую ее с головы до ног, взглянула на участливое молодое лицо и улыбнулась.
3: «Правда?» – спросила она.
0: «Мне нравится слышать, как молодая девушка прислушивается к мнению своей матери. Я заметила, что это всегда мудрое суждение, как и в данном случае. Покажите мне более темные оттенки, пожалуйста». Девушка принесла еще один ящик, затем другой. Молодая голова склонилась вместе со старшей и пробовала снова и снова. Наконец был найден подходящий оттенок, и товар был продан. На нитке стоимостью в 5 центов было потрачено 15 минут.
1: «Чего ради ты столько возилась с этой старой клячей и ее тряпкой? Я бы сказала, что у меня нет такого оттенка, и отправила бы ее еще 15 минут назад».
0: Этот совет дала девушка, стоявшая рядом с Марией.
2: В это время старая кляча, о которой шла речь, стояла всего в нескольких шагах от них и рассматривала булавочки с шариками. Мария бросила на нее предостерегающий взгляд и, понизив голос, ответила. «Потому что я не могла найти подходящий цвет раньше. Мы перерыли все ящики с нитками с той стороны и, наконец-то, нашли точный цвет».
3: «Какая разница? Это всего-навсего коричневые нитки. Лоскут тоже был из хлопка».
2: «Так я и думала. Только подумать, поднимать шум из-за оттенка на какой-то дешевый товар. Я бы не стала заниматься такими клиентами, уверяю тебя. На 5 центов товара ушло 15 минут хлопот. Ты не могла бы сделать для нее большее, будь она твоей сестрой».
0: Мария задумчиво посмотрела вслед женщине. Потом перевела взгляд на крошечную булавку, которую носила.
2: «Я не уверена. Может быть, она и сестра. Во всяком случае, я должна была постараться угодить ей. Я же христианка, ты знаешь».
0: Говоря это, она многозначительно коснулась булавки. Булавка была очень маленькой, даже слишком маленькой, чтобы привлечь внимание. Но буквы «ХМ» — «христианская молодежь» — были совершенно отчетливыми.
2: «Подумаешь!» – презрительно фыркнула соседка. «Я тоже христианка, но, по крайней мере, ношу булавку. А ношу я ее, потому что она красивая. У меня так мало украшений, что я должна пользоваться тем, что есть. Но чтобы снисходить до катушек с нитками и лент, я не утруждаюсь. Это совершенно разные вещи».
1: «Но они являются частью нашего служения», – серьезно возразила Мария.
2: «Если мы с тобой не применим наше обещание к катушкам ниток и ленточкам, то какая от них польза? Ведь основная часть нашего времени проходит именно в работе с ними».
1: «Знаю», — недовольно зевнула она, — «но мне это надоело. Это рабская жизнь. Я бы выбралась из нее, если бы могла. Если бы был хоть какой-то шанс получить повышение, все было бы немного по-другому».
2: «Беллу перевели в кружевной отдел. Она получает большее жалование и встречается с другими людьми. Ей просто повезло, потому что работает она в этом магазине не так долго, как я. Ее поставили за прилавок, где у нее был шанс угодить людям. А мы здесь должны возиться с катушками, лентами, булавками и всякой ерундой. Я думаю, это несправедливо».
3: «Что вам надо?»
0: Последняя фраза была адресована клиентке, которая стояла уже несколько секунд.
3: «Зеленая косичка? Нет, у нас нет подобного цвета».
1: «А вы уверены?» – с тревогой спросила девушка. «Может быть, есть немножко потемнее? Она тоже подойдет».
3: «Нет, нету!»
0: – резко и с раздражением ответила продавщица.
1: «Наглая девчонка!» – добавила она, когда девушка отвернулась. «Я сказала ей, что нету. Неужели непонятно?»
2: «О, Нелли, я не думаю, что такого цвета нет. Только вчера я видела кое-что в твоем верхнем ряду ящиков, что подошло бы для образца».
3: «Вздор! Как будто ты можешь сказать, не глядя. Я знаю, что нет. Я вчера все перевернула из-за дотошной женщины и помню в нем каждый оттенок. Во всяком случае, 7-центовая коса не имеет большого значения».
2: «О, Джейн, послушай, дай мне посмотреть твои фотографии. Они хорошо получились?»
0: И Нелли бросилась к другому прилавку. Мария постояла в нерешительности, потом подошла к девушке.
1: «Позвольте мне посмотреть ваш образец, пожалуйста. Я думаю, что смогу подобрать то, что вам нужно».
0: Женщина, которой она продала катушку ниток, обернулась на звук ее голоса и улыбнулась.
2: «Дай ей, Джейн, она подберет. Она знает как», — сказала она.
0: Мария ответила на улыбку. Сердце ее затрепетало от простых слов одобрения. Она поискала в верхнем ряду ящиков тот цвет, который видела вчера, и нашла его. Девушка заплатила 7 центов и ушла довольная, как раз когда Нелли вернулась от фотографий.
1: «Какой ужасный день!» — зевнула она к концу рабочего дня. «Ни один нормальный человек не подходил к нашему прилавку. Сегодня я продала товаров примерно на доллар».
2: «Насколько ты продала?»
1: «Думаю, что меньше», — улыбнулась Мария. «Покупали только катушки ниток и штопальные иглы. Сегодня весь день шел дождь, поэтому...»
0: На следующее утро ярко светило солнце. С самого утра большой магазин был переполнен покупателями. Мария и Нелли были заняты, причем последняя была немного приятнее, чем накануне.
1: Работа казалась ей мелочной и нудной.
3: «Вы уверены, что не ошиблись в имени?» – недоуменно спросил заведующий отделом у дамы, стоявшей недалеко от прилавка Марии. «У нас есть только одна продавщица с таким именем, и она самая молодая в магазине».
1: «Она совсем молоденькая и продает катушечные нитки», – сказала дама, поймав взгляд Марии и улыбнувшись ей. Женщина была без накидки, одежда ее была очень красивая. «Мне понравилось, как она меня обслуживала».
3: «Мария», – сказал заведующий, поворачиваясь к ней, – «эта дама хочет взглянуть на шелк для подшивки. Ты разбираешься в нем?»
1: «Да, сэр», – с готовностью ответила Мария. «Я знаю цвета и цены».
3: «Я так и думала», – сказала леди.
0: И Мария двинулась по проходу рядом с ней.
1: «Мне кажется, ты умеешь подбирать шелка», – сказала леди. «По крайней мере, я думаю, что ты будешь терпеливой и постараешься».
0: На девушку, которая в дождливый день может подобрать катушку ниток, можно положиться и быть уверенной за шелк. Из отдела шелка они направились к отделу перчаток, а оттуда к шляпам и шапкам. В каждом из отделов юная девушка с широко раскрытыми глазами, ловкими пальцами и тщательным вкусом старалась угодить покупательнице.
3: «Ты должна быть в этом отделе», – улыбаясь, сказала главная модистка, когда увидела, что она выбрала правильный оттенок бархата. «Где ты работаешь?»
1: Она засмеялась, когда узнала, и сказала, что катушечному отделу повезло.
3: «Мария Вилкс?» – спросил хозяин магазина заведующего отделом.
1: «Что вы хотите сказать?»
0: Заведующий отделом вкратце рассказал все, что знал о ней.
3: «Повысьте ее!» – коротко сказал шеф. «Следите за ней. Если она преуспеет и в других отделах, продолжайте повышать ее. На этой неделе она принесла нам несколько сотен долларов. Мисс Лэмос сказала мне, что собиралась купить наряд для племянницы у Брека, но ее привлекла маленькая девочка, которая продала ей катушку ниток в дождливый день. Дженни Паккарт привела сюда свою мать за зимней одеждой для их семьи, потому что эта девушка подобрала ей к платью косичку. Я слышал о ней уже с полдюжины подобных историй. Она очень ценный работник, и мы не должны держать ее в катушечном отделе». Это произошло 4 года назад. В прошлую субботу, стоя у прилавка с нитками в модном магазине, я услышала голос, спрашивающий: «А что стало с Марией Вилкс? Она ведь была здесь, рядом с тобой, Нелли».
1: «Ну да, она была продавщицей катушечных ниток, но здесь она пробыла недолго. Каким-то образом она стала любимицей хозяев. Я так и не поняла этого. Она была хитрая маленькая штучка, и ее все время повышали. Вы никогда не видели ничего подобного. Сейчас она получает самую большую зарплату, чем любая продавщица в магазине. На прошлой неделе я слышала, что ее собираются поставить во главе художественного отдела. Так бывает с некоторыми людьми. Им всегда везет. Вот уже много лет я торчу у этого прилавка с лентой и тесьмой и рассчитываю торчать там до тех пор, пока мои глаза не станут слишком тусклыми, чтобы различать эту ерунду.
3: Я тебе уже сказала, что у меня нет ленты такой ширины. Зачем опять спрашивать?»
0: Эта последняя фраза была адресована маленькой девочке, которая ждала, когда ее обслужат. «Господин его», — сказал ему, «хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, которая представляет собой поистине впечатляющее послание. Ведь слова Иезекииля исходят от Бога. Пророк снова и снова повторяет: «И было ко мне слово Господне». Если вы не согласны с этим утверждением Иезекииля или не хотите признавать истинность его слов, то обращайтесь с жалобами прямо к Господу. Но помните, это мы ошибаемся, а Господь прав. Представители либерального богословия нередко утверждают, что пророчество Иезекииля, так же как и книга Откровения, написано не для нас и не имеет к нам никакого отношения. Видения Иезекииля потрясают, и я не могу претендовать на совершенно правильное толкование этих видений, но я чувствую восхищение и трепет, когда читаю о них. В то же время я могу искренне сказать: многое у Иезекииля мне вполне понятно. Его книга имеет для нас огромное практическое значение. Пророк предупреждает народ Божий о скором наказании за отступничество. И он оказался прав. А лжепророки, утверждавшие, что Иерусалим останется невредим, были разоблачены. И я полагаю, что точно так же будут развенчаны утверждения либералов, провозглашающих всеобщую безнаказанность и не желающих учитывать уроки Божьей истории. Вспомните, что каждой из семи церквей, перечисленных в книге Откровения, Господь Иисус Христос сказал: «Несите миру весть о моем спасении, но будьте бдительны, бодрствуйте, потому что иначе я заберу от вас светильник». И он действительно забрал светильники у этих семи церквей, друзья мои. Ни одной из этих семи церквей сегодня не существует. Этот исторический факт должен наводить нас на одну простую мысль. Если вы христианин, но не работаете для Бога, то рано или поздно Он может забрать у вас светильник, и вы окажетесь в кромешной тьме. Поэтому давайте размышлять о слове, которое оставил нам Господь, и со всей серьезностью приступим к изучению нового раздела книги Иезекииля, главам с 25 по 32. Они содержат пророчества о странах, окружавших Израиль. Как мы увидим, все эти страны уже давно исчезли с лица земли, и пророчества о них исполнились буквально. До сих пор Иезекииль пророчествовал об Иерусалиме и земле Израиля, потому что окончательного изгнания детей Израиля еще не произошло. Люди до последнего момента верили в безнаказанность, держались за свою слабенькую надежду, слушали лжепророков, считали, что Бог защитит Иерусалим, и в результате его защиты Израиль устоит. А когда Иерусалим был разрушен, эти люди были потрясены. Могу себе представить, что творилось тогда, когда в вавилонских новостях появился крупный заголовок: «Иерусалим пал». И в передовице было написано что-то вроде: «Сегодня Навуходоносор со всей своей армией вошел в Иерусалим, сломав городскую стену». Оказалось, что Иезекииль был прав. Но теперь этот пророк уже ничего больше не говорил об Иерусалиме. Ведь он писал не исторический труд, он писал пророчество. А поскольку пророчествовать о разрушении уже разрушенного города бессмысленно, то теперь он обратился к судьбе окружающих народов. Давайте мысленно вообразим себе эту картину. Божий город лежит в руинах. Где-то там, под развалинами, стоит человек по имени Иеремия. Слезы струятся у него по щекам, сердце его разбито. Страдания его являются предвосхищением скорби того, кто придет на эту землю примерно 500 лет спустя и тоже будет плакать, стоя на Елеонской горе.
потому что люди снова отвернулись от живого Бога, и город Иерусалим снова будет уничтожен. А вот я вижу еще одного пророка. Умерла его красавица-жена, и в Писании ясно сказано, что он любил ее, но он не плачет. Этот пророк Иезекииль, и он не плачет, потому что Бог велел ему не плакать. Он очень стойкий человек, который со стороны, наверное, мог показаться даже бесчувственным. Вы спросите, какой смысл во всех этих сопоставлениях? А вот какой. Эти два человека, Иеремия и Иезекииль, показывают нам, каков характер Бога. Бог очень нежен и кроток. Подобно Иеремии, Господь Иисус Христос милостив и добр. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Поэтому Он умер за нас на кресте. Но послушайте стихи с 13 по 15 из 10 главы Евангелия от Луки. Христос говорит отвергнувшим Его городам: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Как резко высказывается здесь добрый Иисус. У Луки в главе 11, стих 44, записаны такие его слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Господь осудил их так, что волосы дыбом встают от страха. Таковы две стороны Бога. И сегодня Бог не изменился. Мы не понимаем, каков Он, когда твердим: «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Да, Бог есть любовь. Но не забывайте, что Он еще и свят, Он справедлив, и Он будет нас судить. Вы попадаете на небеса не просто по Его любви, которая, по представлениям многих людей, граничит с попустительством и вседозволенностью. Вы попадаете на небо верой в Иисуса Христа, пролившего свою кровь и отдавшего жизнь за вас на кресте. Только благодаря наказанию и мукам невинного Христа вы можете получить жизнь вечную и облечься в Его праведность. Только тогда Бог примет вас. А если вы откажетесь от Христова спасения, вас ждет суд. Сегодня мы неправильно представляем себе Бога. В этой связи я всегда вспоминаю судью, который жил в Западном Техасе много лет назад. Он славился тем, что всегда выносил решения очень быстро. Другим судьям не удавалось так быстро справляться с делами. И однажды друг спросил его: «Как тебе удается так быстро выносить решения?» «Ты знаешь», — ответил судья, — «я просто выслушиваю адвоката, и решение готово». Тот человек удивился: «Но почему ты не слушаешь обвинителя?» «Раньше я пытался это делать», — ответил судья, — «но обычно всегда запутывался». У нас очень многие говорят о Божьей любви, но мы не должны забывать, что Бог еще и судья. И наше однобокое представление о Боге обусловлено, возможно, тем, что немногие люди читают книгу пророка Иезекииля. Служители-либералы говорят: «Никто не может понять книгу Иезекииля». Да, если ее не изучать, то понять ее сложно, это так. Но ее нужно изучать, потому что ее содержание очень важно. И в частности, для нас очень важна 25 глава Иезекииля, к которой мы сейчас с вами и обратимся. В ней записаны пророчества о суде над народами, окружавшими Израиль. Я не стану тратить на чтение этих пророчеств много времени, потому что перечисленные здесь народы давно уже не существуют. Хотя в будущем мы еще услышим про них. Они снова выйдут на историческую сцену. Ибо Бог
обещал сделать это, а значит, он обязательно так сделает. Иезекииль начинает этот цикл пророчеств с предсказания о судьбе аммонитян. Аммонитяне были большими грешниками. Это кочевое племя произошло от близкородственной связи между Лотом и его младшей дочерью, о чем нам известно из 19 главы книги Бытие. Аммонитяне жили на берегах Мертвого моря. Бог сказал, что Навуходоносор подчинит их себе. Так и произошло. И Бог объясняет, за что Он будет судить их. Послушайте третий стих. «И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, а, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Сначала аммонитяне радовались тому, что враги одолевают Израиль, но впоследствии тот же самый враг погубил и их. В 49 главе книги пророка Иеремии, стих 6, мы читаем о них. «Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, — говорит Господь». Итак, Бог осудил аммонитян, чтобы они узнали, что Он Господь. Послушайте 7 стих. «Зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». А следующее пророчество Иезекииля касается уже моавитян. Они были более цивилизованными, чем аммонитяне, но тоже произошли от инцеста, от связи Лота со старшей дочерью. Моав находился к востоку от Израиля, на северном побережье Мертвого моря. Оттуда была родом Руфь. Она была прародительницей царя Давида, а значит и Господа Иисуса Христа. Ее имя упоминается в родословной Христа, в первой главе Евангелия от Матфея, 5 стих. Но обратите внимание, по какой причине Бог будет судить моавитян? Об этом повествуют 8 и 9 стихи. «Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Ешимофа, Ваал-Меона, Кириафаима, открою бог Моава». Следующий народ, о котором пишет Иезекииль, — Эдом. Идумьяне происходили от Исава. Его рождение описывается в 25 главе книги Бытия. А в маленькой книге пророка Авдия подробно описывается Божий суд над Эдомом и над городом Петрой, располагавшимся в скалах. У Бога были причины судить Эдом. Послушайте стихи 12 и 13. «Так говорит Господь Бог, за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей, скот, и сделаю его пустынью, от Фимана до Дедана все падут от меча». Итак, Бог осудил Эдом за отношение к его избранному народу. Послушайте также стихи с 15 по 17, где идет речь о суде над филистимлянами. «Так говорит Господь Бог, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян, и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Филистимляне исчезли с лица земли. Их больше нет. Пророчество о суде над ними исполнилось буквально, причем настолько буквально, что неверующие исследователи Библии считают пророчество Иезекииля
обычным историческим повествованием, написанным уже после исчезновения филистимлян. Итак, друзья мои, Бог осудил всех этих людей за грехи против Его избранного народа. А в следующих главах с 26 по 28 мы читаем пророчества, касающиеся Тира и Сидона. Тир и Сидон были неразрывно связаны в то время. Невозможно было представить себе один город отдельно от другого. И эти главы также представляют собой прекрасный пример пророчества, исполнившегося буквально. Тир был столицей Великой Финикии, знаменитой своими торговыми судами. Они плавали по всему Средиземноморью и даже выходили за его пределы. Сегодня мы знаем, что финикийские мореплаватели огибали Геркулесовы столпы и мыс Гибралтар, и даже плавали в Великобританию за оловом. У финикийцев были колонии на северном побережье Африки. Они основали города в Испании. Это были великие мореплаватели. Тир был большим и гордым городом. Его царь Хирам был другом царя Давида и поставлял ему строительные материалы. С Соломоном, который занял престол после Давида, Хирам ладил уже хуже. Не подлежит сомнению, что Хирам был великим царем. Однако в его царстве, равно как и в Сидоне, население поклонялось Ваалу. Изавель, дочь Хирама, была жрицей. Она вышла замуж за израильского царя Ахава и ввела поклонение Ваалу в его царстве. Итак, давайте познакомимся с замечательным пророчеством о Тире и Сидоне, читая вам 1 и 2 стихи 26 главы книги пророка Иезекииля. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». Тир был разрушен почти одновременно с Иерусалимом. Его тоже взял Навуходоносор. Послушайте далее стихи с 3 по 6. «Зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог, — и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь». Если Бог говорит «вот я на тебя», то вы можете быть уверены, что Он обязательно выступит против этого народа. Как волна обрушивается на берег, так и народы выступят против Тира, великого торгового города, считавшего себя непобедимым. Навуходоносор разрушит этот город. Бог говорит, что на его месте будет рыбацкое селение. Так и случилось. Его дочери, о которых здесь говорится, это колонии Тира. Так, например, у Тира была колония на острове Кипр. Попутно замечу вам, что название Кипр происходит от слова «медь». Это связано с тем, что на Кипре в древние времена добывали медную руду, которую финикийцы продавали по всему древнему миру. Далее послушайте стихи с 17 по 11. «Ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского». «Царя царей, с конями, с колесницами, со всадниками, с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом, и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими». От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои,
народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». Навуходоносор проделал в древних стенах Тира точно такую же брешь, как и в Иерусалиме. И данное пророчество Иезекииля исполнилось буквально. Обратите внимание на следующий любопытный момент. В этих стихах ясно говорится, что Навуходоносор возьмет город, и везде используется единственное число. Но далее в этой главе говорится уже не о единственном завоевателе, а о многих. И самое удивительное, что пророк Иезекииль оказался прав. Впоследствии против Тира вышел воевать уже не один народ. Вот почему в пророчестве единственное число заменяется на множественное. Послушайте стихи с 12 по 14. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий. 300 лет простояли руины Тира, и они были величественным зрелищем. Навуходоносор разрушил город, но вторая часть пророчества еще не исполнилась. Кому же суждено было разбить стены города и побросать камни в воду? Об этом, друзья, мы поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, сколь точно исполняются пророчества Иезекииля. Сидон по-прежнему стоит на месте, а Тира больше нет, как и было предсказано, и никто не пытался восстановить его. Более того, Писание утверждает, что Тир никогда не будет восстановлен. Если вы накопите много денег и решите восстановить Тир, то вы поступите наперекор Слову Божьему. Возможно, вы даже начнете там что-то строить. Однако я все-таки посоветовал бы вам не напрашиваться на неприятности и вложить деньги в какое-нибудь другое предприятие. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год.
2: Пережитое. Нэнси Демос Вольгемут. Соло и все же Глория. Является ли жизнь неженатого человека несчастьем, которого нужно бояться и обязательно избежать? Открой для себя уникальный план и призвание Божье. В своей известной главе о браке апостол Павел предупреждает нас не стремиться к дару или призванию, отличному от доверенного нам Богом. Он призывает не пытаться бежать от брака, если ты соединен с женой, и не настаивать на получении дара, не предусмотренного для нас Богом. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. 1 Коринфянам 7:20. Если тебе это угодно. Я не случайно не замужем. Я свободна не потому, что мне не сделал предложение подходящий мужчина, и не потому, что я вбила себе в голову не выходить замуж. Я не замужем потому, что Бог выбрал для меня подарок безбрачия. Такова совершенная воля Божья и Его план. Я не знаю, на какой период Он дает мне этот подарок и решит ли Он когда-нибудь подарить мне мужа. Не знаю, будет ли на то его воля, чтобы я и через 5 лет была свободна. Но что я точно знаю, так это то, что сейчас я не замужем именно по его воле. Я должна направить свое сердце на то, чтобы в этой области, как и во всех других сферах своей жизни, отвечать словам Девы Марии, сказанным ею, когда небесный посланник перевернул ее мир с ног на голову. «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Конечно, бывают в моей жизни моменты, когда я плачу, жалуюсь и тоскую по тому, чего Бог мне не дал. Но Он вновь и вновь учит доверять и посвящать себя Богу, так что я снова готова сказать: «Господи, если Тебе это угодно, то того хочу и я». Мы склонны думать, что по-настоящему счастливы мы можем быть только при исполнении наших желаний. Но в действительности наивысшим благом в этой вселенной является то, что Бог выбирает для нашей жизни. Вопрос не в том, чего я желаю для себя лично, а в том, чего хочет Бог для меня. Что радует и прославляет Его наилучшим образом? Что исполняет его намерения на этой земле? Для многих неженатых и незамужних это означает определенное время с радостью оставаться в безбрачии. Для некоторых это означает с радостью принять безбрачие на всю жизнь. Для большинства людей это означает принять обязательства супружеской жизни в тот момент, который предусмотрел для них Бог. Да. Многие свободные мужчины и женщины очень желают вступить в брак. Но не все. Ввиду роста числа разводов и широко распространенного недовольства в семьях, некоторые добровольно выбирают безбрачие, чтобы избежать давления, ответственности и ограничений, налагаемых на них семейной жизнью. Конечно, брак включает в себя огромное бремя ответственности и ограничений, но, отвергая себя и принимая возложенные на нас Богом задачи, мы исполняем то, что предназначил для нас Господь. Вновь и вновь перед нами встает принципиальный вопрос: какова воля Божья в отношении моей жизни? Ах, если бы! Я убедилась в том, что мы, люди, можем достичь почти всего, если сильно захотим. Если нам очень хочется вступить в брак, то мы найдем кого-нибудь, кто будет готов связать с нами свою жизнь. А если человеку, живущему в несчастливом браке, очень хочется разобраться,

возникает не вследствие того, что у меня есть все, чего я желаю, а вследствие того, что я с благодарностью принимаю именно то, что дает мне Бог. Враг желает многих из нас лишить радости, соблазняя жить с безрассудной мыслью «ах, если бы». Нам кажется, мы бы были счастливы, если бы у меня был муж, у меня не было мужа, у меня был другой муж, у нас были дети, у нас не было так много детей, у меня была другая работа, я жила в другом месте, у меня был собственный дом, я больше зарабатывал. Однако действительность показывает, что если мы недовольны тем, что имеем, то мы никогда не будем довольны и тем, что хотим иметь. Я всегда переживаю за незамужних и неженатых, не научившихся быть довольными безбрачной жизнью. В большинстве случаев они думают, что брак сделал бы их счастливыми. Но брак никого не может сделать счастливым. В принципе, каждый, вступающий в брак только с целью стать счастливым, рано или поздно обязательно будет несчастен. Где тот, кто сделает меня счастливым? В браке речь идет не о том, чтобы найти кого-то, кто сделал бы счастливыми нас. Речь идет о том, чтобы научиться делать счастливым кого-то другого. Не что-то получить, а что-то дать. Не найти удовлетворение, а отвергнуть себя, отказаться от своих желаний. Не научившись быть довольным в безбрачии, человек, по всей вероятности, не будет довольным и в браке. Я видела немало несчастных замужних женщин и знаю, что на всей земле не найдется мужчины, способного сделать их по-настоящему счастливыми. Потребности и желания, заложенные в глубине нашего сердца, человек удовлетворить не в состоянии. Это может сделать только Бог. Ожидать удовлетворения наших потребностей в браке означает обрекать самого себя на разочарование. Ключ к счастливой жизни в том, чтобы с готовностью согласиться с волей Божьей и с благодарностью принять Его подарок, каким бы он ни был. Всем своим существом. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел обращается к безбрачным. Он заставляет нас задуматься, ясно и четко излагая волю Божью для неженатых и незамужних. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7, 32-35. На полях своей Библии я написала: «Хочу служить тебе, Иисус, будучи незамужней, всем своим телом и всей душой». Как видите, никто из искупленных Христом людей не имеет права на свободу и независимость. Безбрачие, будь то в течение нескольких лет или на всю жизнь, не задумано как период, когда на нас не возлагается никакая ответственность, но как период, когда мы можем служить Христу всем сердцем и все время, независимо от нашей профессии. Период безбрачия не должен стать временем неопределенности, ожидания встречи с подходящим партнером, чтобы, наконец, начать настоящую жизнь. Годы безбрачия дают невероятную и уникальную возможность особым образом посвятить себя Христу и Его Царству, что бывает не так просто для семейного человека. Поставить все на одну карту. Безбрачные должны следить за тем, чтобы не поддаться искушению вести эгоцентричную жизнь.
не будучи обремененным семейными обязанностями, очень быстро начинает

0: Начинаешь думать только о себе, о своих собственных потребностях, посвящаешь все свое время любимой работе или зарабатыванию денег. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей, строить карьеру, зарабатывать на жизнь. Однако Бог смотрит на сердце человека. Ему важно ваше отношение к Нему. Вместо того, чтобы посвятить свою жизнь труду в Царстве Божьем, многие христиане-холостяки попадают в ловушку эгоизма и самореализации. Вопреки тому, чему учит нас мир, самую большую радость мы находим в удовлетворении не наших собственных потребностей, а потребностей других людей. Наивысшей позиции мы достигаем не на верхней ступеньке какой-либо карьерной лестницы, а в положении раба Иисуса Христа. Наибольший авторитет и уважение приобретается не за счет признания людей, а похвалой нашего Господа. «Хорошо, добрый и верный раб». Матфея 25:21-23. Наш бывший пастор призвал членам церкви поставить для Бога все на карту. «Мне это нравится». Неутомимое, смелое посвящение себя воле Божьей, его действию должно быть характерным признаком незамужней христианки и неженатого христианина. Много лет назад один коммунистический лидер сказал: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь». Христово дело намного больше, чем какая-либо социальная и политическая революция. Идея восьмичасового рабочего дня, когда все остальное время посвящается только мне, должна быть чуждой безбрачному христианину. Иисус заслуживает не меньше, чем всю нашу жизнь. Это не значит, что посвященные Христу не отдыхают, не берут отпуск, не имеют хобби. Это значит, что вся их жизнь принадлежит Христу и направлена на то, чтобы угодить Ему. Чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю, что оцениваю свою деятельность, свои хобби, досуг и вообще каждый аспект своей жизни по награде, которую я получу за это в вечности. Время от времени я замечаю, что Господь советует мне уделять меньше времени какой-то определенной деятельности и вообще отказаться от нее. Сама по себе эта деятельность не представляет собой ничего плохого. Просто она отнимает у меня время, которое я могла бы посвятить Христу и вложить в жизнь людей для вечности. Наибольшая радость. Генриетта Мирс, незамужняя женщина, своей жизнью и служением побудила тысячи студентов колледжа всецело посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Помню, как я, будучи подростком, прочитала письмо, написанное Генриеттой. В этом письме, глубоко тронувшем мое сердце, она приглашала студентов колледжа прийти на одну конференцию. Она писала: «Я побывала в Европе и Южной Америке и вернулась под гнетущим впечатлением от кризиса, в котором мы находимся. Нужды мира ужасают. Верю, что ты, молодой человек, имеешь определенное предназначение. Кто знает, может быть, ты приобрел Царство Божие именно благодаря этому времени, в котором ты живешь. Верю, что Бог не делает ошибок, а, напротив, именно сейчас имеет план в отношении тебя. Как никогда раньше, Бог ищет людей, готовых служить Ему. Он ждет мужчин, которые использовали бы имеющиеся у них возможности. Он ищет молодых людей, которые сказали бы: «Я принимаю вызов этого часа и найду в нем свое место. И если погибнуть, погибну». Нам нужны мужчины, ставящие Бога на первое место. Как хотелось бы, чтобы у нас были молодые люди, неудержимо влекомые видением того, что Бог мог бы сделать, если бы они всецело принадлежали Ему. Я уверена, что сегодняшняя молодежь способна совершить то, что поколеблет целое поколение. Но все это не имеет значения. Нам нужны молодые люди, посвящающие себя не тленным вещам, а вечным. Мисс Мирс поняла основную мысль апостола Павла в послании к Коринфянам. В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. 1 Коринфянам 7:24. Самым главным и важным для нас должна быть воля Божья. В каком положении Он призвал нас? Каким даром наделил? Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. 1 Коринфянам 7:7. Она поняла, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы радоваться, веселиться и самореализоваться, а для того, чтобы любить Господа Иисуса и служить Ему всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Отдать себя в распоряжение Христу, вести жизнь в свете вечности, быть Его верным, послушным рабом – вот что значит исполнить наше назначение, для которого мы были созданы, и получить наибольшую радость в этой жизни и в будущей.
1: Наше интервью. Золотая свадьба. Интервью с Хансом и Габи Эдер. Хоть и прошло обаяние новизны, и нет уже былой прелести, любовь, тем не менее, жива, и супруги радуются друг другу еще больше, чем 50 лет назад. Вы женаты уже 50 лет, и любовь друг к другу не уменьшилась, а наоборот, возросла. Это большая редкость. Вы считаете, что вам просто повезло?
0: Как вам сказать? Везение обычно связывают со случайностью. В такое везение я не верю. Мы хоть и поженились в очень раннем возрасте, но с самого начала относились к нашей любви и браку очень серьезно. Для нас всегда было и по-прежнему остается очень важным делиться друг с другом всем, что нас волнует. Но, тем не менее, я понимаю, что такой долгий и счастливый брак – это не наша заслуга, это милость Божья. И за это я ему очень благодарна.
2: Повезло? Это было бы слишком просто. Да и недолго бы продержался такой брак. Если повезло, то только в том, что мы оба после нескольких лет совместной жизни уверовали в Иисуса Христа и увидели брак под совершенно иным, новым углом зрения. Брак – это твердое намерение оставаться рядом и в радости, и в горести, с любовью и уважением преодолевать трудные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в совместной жизни. После покаяния наш брак предстал перед нами в новом свете. Божественный свет пронизал наши отношения. И только тогда мне стало ясно, что означает брак и как важно его защищать.
1: В чем именно изменилось ваше представление о браке?
2: Если честно, то я считал нормальным, найдя подходящую спутницу жизни, жениться на ней, создать семью и вести соответствующую семейную жизнь. Построить дом, ходить на работу, иметь хобби, отпуск, друзей. Покаявшись и уверовав в Бога, мы поняли, что должны, как супруги, стремиться к иным целям. Мне, например, уже не хотелось проводить время с моей музыкальной группой в пивных палатках. Хотелось инвестировать это время в Царство Божье. Что касается нашего брака, то мы считаем, что это Бог свел нас друг с другом. Мы научились прощать и принимать прощение. Из двух разных личностей мы превратились в одну. Бог благословил нас разными талантами. Раньше каждый из нас наслаждался ими в отдельности, сам по себе. Сегодня же мы именно в этом чувствуем взаимную поддержку и опору. Мы все еще в процессе, все еще пытаемся понять суть брака с Божьей точки зрения – и жить соответственно. Какую цель преследует Бог, учредив институт брака? Думаю, что Он рассматривает брак и семью как мини-модель церкви, как пример для многих людей в современном мире, где слишком мало ценится или не ценится вовсе ответственность, любовь и уважение.
1: Случался ли кризис в ваших отношениях? Становился ли ваш брак хрупким? Если да, то как вам удавалось снова наладить отношения?
0: Да, и у нас был период, когда наш брак подвергался испытанию. Но хрупким он не стал, так как мы любили друг друга, и брак имел для нас слишком большое значение. Ведь большую часть супружеской жизни мы провели уже будучи верующими, так что в кризисных ситуациях мы всегда приносили свои проблемы в молитве к Богу и пытались их как-то решить.
2: Я бы не назвал наш брак в те моменты хрупким, но мы все еще часто вспоминаем ту ситуацию и оба считаем, что не обратись мы с покаянием к Богу, не получи от Него помощи, мы сегодня, возможно, уже не были бы вместе. Как я уже сказал, поженившись 50 лет назад, мы не имели никакого представления о жизни в браке. Мы влюбились и хотели жить вместе. Я с самого начала твердо знал, Габи – та женщина, на которой я хочу жениться. С годами в наших отношениях появилось напряжение. К счастью, Габи покаялась, а спустя 2 года покаялся и я. С того момента все пошло по-другому. Одним из библейских стихов, с самого начала сопровождавших меня в моей молодой христианской жизни, был стих из послания к Ефесянам. «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 4:32. Взаимное прощение помогло нам, верующим супругам, принести Богу все, что было в нашей жизни до покаяния, и начать с Ним все заново. Это обновило наш брак.
1: Ханс, ты упомянул о напряжении. Что это было? И как выглядел ваш брак после покаяния? Что конкретно изменилось в ваших отношениях?
2: Напряжение возникло с годами, а выражалось, например, в том, что я почти все выходные проводил в выступлениях со своей музыкальной группой. Мы очень мало времени проводили вместе. Габи любила ходить на танцы, а я очень ревновал, если она танцевала с другими мужчинами. Но даже если выходные были свободные и мне не нужно было уезжать на выступление, мне все равно не хотелось танцевать, потому что я просто не умел. Происходили ссоры, мы расстраивались, наши отношения омрачались. Покаявшись, мы вновь сблизились, наши отношения стали другими. Каждый из нас в отдельности и вместе, как пара, мы все больше изменялись в своих сердцах и характером под влиянием Иисуса Христа.
1: Перевоспитание не должно иметь места в браке, но помогать друг другу, брать на себя ответственность – это важно. Что вы думаете по этому поводу?
0: Перевоспитывать нельзя, это так. Хоть я иногда, к сожалению, все еще предпринимаю некоторые попытки в этом направлении, когда Ханс весьма креативно декорирует нашу квартиру своими носками и другими предметами одежды. Он проявляет ко мне намного больше снисходительности и терпения, если я в связи с этим ворчу или обижаюсь. Вообще-то мы с Хансом совершенно разные. Он спонтанный, оптимист, быстро загорается идеями. Я же человек осторожный, все взвешиваю. Однако совокупность этих наших качеств помогла нам в принятии многих ответственных решений. В безмятежные дни все легче. Но если будни отягчает болезнь, то тут очень важны взаимная помощь и поддержка. Это сильное доказательство любви. С возрастом мы с Хансом это все больше ощущаем. Многое становится уже не таким важным, а то, что невозможно изменить, принимается с терпением и юмором.
2: Мы внимательны друг к другу, так что не было еще такого случая, чтобы один из нас пострадал.
1: Как вы разрешаете конфликты?
0: Честно. Без честности не может быть доверия и уверенности. Очень важно говорить обо всех проблемах, считаться с мнениями, страхами и переживаниями. Если есть дети, то родители несут ответственности за них. Дети должны быть уверены, что родители любят друг друга и дают им чувство защищенности и уюта. Разногласия и конфликты часто устанавливают стрелки, по которым будет дальше развиваться совместная жизнь. Поэтому важно находить решение в виде хороших компромиссов.
2: Принимать конфликты с твердым намерением их разрешить. Этим мы показываем, что наша любовь сильнее конфликта. Часто бывает, что конфликт невозможно разрешить немедленно. В таком случае важно не сдаваться, продолжать над этим работать. Может быть, перенести разговор на другое время. Я заметил, что иногда бывает легче решить конфликт, немного поостынув, посмотрев на него со стороны.
1: Является ли слабостью характера готовность идти в конфликтной ситуации на уступки? Или же это сигнал, что отношения важнее собственных прав, предпочтений, желаний, вкусов?
0: Как я уже сказала, компромиссы в браке и семье – это нормально и важно. Люби ближнего своего как самого себя. Если мы живем по этой заповеди, то по-другому и невозможно. Наш мудрый небесный Отец знал об этом. Мы с Хансом всегда старались не огорчать друг друга, шли на взаимные уступки и не считали это слабостью.
2: Гармонию и мир я ставлю выше неуступчивости и отстаивания своего мнения, выше предпочтений. Когда восстановлена добрая атмосфера, проблемы решаются намного легче.
1: В чем, по-вашему, заключается основная причина недовольства в браке?
0: Думаю, что, возможно, люди вступают в брак со слишком высокими требованиями. Конечно, нужно с пониманием подходить к партнеру и его потребностям, но нельзя ставить в зависимость от партнера свое собственное самочувствие. Каждый должен приложить усилия, проявляя понимание и готовность прощать.
2: В нереальных ожиданиях, с которыми мы вступаем в совместную жизнь, когда розовые очки перестают действовать и постепенно начинаются будни, в этом виноват растущий эгоизм, который со временем все чаще одерживает победу в отношениях супругов. Современное общество рассуждает и учит. «Найди самого себя. Моя жизнь принадлежит мне. Ты отвечаешь только за свое благополучие» и так далее. Все больше и больше людьми управляют эгоистичные потребности. Утверждение «мой партнер должен удовлетворять мои потребности» не может быть прочной базой для гармоничного брака.
1: Как относиться к тому, что со временем уменьшается потребность в половой близости?
0: Помнить о взаимной любви друг к другу и рассматривать ее вопреки изменениям, как одно целое. В эротике содержится столько нежности и ласки. Сексуальная любовь все еще доставляет нам много радости. Если раньше эти переживания были бурными, словно бьющий ключ, то сегодня это скорее неторопливая, спокойная река, оказывающая, как и прежде, освежающее, живительное, благотворное действие.
2: Скажу честно, у меня, как мужчины, этой проблемы пока нет. Как известно, у женщин это выглядит по-другому. Конечно, мы изменились внешне, постарели. Тем не менее, я считаю, что моя жена все еще умеет пленить меня своим очарованием, возбуждающим во мне желание интимной с ней близости. Моя задача, особенно в будни, следить за сохранением гармоничной атмосферы, чувство защищенности, позволяющее Габе расслабиться. Так что и этот важный компонент совместной жизни прекрасен и приносит удовлетворение. Мы этим наслаждаемся.
1: Дорогая Габи, дорогой Ханс, большое спасибо за беседу, за пример вашей супружеской жизни. Беседу вела Даниэла Вагнер из журнала «Этос», номер 1 за 2020 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Мужи веры. Вениамин Хорев. Василий Александрович Пашков. Годы жизни. 2 апреля 1831 года, 30 января 1902. Василий Пашков положил начало евангельскому пробуждению в Санкт-Петербурге. Он был владельцем 13 имений в 9 уездах различных губерний России, а также имел 4 медных рудника на Урале. Он также владел 450 000 десятин земли и был одним из крупнейших землевладельцев в Российской империи. С женой и 4 детьми Пашков жил в огромном доме на Французской набережной в Петербурге. В начале 1874 года Петербург посетил лорд Редсток. Он проводил собрания, на которых проповедовал об Иисусе Христе. На одном из таких собраний побывал и Василий Пашков. Проповедь не произвела на Пашкова особого впечатления, но после этого Редсток предложил собравшимся помолиться. Присутствующие встали на колени, Пашков из вежливости присоединился. Во время необычной, незаученной молитвы Редстока полковник Пашков вдруг осознал, что все слышанное им из Библии касалось его лично. «Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, у меня пробудилось желание получить это прощение от святого Бога», — вспоминал позднее этот день Пашков в одном из писем. «Встав с колен, я был уже не тем, что раньше. Я стал новым человеком во Христе Иисусе». Соприкоснувшись со Словом Божьим, он пережил духовное возрождение и свидетельствовал: «В свете Священного Писания я увидел себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня и пробудило мою совесть. Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами». Служение. Начались собрания во дворце Пашкова и его личная миссионерская работа в тюрьмах. Пашков открывал недорогие столовые для студентов, чайные для рабочих, ночлежки для бездомных, мастерские для нуждающихся в заработке женщин, школы для детей из бедных семей, создал общество поощрения духовно-нравственного чтения. Оно занималось изданием и распространением христианской литературы, в том числе Библии. Изгнание. В июне 1884 года Пашкову и Корфу, каждому в отдельности, предложили подписать отказ от проповеди и проведения религиозных собраний. Оба, не сговариваясь, отказались. В ответ обоим было предписано покинуть Россию. Отъезд Пашкова был спешным. Семья переехала к нему только через 2 года. Работая в Бирмингеме с архивом Пашкова, я обнаружил удивительный факт. В изгнании он поддерживал тайную переписку с Каргелем, продавая имение и поддерживал материально миссионеров на Кавказе через Павлова, содержал семьи узников в Герюсах, помогал Ивану Рябошапке в строительстве дома молитвы Клуни. Пашков был похоронен 30 января 1902 года в Риме. На его памятнике написано: «Блаженны изгнанные за правду».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Ангельская помощь. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Первая книга Моисеева, Бытие, 16 глава, 7 и 9 стихи. Боб Лич прислал в одну из организаций христианского служения в Великобритании историю о том, что он считает ангельской помощью, оказанной ему в Саудовской Аравии в 1977 году. Лич вел легковой автомобиль по мало наезженной дороге, рядом с которой не было никаких городов или поселений. Около часа дня, когда температура поднялась до 50 градусов, машина Лича попала во впадину на дороге и ее выбросила на мягкий песок. Он немедленно увяз, и к тому же первый раз за все время его путешествия по пустыне у него не было с собой воды. Попытки выкопать машину привели лишь к тому, что колеса глубже погрузились в песок. Лич знал, что если он пойдет пешком, то его шансы на спасение будут почти нулевые. Единственным спасением было оставаться в машине и ожидать случайно проезжающих мимо. Он пробыл там около часа. Вдруг появились три человека, выглядевшие как бедуины. Лич писал: «Я не видел, как они подходили, хотя постоянно смотрел вокруг. Они были одеты в одежду библейских пастухов. Мы поприветствовали друг друга по-арабски, и они подали мне мех из козьей шкуры, наполненной водой. Это была самая хорошая вода из всей, что я когда-либо пил. Они помогли мне продвинуть машину, подталкивая ее, в то время как я давал задний ход на более твердую поверхность на обочине дороги. Я поблагодарил их и сел в машину. Пока я заканчивал маневр и выезжал на асфальт, я хотел помахать им в последний раз, но уже никого не было. Окружающая меня местность была ровной на целые мили, но никакого признака их не было. Я не видел, как они приближались, и не видел, как они уходили. Это были Божьи ангелы, посланные мне на помощь. Чудесно, что видимый свет создан для нас, но еще чудеснее, что святые ангелы служат нашему спасению. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы быть хорошим. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Рома попросил папу зайти в магазин, чтобы посмотреть игрушки. Папа согласился. Мальчик долго молча разглядывал витрины, а папа в это время читал свою газету. «Знаешь, папа», — прервал его чтение Рома, — «здесь есть все для того, чтобы я был хорошим мальчиком. Жалко, что ты не в состоянии все это купить». На грустном лице сына отец прочитал невысказанное вслух желание мальчика. «Ты меня уж извини теперь, что я не смогу быть всегда хорошим, потому что я начинаю шалить, когда мне скучно». Маленький Рома еще не понимал, что не игрушки делают человека хорошим, и даже не деньги. Но помните обетование Иисуса? От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Мы можем сказать этот стих другими словами. Если мы будем прежде всего интересоваться Богом, Его характером, законами Его Царства, Он со своей стороны даст нам все, чтобы мы стали благородными, благочестивыми людьми. Ребята, если вы любите читать Библию и желаете побольше узнать о Боге, можете смело просить Его исполнить для вас это обещание. Колин папа был неверующий. И каждое воскресенье, когда мама шла на богослужение, он приглашал сына пойти с ним на прогулку и обещал ему купить что-нибудь вкусное. Сначала Коле трудно было отказаться от такой прогулки, но когда он узнал, как Иисус относится к этому, стал молиться. «Господи, помоги мне не огорчать Тебя и быть хорошим христианином, соблюдающим Твой святой день». И Бог ответил ему. Без всякой видимой причины папа вдруг стал приглашать мальчика на прогулки по субботам. У Бога есть все, чтобы сделать нас хорошими.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

принципы служения. И пошел Хилкия священник к колдаме пророчице, и говорили с нею. 4 книга Царств, 22 глава, 14 стих. Если вы когда-нибудь будете на Святой Земле, обязательно посетите старый город в Иерусалиме. Там есть одно очень важное место – Храмовая гора, где в 950 году до Рождества Христова был построен храм царя Соломона. Обходя это приводящее в трепет место с южной стороны городских стен, вы увидите двойные ворота, которые называются врата Олдамы. Кем была Олдама? Жена Шалума, хранителя царских одежд. Она принадлежала к немногочисленной группе женщин-пророчиц. Нечасто Бог обращался к своему народу через женщин. Но когда во время ремонтных работ в храме, проводившихся по указанию царя Иосии, рабочие нашли книгу закона, царь немедленно послал священника к Олдаме, чтобы вопросить Господа за него и за народ и за всю Иудею. Рассказ об Олдаме позволяет нам выделить три черты, которые позволяли этой женщине быть полезной народу Божьему. Первое – готовность служить. Все знали, где ее найти. Она жила в центре города, и любой, кто хотел узнать волю Божью, мог всегда спросить у нее совета. А вы? Могут ли те, кто нуждается в совете, всегда обратиться к вам? Всегда ли вы перезваниваете тем, кто не застал вас дома? Всегда ли вы отвечаете на письма и электронные сообщения? Бываете ли вы там, где можете встретить других женщин? Всегда ли вы готовы послужить Богу и Его людям? Второе. Вера. Олдама не отступала от Божьей истины. Всему, что говорил Бог, она верила и говорила об этом людям. По благодати Божией она произнесла пророчество о бедствиях, ожидавших иудейское царство за то, что народ ослушался повелений Божьих. Ее искренняя вера и истинность Божьих слов и смелое возвещение истины, услышанной от Бога, не остались бесплодными. Народ раскаялся, и царство пережило обновление, преобразование и расцвет духовной жизни. А вы? Верите ли вы всем сердцем в истинность Священного Писания, каждого его слова? Верите ли вы Слову Божьему всем сердцем? Любите ли его? Живете ли в согласии с ним? Делитесь ли своей верой с другими людьми? И третье. Умение дать совет. Все приняли слова Олдамы как услышанные от Бога. Она произнесла Божью истину, его наставление и призвала к послушанию. Когда ваши ближние делятся с вами неприятностями, взываете ли вы к Богу, к Его милосердию, чтобы возвещать мудростью Божию, а не человеческую? Пусть эти принципы помогут вам послужить Царству Божьему.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Как-то я посещал одну старицу с вечерей Господней, и она мне спрашивает, хор пропел такой гимн, «Скорей домой, скорей домой». Говорит, вот вообще можно просить, чтобы Господь быстрее забрал? Господи, забери меня. Потому что где-то мне одной сестре звонила, она говорит, ну вообще это грех так просить. Вот. Я говорю, ну смотря какой мотив. Если ваше желание быть быстрее с Богом, это очень благословенное желание. Но если другой мотив, это может быть таким искушением. Или кто-то надоел, или кому-то я причиняю трудности и так далее. Помните, написано, что ожидающим и желающим дня оного. Да? Книга Откровения заканчивается словами «Се гряди, Господи!» И невеста говорит «Приди!» и так далее. Мы сегодня говорили в утреннем служении, Господь позволил напомнить о том, какое место в жизни людей имеет слезы, плач, почему Господь вообще оставил эту тему. Мы говорили о том, что она была в жизни пророков, апостолов, Божьих людей. Бывает, что люди сталкиваются с тем, что ну, как-то нет сожаления, они привыкают к каким-то трудностям, проблемам. И бывает, что ну, нету слез. Люди по-разному выражают свои эмоции. Некоторые более на это открыты, некоторые нет. Мы говорили о некоторых причинах. И мы остановились на том, что нужно сделать, чтобы это исправить, чтобы человек был чутким, потому что это говорит о состоянии его сердца. И чуткость человека к проблемам, трудностям или к духовным падениям других людей – это черта нашего Господа. Иеремия 9 глава, 17 по 21 стихи. Вы знаете, иногда, чтобы сердце грешника растаяло, оно должно увидеть слезы на других глазах. И мы говорили, что слезы не нужно прятать. Посмотрите, что здесь сказано. «Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода». В 9 главе Иеремия пишет, «Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены». И там дальше написано, «И так слушайте, женщины, слово Господа, да внимает ухо ваше слово уст, учите дочерей ваших их плачу и одна другую плачевным песням». Очень важно, чтобы люди умели так реагировать и были примером, были чуткими к тому, что какие-то люди находятся в трудной ситуации, в падении, в греховном обременении каком-то. И как быть чутким, нужен пример переживающих людей. Я помню, в нашей церкви много лет назад на членском собрании было объявлено о падении одного служителя. Пресвитер объявил это не просто так. Он объявил это со слезами. Я как сейчас помню этот момент, потому что он очень оставил такой, знаете, штрих на моем сердце. И когда он заплакал, объявляя это, вот вся церковь заплакала. Я заплакал, другие братья. Хотя было больно и где-то как-то, как мог так вот человек поступить. Но знаете, когда впереди нас или рядом с нами стоят люди, которые таким образом реагирует на падение других людей, это благодатно влияет на наши сердца. Это благодатно влияет на тех людей, которые находятся в таком состоянии. Вот вы просто сейчас подумайте, вы знаете таких людей, которые чутки к горю других и плачут о тех, кто упал. И вот Писание учит, нужно иногда позвать в свою жизнь таких людей, чтобы они были рядом, чтобы, как Писание говорит, смотря на их слезы, у вас полились слезы. Есть такое выражение, у меня нет человека, которому бы я мог в жилетку поплакаться. Знаете, вот сюда человек упирается и плачет, высказывается, и он порой думает, ну кому же я могу доверить свою боль? Этому скажешь, это же разнесет, все будут знать. Этот меня не поймет, ну, увы, увы, увы, и скажет, и слов утешения не получит. Но есть другой вопрос. А ко мне лично кто-то приходит поплакать? У меня есть вот эта жилетка, которая пропитана чьи-то слезами?
Очень часто сегодня зовут веселых людей в общении. Они популярны, с ними весело рядом быть. Но Писание учит, что лучше быть рядом с теми, кто чуток скорби других. И Иеремия жил во времена, когда было очень много пораженных людей. И он до того изливал свои вот слезы, у него лились, что они

И видно, что они ожидают какую-то надежду, какое-то утешение. Я недавно разговаривал с одним служителем. Он когда-то жил в наших краях, мы поддерживаем отношения. Он живет в другом штате. И он рассказал, что у них в церкви скоропостижно умер брат. Он подъехал к дому, и семья смотрит, ну, что-то долго не заходит. Пошли, ну, ему стало плохо, и он прямо в машине умер. Были конкретные факты, что он вел греховный образ жизни. И он говорит, меня зовет пресвитер и говорит, слушай, надо провести похороны. Я, говорит, думаю, ну что я скажу? Семья, дети, что я им скажу? Они же ждут от меня утешения. Я ему привел примеры из своей жизни, как мне приходилось совершать такие похороны. Я помню, была ситуация, и Франц Гергазович Тиссен, он всегда учил служителей, говорит, вы не имеете права выключать телефон. Вы не имеете права. Я так благодарен вот этому наставлению. И где-то в 2-3 часа ночи звонит одна сестра, она уже тоже в вечности, говорит, вот мой сын, он попал в больницу, ему плохо, в смертельном состоянии. Он то ходил на собрание, то не ходил, то там с наркотиками был. И я поехал в эту больницу, и врач выходит, и начали его вести, тот он упал, мы уже его вместе по ступенькам, можно сказать, потащили в реанимацию. И он вот так на меня смотрит, и взгляда глаза молится, просит прощения, просит за него помолиться. Его увезли в реанимацию. Приехали родные. Потом меня позвал врач и говорит, ты туда их подальше, говорит, уведи, чтобы они здесь не кричали. Говорит, все, он уже в вечности. Мы вышли, они меня спрашивают, ну что, живой, что живой? И вот надо что-то сказать. И уже доехали до дома, я говорю, он уже у Господа. Но он с Господом. У нас много таких ситуаций. Вот была такая ситуация. Одна сестра, она некогда, ну, отошла от церкви. Ну, у нее родственники верующие. И вот внезапно ее муж, он пропал без вести. Сел на междугородний транспорт, а сюда, к нам в город, не приехал. Стали искать. И где-то через месяц тело нашли на обочине дороги. Видно было, что его туда подложили. Приглашают на похороны. Скажи что-то. Молюсь внутри, много людей собралось, что сказать. Она смотрит, люди ожидают надежду, утешения. Я взмолился, говорю, Господи, ну что сказать? И вот пришел вот этот текст, который говорит Екклезиаст. И я спросил, вообще, как его отношение к Богу? А дочка рядом говорит, у него Библия есть. Я говорю, принеси. Принесли Библию, смотрю, ну видно, что человек ее читал. Я помолился, сказал, вот мне попросили слово сказать, я поднял эту Библию и говорю, вот у нас есть надежда, что этот человек читал Писание. Возможно, когда его убивали, он обратился к Господу. Потом я обратился к людям и сказал, что вы хорошо сделали, что сюда пришли. Вы мудро поступили, потому что пришли в дом плача. Вы что-то приложите к сердцу. Там, где плач, всегда трудно что-то сказать. Но Исаия пишет, утешайте народ мой. Конечно, когда есть хоть маленькое основание для надежды. Год назад умер один молодой мужчина. В свое время он был даже в молодежи, начинал проповедовать. Потом, через некоторое время, после того, как он уже там женился, у него умер отец. Он тоже служил Господу. А через некоторое время так случилось, что его мать отошла от Господа. И вот он один остался. И на этом все не закончилось. Через некоторое время его жена уходит в другое течение. У него 4 детей. Я видел, как ему было тяжело. Он говорит, что мне делать, если я сейчас сюда к вам буду ходить, она туда. Куда дети пойдут, мое сердце разрывается на части. И у него сердце действительно разорвалось на части. Но когда готовились похороны, дежурные в доме молитвы мне сказали, что этот человек раз в месяц приходил вечером в дом молитвы, когда никого не было, заходил в дом молитвы, вставал на колени возле сокровищницы
Я опускал туда десятину.

молился. Я знаю друга этого человека. И когда он умер, он мне говорит: Альберт, ваша церковь потеряла большую часть пожертвований с уходом этого человека. Нужно было что-то сказать. Знаете, когда я сказал, что я думаю, что он у Господа, не все разделили со мной, я привел пример разбойника. Это не значит, что сейчас все должны откладывать крещение, но есть очень неординарные ситуации. И людям хочется иметь надежду. Им нужно дать эту надежду. Господь забрал его. И если вы пришли в дом плача, то Господь ожидает, чтобы вы пришли туда с утешением и надеждой. Может, это нужно только вам. Павел к римлянам 12:15 говорит: «Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущим». Как это сделать? Год назад мне звонит один брат с одной из стран Азии. Мы посещаем друг друга. То они к нам приедут, то мы к ним приедем. Есть хорошие отношения, помощь в служении. И он говорит: Альберт, вот у этого служителя умер единственный сын. Он не член церкви. Но он ходил на собрания, переехал в другой город. Он не остался в церкви, где служил отец. И причины, братья и сестры, здесь могут быть разные. Почему сын не остался в той церкви, где служил его отец? О нем свидетельствовали, что он жил достаточно порядочно, крещение так не принял, и внезапная смерть. Кто-то что-то не решался сказать. Я помолился, и мне пришла мысль написать стих. Я недавно был в этой стране, почему я об этом говорю? Я даже этого не ожидал, потому что подошла жена этого служителя и говорит: спасибо, вот этот стих, он дал надежду, он утешил. Я прочитаю несколько четверостишей. «Земные версты мерим мы, порой не знаем, что случится, но ведь мы с вами спасены, и мы успели обратиться. Господь наш милостив ко всем, желает всех спасти от ада. Бывает так, гора проблем, и люди медлят до упада. Если даже не успел крещение принять членство в церкви и оказался не в удел по человеческой здесь мерке, всегда мы можем вспомнить здесь про диалог распятых вместе. Они смотрели на любовь, а результат не всем дал чести. В раю сейчас же будешь ты, услышал тот, кто обратился, и членом церкви он не был, и в баптистерье не крестился. Свою вину он осознал, на волосок вися от смерти. Теперь-то Бога он познал, увидев ту любовь. Поверьте, таких Сергеев много есть, что про Евангелие слыхали, но что-то им мешало здесь. То, что прилюдно не признали, то, что прилюдно не пошли, пройдя вперед в церковном зале и не сказали там «прости». Мы ту молитву не слыхали. Давайте мы отпустим их. С надеждой встретиться все вместе. Ведь мы познали ту любовь, что он явил к своей невесте. Очистил всю и оправдал. И головни спасутся тоже, кто, может, ад и увидал, но был спасен на смертном ложе. Когда с последним вздохом здесь сказал: «Прости, Господь, помилуй», и там услышал: «Выход есть, спасенным будешь от могилы». Я обратился к этому брату, назвал его имя. «Брат мой дорогой, слуга и раб Христова Царства, ты уж не плачь, ты мой родной. Случилось вот у вас несчастье, так, может, люди говорят, но я забрал, когда мне надо, когда готов он был предстать, хотя годков и было мало. Прими, пожалуйста, мой план и утешение, что от Духа, и возвращайся в Божий стан, как все ты сделаешь, что нужно». Этот брат продолжает служение. Лет 20 назад ко мне подошел человек из методистской церкви, мы были знакомы. И он говорит: хочешь знать, как называются сегодня современные так называемые продвинутые конфессии, где все построено на раскачивании чувств, эмоций, люди приходят на богослужение как аккумуляторы, где у них быстрая подзарядка, как электромобилей. Я говорю: как? Их называют смеющиеся. Он говорит: а знаешь, как называют баптисты? Как называют баптистов, братья и сестры? Плачущие. Это было 20 лет назад. И у меня вопрос: знают ли люди сегодня людей нашей конфессии, как людей, которые плачут с плачущими? Многим людям, которые падали, опять вставали, я хотел еще немножко сказать о
том, что нам нужно иногда понимать других людей. И иногда, чтобы понять других людей, нужно быть в близком общении. Иногда Бог допускает, что ты оказываешься в той ситуации, чтобы понять, чтобы посмотреть изнутри эту проблему. Но если мы не видим эту проблему изнутри, мы не можем понять этих людей. И люди, которые очень сложный образ жизни вели, те братья, кто служат в репцентрах различных, они знают это. И у этих людей разрушена семья, дом, документы, здоровье. Я однажды беседовал с директором христианского репцентра. Я говорю, какая у вас статистика? Он говорит, из 5 принявших крещение из этой категории, 3 возвращаются в мир. Я говорю, почему? Потому что их семья назад не принимает, здоровья у них нет, они новую семью создать не могут, и с ними никто не хотят, на работу никто их не берет, и в церкви к ним такое дистанционное отношение. Некоторые из них не знают, что делать, они не хотят опять упасть, они не хотят идти опять в тот мир, где, попав в это окружение, иногда Господь забирает таких к себе. У нас лет 20 назад была евангелизация с участием Виктора Гама. Очень много людей покаялось. И покаялась одна женщина, которая жила от нас через дорогу. До этого она на разлив продавала алкоголь. Сама выпивала, трезвой вообще не была. И тут она покаялась. Видно было ее преображение. Через 2 недели она умерла. Помню, родственники пришли и говорят, вот так. Поменяла свою веру. И Бог ее наказал. Я говорю, нет, нет, нет, нет. Я открыл им Исаию, 57 главу, и прочитал. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Бог знает, что не все те люди, которые покаялись, могут устоять после покаяния. Не все те люди, которые, может быть, десятками лет боровшиеся с грехом, и однажды уходя, не решив все вопросы, и Бог их забирает тогда, когда они готовы. У нас в церкви есть человек, он искренне обратился к Богу. Он находится в светском репцентре, куда наши братья посещают. И он попросился далее жить там, потому что, говорит, если я вернусь домой, я не устаю. Я не устаю, я упаду. Он сейчас ходит в собрание, готовится к крещению, живет в светском центре. И братья у нас сейчас занимаются, нашли там один домик в селе, хотят его переоборудовать, чтобы там жили покаявшиеся уже. То есть есть понятие реабилитация, а есть понятие адаптация, когда человеку нужно помочь вступить уже в жизнь. Писание говорит, что правильно, вот один из реакций на людей, которые вот в таком состоянии, это правильное отношение к ним. Я извиняюсь за такой пример, но когда 2 нетрезвых человека сидят друг напротив друга, какой вопрос они задают друг другу? Ты меня уважаешь? Почему они задают этот вопрос? Люди говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Многие люди в этой жизни не умеют уважения ни на работе, ни в своей семье, ни от соседей. Они уходят вот в этот обман, в этот алкоголь, находят тех, кто уважает. Но иногда те люди, которые упали, которые находятся в греховной зависимости, которых нет сил встать. Я разговаривал с одним братом. Он говорит, что его близкий родственник, он оказался в таком положении. И я, говорит, узнал, что в их церкви даже некоторым, говорит, вы подальше от него держитесь. Иногда пренебрежение к таким людям, неуважение, иногда даже как иудеи к самарянам, да, относятся. Мы читаем, что об упавших нужно молиться, их нужно обличать, но в среде народа Божия Писание говорит, что нужна и другая реакция. Эти люди должны увидеть слезы о их падении. Бог обратил мое внимание на мое сердце, на реакцию других людей, когда они сталкиваются с отпадением и падением других людей, когда те просто даже продолжали грешить. Я думаю, интересно, почему такие размышления? Я увидел, что, оказывается, такое отношение имел апостол Павел в своем служении. Деяния 20 глава, когда он встречается с пресвитерами в Ефесе, он призвал их с 17 стиха,
И он говорит, смотрите, я трудился пред Богом со многими слезами. По какому поводу он плакал? Его наставничество было пропитано слезами. Посмотрите, он пишет ниже, я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Мы сегодня можем встретить, к сожалению, тех, кто учит, проповедует, превозносятся, уничижают, повышают голос. А вот те, которые со слезами, их единицы. Когда избирают служителя церкви, на что обращают внимание? Организатор, красноречив. И это не впервой. Однажды в это искушение попал Соломон. 3 царство, 11 главе написано, что обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Но до этого Соломон строил город Милла, подчинивал повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Соломон был занят стройкой, ценил строителей, но в Божьем деле любого служителя, его характер должна пропитывать верность, должна пропитывать сожаление, сочувствие. Бог ищет себе верных людей и делает их способными. Соломон выбрал способного. Что случилось? Имя этого человека стало нарицательным в Библии. Когда в Библии хотят выразить самый страшный грех, то сравнивают его с Иеровоамом, сыном Наватовым. Способный человек. Сегодня брат Сергей утром немножко говорил об Авессаломе. Вы знаете, Авессалом захотел сделать то же самое, что сатана. Сесть на краю севера, быть вместо Бога. А он хотел быть вместо царя. Но никто не задал вопрос и никто не спросил, а Иеровоам вообще, он плачет с плачущей? У него есть сострадательное сердце. Этого не заметил даже Соломон. Мы считаем, что Павел проявлял заботу о тех людях, которые согрешали, особенно о тех, кто покаялся. Но он понимал, что им не оказано должен любви. И он, когда к ним обращался, написано, что он делал это со многими слезами. Мне очень нравится, когда Писание связано Ветхий Завет и Новый Завет. Помните, есть такой псалом. «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Они принесут снопы, будут плоды этих слез». Вы знаете, конспект или, в моем случае, планшет проповедника, он должен перед тем, как проповедовать, на нем должны быть видны капли слез. Тогда он имеет право говорить слово утешения. Обратите внимание на состояние сердца апостола Павла. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих. Ему нужно было сказать очень непростые вещи. И он пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Без слез невозможно доказать, что ты любишь человека, что ты переживаешь за него». Павшие люди часто приносят огорчение в жизнь церкви, но проявление любви к ним, возможно, приведет к их восстановлению. Когда к ним нет предвзятого отношения, когда не затягивают вопросы их восстановления, и Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, простить и не напоминать о прошлом, как Бог». Ведь в Михея 7:19 написано: «Ты вернешь пучину морскую все грехи наши». Рыболовов, к сожалению, в церквах хватает. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исайя 38:17. Но мы же все наизусть знаем стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды, потому что Он верен и справедлив». Я встречал в жизни людей, которые любят оглядываться на прошлое тех людей, которые падали. Но Писание же говорит: 7 раз упадет праведник,
но встанет. И что отличает праведника от грешника? У этого человека всегда есть желание вставать. Он не ищет греха, он убегает от греха. Я однажды сидел на богосочетании в рядах. Мне очень больно говорить эти слова, но я представляю, как это больно было нашему Господу. И одна сестра спрашивает другую: а чья эта дочь выходит замуж? А помнишь, говорит, вон ту сестру 20 лет назад вот за такой-то грех отлучили, говорит, это ее дочь. Боже мой, Господь же ее простил. Вот такая, знаете, метка. Этот же человек падал, а это его дочь. От таких комментариев сердце просто сжимается. И такие сердца, знаете, они похожи на Иова. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих. Апостол Павел пишет: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, и кого вы прощаете, того и я, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Какой ущерб? Он пришел украсть, убить и погубить. И в первую очередь у него это получается с огорченными людьми, с людьми, которыми не прощают, которыми напоминают, которым постоянно показывают: «Посмотри, это ты так делал», хотя вроде человек прощен. Некоторые упавшие, они иногда боятся открыть свой грех. Они живут годами, десятилетиями. Я, знаете, много раз выслушивал исповедания уже бабушек, когда говорит: я в молодости согрешила, и уже страх смерти привел ее к исповеданию. Я боялась открыть свой грех. Я понимала, что меня не поймут, что всю жизнь я буду нести этот позор. И до смертного ложа. А сколько таких, которые ушли и не открыли, боясь быть непонятыми, боясь, что не найдется человека, который вместе с ней рядом оплачет ее грех и понесет это. Вы знаете, лет 15 назад в нашей церкви был юбилей, 100 лет. От вас многие братья и сестры приехали. Я говорю: куда вас повезти? Они говорят: мы хотим поехать на могилу вот этого пресвитера. Я отошел в сторону. Они стояли там и плакали. И Господь мне проговорил: они пришли поклониться тому, который понес их немощь, который понес их переживания, который понес их исповедания, в глазах которого они видели любовь, понимание и поддержку. Они пришли поклониться на могилу этому человеку. Может быть, я ошибаюсь. Меня однажды позвали в один дом, где сестра согрешила. Ее парень был мирской. Когда мы пришли, она просто закрылась в комнате. Я постучался, говорю: можно войти? Мы с ней поговорили. Она заплакала, я тоже заплакал. Мы помолились. К сожалению, она пока не в церкви. Я не знаю, что ее держит. Но, возможно, она боится быть непонятой. Она боится, что рядом с ней не будет человека, который поплачет вместе с ней, и вместе с ней оплачет эти грехи. Потому что и Божьи пророки, и Божьи люди, и апостолы плакали с теми людьми, которые падали. Люди, которые не покрывают грехи. Я прошу прощения. Но они напоминают мне Хама. Вы знаете, когда Ной был неосторожен, и он выпил этого виноградного сока, который уже был вином, и он опьянел, и он не закрыл свою, образно говоря, дверь, а в дверь всегда надо стучаться. И вот Хам, он вышел и рассказал о наготе своего отца. А что сделали Сим и Афет? Они покрыли отца, они спиной встали, они сами не разглядывали этот грех, они не стали его рассказывать. Что стало с Хамом? Не знаю. Но Писание говорит, что весь его род оказался под проклятием. Бытие, 9 глава. Это случается с людьми, которые не готовы покрыть. Что значит покрыть? Не выставлять на показ. Мы много раз читаем притчи 10-12. Любовь покрывает все грехи. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрыть – это не значит спрятать. Это значит помочь конфиденциально, корректно призвать и оставить, возможно, исправить грех в жизни упавшего. Не все подлежит огласке принародно.
В каком кругу произошло, там надо исправлять, без каких-то подробностей. Иначе какой смысл исповедания, если потом это исповедание расскажут при всех, со всеми деталями? Почему некоторые люди не плачут, не горюют о тех, кто упал? Обычно плачут о родных, о близких, осознавая потерю, потому что эти люди много вложили туда. Бессонные ночи, потерянное здоровье, материальные средства, время. Потому что понимаешь, что кого-то лишился, кого-то потерял. Израильский народ, когда он был в правильном отношении с Богом, он имел эти чувствования. Они устраивали всенародный плач, когда кто-то у них падал. Просто Писание учит на каждого упавшего смотреть, как на потенциально встающего. Я недавно проходил некоторое лечение, чтобы поддержать свое здоровье. Заходит одна женщина в кабинет, где мы проходили лечение, и говорит: «Доброе утро, граждане выздоравливающие». Вы знаете, так ободряет обычно, говорит: «Граждане больные». Она говорит: «Граждане выздоравливающие». Очень важно говорить со слезами слова увещевания, обличения. И есть тексты на эту тему. Или просто давая информацию об упавших, нужно говорить это со слезами. Недавно нас посещали сестры с вашего побережья. И после, когда брат сказал первую проповедь, призвали к молитве, одна сестра из них стала молиться. Она молилась, но вот ее молитва была, как будто она плачет. Знаете, даже некоторые вот так, ну, стали поворачиваться, ну, никогда не слышали такой молитвы. Я когда вот размышлял на эту тему, я думаю: почему? Да потому что она берет пример с людей Писания. Она молилась о покаянии, она встретила там родных, друзей. И она стала молиться в церкви: «Господи, спаси этих людей». Это было со слезами. В нашей церкви много лет назад был проповедник. Наверняка мои земляки сейчас его вспомнят. Когда он проповедовал, когда он говорил о греховной жизни, когда он призывал людей к покаянию, у него всегда в руках был платочек, и он всегда вот так делал. Вы знаете, прошло 20 лет. Я когда в церкви привел на членском собрании этот пример, я говорю: «Вы можете сказать имя этого человека?» Вы знаете, почти все его вспомнили. Люди помнят тех людей, которые плачут о грехах, потому что это образ Иисуса Христа, потому что это образ Его служителей. Филиппийцам 3:17-19 написано: «Подражайте, братья, мне». В чем? Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Конечно, пример жизни апостолов. Подражать нужно, но не только в образцовной жизни, но и в проявлении чувств. Посмотрите, я вообще вот раньше проповедовал этот текст, я слышу, как многие проповедуют. Мне просто стыдно, что я не с правильной интонацией его читал. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Обычно этот текст звучит, знаете, вот есть проповедники, так вот, он как будто ругается, вот проповедует, как будто он ругается. Вот у меня мама неверующая, говорит: «Чего он ругается?» Говорит, я была как-то на собрании: «Чего он кричит, чего он ругается?» Но апостол Павел, когда читал он эти тексты, он говорил это со слезами. Он говорит: «Вы понимаете, что их конец погибель, что их Бог чрева, что слава их в сраме, они мыслят о земном». Павел говорил это со слезами. И когда мы без должной интонации и понимания чувств, мы можем изменить дух Писания, дух церкви, дух отношения к людям, которые живут неправильно. Благодарю Бога, что Он дал мне это понять. И если нет слез, не плачется. Потому что сегодня и христианство пропитано психологией. Они говорят: «Не плачьте со своим клиентом». Простые люди говорят: «Слезами горю не поможешь». Но когда компьютер или телефон зависает, мы все понимаем, что там есть вирусы или нужна перезагрузка. Мы знаем, что когда корабль сбивается с пути, возможно, магнит подложили под компас. Люди пропитаны философией этого мира. Я был еще когда неверующим. Там такой момент в одном фильме, Чарли Чаплин. Он идет, падает. И все, знаете, смеются. А этот человек плачет. Но это же смешно, когда человек упал.
Когда он испачкался, в грязь упал, а он плачет. Ему говорят, а что ты плачешь? Он говорит, ему же больно. Он не пропитан этой философией, и поэтому он не смеется над тем, когда человек падает. Этот мир смеется, когда кто-то неудачно падает. Но так реагируют поврежденные этим миром чувства людей. Вы знаете, я в детстве тоже смотрел, ну погоди, Том и Джерри. Посмотрите, какая там идеология. Сделать больно и смеяться над этим. Сделать какой-то подвох и смеяться над этим. А через 20 лет эти дети вырастают и уже смеются над падением других людей. И если христиане не плачут, когда кто-то упал, то, возможно, под их сердцем магнит. Возможно, в их сердце вирус этого мира. Но Бог говорит, я Бог человеколюбивый. Я Бог милосердный. Я прощаю. И как сегодня хор пел, я плачу о таких людях. Кто-то сказал, вы состоите из книг, которые вы читаете, из фильмов, которые вы смотрите, из людей, с которыми вы проводите время, из разговоров, в которые вовлекаетесь, поэтому тщательно выбирайте то, чем вы питаетесь. У нас уважаемый брат Франц Гергадович, он говорил, кто что ест, тот то и есть. Осия 4.8 написано, грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их. Мы будем молиться, может, Бог усмотрит, и когда-то мы еще на эту тему поговорим. Но давайте помолимся о том, чтобы у каждого из нас были сердца, как у Божьих людей, как у Божьих пророков, как у апостолов и как у Иисуса Христа. Сегодня брат напомнил, как Иисус плакал об Иерусалиме. Там люди не приняли Его. Мало того, они распяли Его. Но Он плакал за то, что они не узнали времени посещения. Вы знаете, не всегда это время. Писание говорит, ныне время благоприятное. Вот здесь много, я думаю, есть молодых людей. И, может быть, сегодня это ваш день. Может быть, есть люди средних лет. И сегодня, может быть, ваш день. Может быть, никто о вас не плачет. Но о вас плачет Христос. Он хочет, чтобы Его жертва была не напрасной. И если вы понимаете, что вы стоите одной ногой в погибели, вы не знаете, когда Бог заберет вас. Но очень важно не опоздать. Пусть Бог благословит. Давайте, братья и сестры, помолимся о наших сердцах. Помолимся о тех, кто сегодня находится в таком отпавшем состоянии, чтобы они увидели слезы плачущих о них людей, чтобы они увидели слезы нашего Господа и были спасены.

Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Однажды к одному пастору подошла одна сестра и говорит: «Брат, посоветуйте, что мне делать? У меня такой есть дар – замечать ошибки проповедников. Что мне делать с этим даром?» Он сказал: «Сестра, побыстрее его закопай». Иногда, братья и сестры, бывает так, что люди сидят в зале, и они обладают вот таким даром – замечать ошибки проповедников. Поэтому мой совет – если вы пришли сюда с таким намерением, вы ничего не услышите от Господа. Поэтому лучше настроить свое сердце на то, что Бог говорит. И может быть, Он сегодня что-то скажет лично для меня. Я не в совершенстве владею русским языком, простите меня. И если мой русский не такой, как чей-то, простите меня тоже, пожалуйста, если ударение моих слов не стоит там, где правильно, я не в совершенстве этим владею, снизойдите к моей немощи, пожалуйста. Вот. И давайте мы откроем сегодня с вами одну очень интересную книгу. Я когда смотрю на эту книгу, я подхожу к этой книге как к огромному букету цветов, в вазе которого находится 150 цветков. И с какой бы вы стороны на этот букет ни посмотрели, он просто великолепен, он сияет, он прекрасен. Потому что каждый цветок дышит. Дышит этой неземной красотой отношений этого человека с Господом. Книга «Псалтырь» – это очень интересная книга. И книга с разной тематикой. Если у вас любое настроение в вашей жизни, вы можете найти там утешение для себя. Вы можете найти ободрение или радость, вы можете найти обличение, вы можете найти этот колорит гармонии отношений с Богом и применить это лично в своей жизни, как это делал Давид. И в псалмах своих он разговаривал часто с Богом, но потому они называются псалмы, что он и писал их для пения. К сожалению, мы не знаем, наверное, ни одной точной мелодии, ни одного псалма, которых написал Давид. Но мы сегодня имеем тексты этих псалмов. На некоторые из них композиторы написали музыку, и эту музыку поют сегодня только в исполнении хоров. В некоторых церквях поют псалмы Давида, поют. И вот когда мы читаем, что... если вы хотите исполняться Духом Святым, то назидайте друг друга псалмами. Думаю, что как раз вопрос идет о тех псалмах, которые содержатся в Писании, в книге «Псалтырь». И Писание называет, что Давид был человеком, сладким певцом. Разные певцы бывают, да? Разные. Знаете об этом. Есть сладкие, есть не очень. Вот Давид относился к сладким певцам, и поэтому Писание его называет «сладкий певец Израиля». О чем сегодня он нам споет, братья и сестры, этот муж Божий, Давид, о чем он споет нам сегодня? Давайте мы откроем псалом номер 100. Ваши Библии откройте, и мы прочтем, о чем нам споет сегодня Давид. Псалом номер 100 начинается следующими словами: «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь». Давид прекрасно понимал такого Бога, о котором он сейчас говорит в этом тексте. Он понимал Бога как милующего Отца. И одновременно Давид понимал Бога как судью праведного. И вот это сочетание в одной личности – этих многих качеств, милости и суда, оно восторгало Давида. И исследуя Бога в своей жизни, открывая его для себя, через действие Бога в его жизни, Давид понимал, что тогда, когда он заслуживал милости, а мы по сути своей не заслуживаем ее, когда мы заслуживаем суда, он получал милость. И когда он оценивал Бога милующего, когда он оценивал, насколько огромна, велика эта милость, он приходил к пониманию, друзья, что он не мог это представить. И вот когда мы открываем 35-й псалом, в 6-м тексте сказаны такие слова: «Господи, милость Твоя куда? До небес». Кто скажет, сколько это?
Как велико это расстояние. Там не сказано, милость твоя до неба. Милость твоя 1000 метров, 10 километров. Или милость твоя до небес. До каких небес? Каково расстояние туда? Давид не мог это измерить. И поэтому он делает это заключение. Господи, так огромна она, твоя милость, что она до небес. И об этой милости я хочу петь тебе. Потому что ты Бог милующий. Братья и сестры, и в этом же 35-м псалме, когда, например, вот 8-й текст сказано, что «Господи, как драгоценна милость Твоя!» Давид говорит следующие слова, что она не имеет цены. Это милость от Господа. И он этим дорожил. Он этим дорожил. Братья и сестры, знаете, тогда, когда наши дети заслуживают наказания, или мы с вами, и вдруг с нами кто-то поступает милостиво, тогда, когда мы точно заслуживаем наказание. Скажите, вам ценен поступок этого человека, который оказал вам милость или нет? Очень, если мы оцениваем это правильно. Если тогда, когда я нарушил правила дорожного движения, и меня остановил полицейский, я точно знаю, что я заслужил тикет, и он говорит, окей, я прощаю, езжай, счастливо. Скажите, с каким сердцем мы уезжаем с этого места, когда он нас отпустил? Фух, пронесло или как? Или мы все-таки где-то в душе, Господи, а все-таки не,

Как мы должны в нашей жизни? Иаков на этот вопрос отвечает очень просто. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Вот если бы, чтобы сердце наше было похоже так, как у Бога, Бог милует нас тогда, когда мы заслуживаем наказание. Вот если бы мы так научились, я и вы в жизни своей миловать тех, кто заслуживает наказание. Потому что если мы с жестокостью будем подходить к людям, с высокомерием и напыщенностью, если мы не в состоянии в своем сердце оказать милость человеку, когда он заслуживает суда, вот, друзья, не спешите на приговоры и суд. Потому что суд, праведный суд, он принадлежит праведному Богу. И когда я открываю книгу «Псалтырь», это же, я подхожу еще к одному цветку, это 50-й псалом, посмотрите, в 6-м тексте говорит, «Тебе единому согрешил я и лукавой перед очами твоими сделал». Замечайте, что говорит Давид. «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». А Давид понимал, что Бог, он праведен в приговоре своем. Это справедливый судья взяток не берет. С ним договориться нельзя. Знакомства нет, блаты не проходят. Ничего нет подобного в отношениях Бога и людей. И Бог, если что-то выносит, какой-то определенный приговор, он выносит его всегда без лицеприятия. Он не смотрит на лицо. Веня, Ваня, Федя, Маша или так далее. О, этому можно, а это по всей строгости. Нет, это мы люди такие, да. Бог не таков. И если он выносит приговор, этот приговор, друзья, всегда справедливый. Значит, мы этого заслужили. И в суде своем всегда Господь чист. Давид это прекрасно понимал, братья и сестры. И вот заметьте, что если Давид понимал Бога таким, который является и милостивым, и одновременно Богом судящим, и если этот Бог не просто судящий когда-то за что-то, но если это Бог, давайте откроем 7-й псалом. 7-й псалом из этой книги, мы прочтем, каков же этот Бог, которого понимал Давид. Посмотрите, братья и сестры, 12-й текст этого цветка, этого псалма 7-го. Бог, судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Мы можем пугать людей каким-то Божьим судом, что он есть и будет для всех нечестивцев. Но иногда мы можем упускать эту очень важную деталь из нашей жизни, что Бог наш, мой и ваш, это Бог, который всякий день строго взыскивающий. К чему это нас обязывает? Если мы знаем и понимаем Бога такого, к чему это нас должно обязывать, братья и сестры? Если Бог за нами наблюдает каждый день, если Он смотрит за нами и фиксирует все, и знает все, контролирует все, к чему это меня лично должно обязывать? Что начинает делать Давид, братья и сестры? Понимая Бога таким в своей жизни, строго взыскивающим каждый день, за каждый день, он начинает подвергать анализу свою жизнь. Давайте мы начнем сегодня это тоже с себя. Итак, с чего Давид начинает анализ своей жизни? Он начинает его со следующих слов. Этот 100-й псалом: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Всякое дело, оно начинается с мысли. И мы иногда говорим, идея пришла. Что это значит? Мысль пришла. Нужно действовать, нужно осуществить это дело. Пойдем, поедем, сделаем. Друзья, всякое дело начинается с мысли. И если Давид говорит, что я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне, то есть когда ты станешь жизнью моей достоянием, Давид начинает очень правильно. Давид начинает с размышления своего сердца, размышления своего ума. И заметьте, как мы контролируем наши мысли. Может быть, через нашу голову, через наше сознание, понятно, проносится рой мыслей. Но из этого всего роя Давид выбирает правильный путь. Он начинает все отметать и искать. Среди этого каламбура, хаоса и суеты мыслей, он начинает искать какой-то определенный, четкий, конкретный Божий непорочный путь. Это чистые, Божьи, святые мысли. Все то, что не

0: Свят, он начинает это отсекать. И он говорит, я начну о этом пути размышлять с моего сердца, с моих мыслей, когда ты придешь ко мне. Заметьте, братья и сестры, что очень часто в этом псалме Давид употребляет это слово «буду». Значит, я даю обещание, я даю определенное, я буду петь тебе, Господи, я милости судьбу, я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Братья и сестры, друзья мои, что такое непорочный путь? Непорочный путь – это путь отделения от зла, прежде всего. Это путь без порока. Это путь святости и чистоты. А если мы послание Ефесянам посмотрим, апостол Павел очень одну интересную деталь сказал относительно церкви, 5.27. «Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была, церковь Христова, свята и непорочна». Иисус Христос для того, чтобы дать нам право вот так жить, свято и непорочно, это возможно, это не сказки. Это не какие-то мифы, это не фантастика. Это реальная жизнь, которая была не только дана когда-то, может быть, Ною, Давиду, Моисею, или Захарии, или Елизавете, еще Марии или так далее. Это нет, это та возможность и тот путь, которым Бог предлагает, чтобы мы сегодня шли, церковь Его. За вот этот путь Христос жизнь отдал свою. За то, чтобы Его церковь, она была свята и непорочна пред Ним, потому что святую церковь Бог будет поднимать в небеса. Это путь святости и чистоты, это путь полного и безоговорочного послушания Богу. Вот это непорочный путь. Давид, он желал этого. И в 118-м псалме, 33-м текстом говорит следующие слова. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Заметьте, эта мысль сегодня еще раз прозвучит. Я буду держаться его до конца. Друзья, не какое-то время. До конца моей жизни – это тоже обет. Это то, что мы даем или делаем, когда принимаем крещение. Не мы вступаем с Богом в завет. Бог с нами, с людьми, заключает завет в своей крови. Мы только верой входим в этот завет, который Бог с нами заключил в жертве своего Сына. И прекрасно это понимая, братья и сестры, Давид знал, что перед Богом, который является святым и непорочным, нужно так и жить. Помните, однажды является Бог Аврааму и говорит следующие слова. «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». Зачем? Ведь нельзя ли жить, просто жить, как придется? Нельзя ли жить от обстоятельств? Нельзя ли жить от случая к случаю? Нельзя ли жить по понятиям, в конце концов, как некоторые живут? Нельзя ли жить? Можно. Но почему-то Бога это не устраивает. И Бог предлагает определенный путь. И Он говорит, Авраам, помни, что я смотрю за тобой. Помни, что я наблюдаю за тобой на всех твоих путях. Я наблюдаю, Авраам. Поэтому, если ты находишься в поле моего зрения, ходи предо мной и будь непорочен. Братья и сестры, вот камеры наставлены, видите, да? Видите камеры. Это все равно то, что это как будто Бог смотрит на нас, правда? И мы, когда камера смотрит на нас, ну мы сразу красивые, хорошие, вот жвачку не жуем, там еще что-то не делаем, все так, все нормально, да, когда камера. А представьте, что эта камера каждый день, 24 часа в сутки за нами вот так. Так это перед людьми, друзья. А как пред Господом? Ходи предо мною. Предо мною, в поле моего зрения, моих очей. И смотри, что я за тобой наблюдаю. И потому это обязывает меня к тому, что я должен быть непорочным пред Богом. Свято и честно, праведно жить в этом мире. Ходи предо мною и будь непорочен. Братья и сестры, Бог от этого ничего не теряет. Бог остался и будет всегда Богом. И от того, как мы живем, Бог ничего не теряет. Теряем только мы. И Бог не может включать свои обетования для нас, если мы непорочно и свято не живем. Бог включает свои обетования для тех людей, которые однажды встали на этот путь, и они захотели размышлять над этим путем, чтобы это стало их жизнью. Что Бог делает со своей стороны? Кто ходит путем непорочности, того, кого Господь ничего не лишает, не лишает благ. Не всех. Да, для всех людей Бог посылает солнце, аминь. Для всех Он посылает. То есть какие-то определенные условия для жизни на этой земле, в которых мы нуждаемся, и Бог со своей стороны это делает для всех, для праведных и неправедных. Но у Бога есть нечто, что стоит особо. Это для тех людей, которые положили себя на этот жертвенник, сгореть для себя этого мира и стать святыми и чистыми Богу и служить Ему в святости при Ним. И Бог включает свои обетования, и Он не лишает благ тех, кто ходит перед Ним непорочно. Братья и сестры, Бог обещает охранять таких людей на наших путях, и сказано в Писании, что Он щит для ходящих непорочно. Это книга Притчи 2.7. Он щит для ходящих непорочно. И что особенно для меня ценно, братья и сестры, тот, кто ходит непорочно. Вы вспоминаете этот еще один цветок из этой книги? Это 14-й псалом, помните? «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». Тот, кто ходит непорочно, это дает ему право быть с Богом на небесах. Дорогие мои, ходить непорочно здесь, в молитвенном доме, нехитрое дело. Правильно? Правильно. Все мы одинаковые. Очень все. Но Давид идет дальше. Давид, братья и сестры, понимает, что когда он выходил как царь, в царском одеянии, пред народа, когда он выходил как военачальник перед своим войском, да, они видели его как царя и военачальника. Они видели Давида, друзья, но были моменты, и каждый день это было, когда Давид, наверное, снимал с себя это царское одеяние, когда он снимал с себя эту сбрую военачальника, и он появлялся в доме своем, как отец, не как царь и не как военачальник. И вот Давид, когда говорит, с чего он начинает анализ своей жизни, он начинает его не только из своего сердца, из своего ума, братья и сестры, он начинает его из своего дома. И вот слова, которые он говорит во втором стихе, «Буду ходить в непорочности моего сердца». Где? Посреди дома моего. Это намного-намного сложнее, чем просто предстать друг перед другом здесь. Друзья мои, мой отец очень много-много лет был служителем церкви. И я видел отца как пресвитера в церкви. Но когда он возвращался домой, он становился моим отцом. И я видел жизнь моего отца не в церкви, в доме, его доме, в котором я жил. Когда снималось, возможно, вот это обмундирование или костюм служителя, пресвитера, и он представал как отец. Но, друзья, пресвитер, он всегда пресвитер, везде. Служитель, священник, певец, он всегда и везде одинаков. В доме своем, в церкви и так далее. Но часто бывает так, что вот эту непорочность мы можем только здесь проявлять, когда же мы возвращаемся в родное и уютное гнездышко. Где-то все девается, куда-то все исчезает. Очень много примеров непорочных людей в Писании. Но это примеры прошлого. Воистину, это были герои веры. Это не только был Ной, о котором засвидетельствовал Бог. Это не только была Мария, простая девушка. Это не только были люди преклоннейшего возраста, как Захария и Елизавета. Это не только был Иов, о котором даже перед самим сатаной Господь сказал, что он непорочный и праведный человек. Но когда я смотрю даже на жизнь этого Иова, человека Божия, братья и сестры, у него было определенное желание. Он понимал Бога. Он понимал ответственность своей жизни перед Богом. Он понимал, что когда-то пред этим Богом придется отвечать. И в непорочности своей Иов ходил пред Богом, жил, дышал этим Господом. И он однажды говорит такую фразу. В 27 главе 5 текстом он сказал, что «Доколе не умру». Заметьте, друзья, эти слова. Это то, что я сказал, когда говорил Давид, буду держаться его до конца. Иов говорит, да коли я не умру, не уступлю непорочности моей. Друзья мои, Это очень ответственно и очень серьезно. То, о чем мы сегодня говорим. Когда я открываю послание Ефесянам, первую главу, апостол Павел говорит следующее. Так как он, четвертый текст, так как он избрал нас, меня и вас, в нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. А вот какова цель Бога по отношению к его церкви. Но в церкви мы встречаемся только несколько часов в неделю. Вся наша остальная жизнь, она происходит вне церкви. Она происходит на улице, она происходит на работе, на учебе, она происходит в доме. И вот как раз Давид, когда начал анализ своей жизни, он хотел его начать из своего дома. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы точно то же самое это произошло и у нас. Чтобы начали мы со своего дома подвергать анализу нашу жизнь, понимая, каков наш Бог. И что Он желает нас видеть всегда святыми и непорочными. И заметьте, Давид говорит, что я буду размышлять, буду обязательно, о пути непорочном. И следующее, что он говорит, я буду ходить. Я обещаю Господу ходить пред Ним непорочно. Когда он размышляет о непорочном пути и непорочной жизни, он смотрит на многие практические вещи, которые он должен сделать. Непорочный путь, он не приходит сам откуда-то просто так и не ложится пред нами, вот я. Непорочного пути нужно достигать. По непорочному пути, чтобы идти, нужно отметать направо и налево вещи, которые подсовывает нам лукавый или этот мир. И говорит, нет, это не Божье, нет, это не свято, нет, это не чисто. Я отказываюсь принимать это, потому что это не от природы Божьей. И вот когда мы начинаем отрезать, отметать все то, что не свято и не чисто, мы вдруг начинаем видеть резкость наводится, что есть какой-то определенный чистый Божий путь. И по этому пути Бог хочет, чтобы мы шли, потому что Он для этого нас избрал. И вот что говорит, братья и сестры, Давид, он говорит, что я не положу перед очами моими вещи непотребные. Это вещь, которая толкает меня на грех. Сделайте анализ своей жизни. Сделайте анализ вашего дома, ваших комнат, вашей квартиры, ваших апартментов, всего чего угодно, где вы живете. Если пред вашими глазами лежит вещь, которая искушает вас, или стоит эта вещь, которая толкает вас на грех. Просто-напросто не проявите никакой жалости, будьте очень безжалостны в этом плане. Безжалостны к самому себе, безжалостны ко греху и к отношению Бога ко греху. Будьте такими, как Бог. Что нужно сделать? Это может быть что угодно, братья и сестры. Это могут быть книги, литература, это могут быть журналы, это может быть телевизор, это может быть компьютер, это может быть алкоголь, это может быть все что угодно. Если перед вашими глазами стоит или вещь, или лежит, которая искушает вас, и которую вы или я собственными руками туда положили, то Давид говорит, я не положу этой вещи. Если это меня толкает на грех, соблазняет меня и искушает меня, и я понимаю, что у меня нет силы часто этому противостоять, просто-напросто война. Объявите войну и выбрасывайте, уничтожайте. И вы посмотрите, как в вашем доме начнет светлеть. Начнет светлеть. Когда человек покупает определенные вещи, а потом зависает там, а потом застрелет там, с головой и ногами, внутренностями и сердцем идет в погибель. А потом он ищет Бога и ищет пути непорочного. Откуда его взять? Нужно от этой гадости, извините, избавляться из дому. Ее так много вокруг. Мир лежит возле, и среди этого мира мы живем. И часто этот мир приходит к нам в дом. И мы сами его иногда приносим к себе в дом. Давид говорит, я буду ходить посреди моего дома, непорочности моего сердца. Вот эту непорочность должна увидеть жена, муж. Вот эту непорочность родители должны увидеть наши дети. Что их папа не только стоит за кафедрой и проповедует, но что он так и живет в своем доме. Он так и поступает в своем доме. Он не грубит маме своей. Он не оскорбляет близких и родных, с которыми сосуществует в одном доме. как часто, друзья мои, иногда, особенно это мужьям, когда мы спихиваем наши обязанности на наши жены. И мы говорим, ты помолись там с детьми. Ты вот сделай то, ты почитай с ними, ты вот то. Я, нет, это не их, это нас касается. Вот это наша обязанность. И дети должны видеть, что папа, он любит Евангелие. Что папа любит молиться Богу. Что папа любит гостеприимным быть. Что папа любит общение. Что папа любит идти и бежать в церковь. И эти дети, они должны это увидеть. Посреди дома своего. Если там совершаются жертвы, приятные Богу, если там происходят вот эти мини-маленькие семейные собрания, на которых горит этот жертвенник, эти дети это видят, слава Богу. А если этого нет? Если они видят, что мы двоимся, троимся или больше, мы стараемся только здесь, а дома можно не стараться. Нет, Давид говорит, буду. Если положить это в сердце своем, буду посреди моего дома ходить в непорочности моего сердца. Не тогда, когда мы вместе с детьми садимся и начинаем смотреть какой-то фильм, или сами без детей. Друзья мои, я бы предложил сегодня, чтобы, анализируя наши дома, мы могли избавляться от всей нечисти, что есть в нашем доме, что приводит, толкает нас на грех. Друзья мои, это очень важно. Ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего. Не положу пред очами вещи мои непотребной. Дело преступное я ненавижу. Почему, друзья? Потому что его Бог ненавидит. И если мы Бога знаем таких, но мы должны быть похожи на Него. Потому что если мы все преступники пред Богом, то за преступников Он сделался ходатаем. Наш Бог, мой Бог, ваш. Давид говорит, что не прилепится оно ко мне, потому что плохое оно все склеим. Доброе нужно приклеивать, нужно прививать, нужно насаждать. Плохое, оно само клеится. Его не нужно учить, потому что идет это от старой природы. Оно лезет, вот эти пагубные ростки с самого детства. Их нужно искоренять, обрезать, уничтожать. Это то, что имеет клей. Злое. И поэтому Давид говорил, что я ненавижу преступное. Оно не прилепится ко мне. Ничего, что является беззаконием перед Богом, не станет моим достоянием. Это непорочный путь. Давид говорит, что сердце развращенное, оно будет удалено от меня. Братья и сестры, это особая тема, это особый момент. Мы сейчас будем молиться Господу. Мне очень нравится выражение нашего бывшего пастыря в нашей церкви. Он вечности давно. Но он говорил так. Братья и сестры, где сатана не может справиться сам, он обязательно пошлет туда женщину. И это истина, которая работает на 100%. Эти люди, женщины, люди, они что же люди, правильно? Но когда вопрос шел, Бог говорил, что у вас будет царь, и вы это сделаете, то вот просьба моя к вам. Не, пусть этот царь, он не умножает жен себе. Почему? Почему, какая причина? Чтобы они не развратили сердце его. И однажды не послушался Соломон. И сделал то, что совершили потом с ним вот эти жены его. Развратили сердце человека, который принадлежал Богу до конца, что он начал быть идолопоклонником. И когда Давид говорит, что сердце развращенное будет удалено от меня. Друзья мои, сегодня этой нечисти вокруг сколько хочешь. И если мы ею пользуемся в нашем доме, да сохранит Господь. Особенно, когда закрыты двери, когда родители или дети. Друзья, это домоклов меч, это пагуба последнего времени, через которую дьявол разрушает христианские семьи. Поэтому пусть Бог нам поможет пойти этим путем. Путем анализа своей жизни – путем познавания Бога, каков мой Бог, что Он предлагает для меня и как я должен это делать практически. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, да? Вы знаете, что сегодня все страдаем мы этим, да? Да. Тихонько сказать что-то на брата, на сестру. Нет, не в глаза. В глаза смелости не хватает. А вот тихонько можно по телефону кому-то, еще куда-то. Но Знаете, что является мерзостью пред Богом? Вот когда мы читаем книги притчи в 6 главе, там мерзость является тот, кто посевает раздор между кем? Между братьями. Это очень страшно. Очень страшно. Поэтому сохрани нас от этого, Господь. Но это непорочный путь. Гордого и надменного очами сердцем я не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне и не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. Может, когда-то, даст Бог жизнь, мы продолжим наши рассуждения. Но это хотел бы, чтобы это сегодня вошло в мое и ваше сердце. Если мой Бог святой, если Он отдал Своего Сына, чтобы я был свят и непорочен пред Ним, если сегодня я не являюсь таковым до конца пред Богом, и есть те вещи, которые конкретно мешают мне в этом, и если я не предпринимаю ничего со своей стороны и рассчитываю на Божье благословение, друзья, no way, так сказано по-английски, да? Никаких шансов. Бог обещает со своей стороны сделать то, что Он обещает для нас при одном условии. Если мы настроим наш разум, наш ум, наше сердце на размышлении о святом, божественном, непорочном. И будем в этой непорочности жить, в этой непорочности ходить и сказать так, как Иов: «Доколе не умру, не уступлю». Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения. И поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Манасия. Имя Манасия, по-еврейски «Менаше», означает «производящий забвение». И такое имя дал Иосиф в Египте своему первенцу, говоря: «Бог дал мне забыть все несчастье мои и весь дом отца моего». Бытие 41:51. Мы теперь рассмотрим жизнь и дела царя Манасии, сына Иезекии, который как бы старался предать забвению все то доброе, что сделал отец его. Об этом Манасии так читаем в Библии. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодный в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енимова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, и поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем. Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Второе Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 9 стих. Предыстория Манасии может быть хорошим уроком для всех верующих в Бога. В 4 книге Царств, 21:11, и у Исаии, 38 глава, с 1 по 22 стих записано, что однажды пророк Исаия пришел к царю Иезекии и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Но царь начал умолять Бога о продлении его жизни. Как бы снизошел Бог к его молению, послал пророка Исаию сказать царю, что он выздоровеет и проживет еще 15 лет. В эти 15 лет Иезекия не сделал ничего доброго, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Второе Паралипоменон, 32 глава, с 24 по 25 стих. Но самым худшим было то, что через 3 года по выздоровлении у Иезекии родился сын Манасия. В Библии дважды отмечено, 2 Паралипоменон 33:1 и 4 Царств 21:1, 12 лет был Манасия, когда воцарился. Если бы Иезекия умер 15 лет раньше, не было бы нечестивого Манасии, который совершил ряд преступлений и перед Богом, и перед своим народом. Первое. Он отменил все реформы, какие сделал Иезекия, отец его. Снова устроил высоты, поставил жертвенники Ваалу, сделал дубраву у евреев Ашеру, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, то есть звездам, и служил ему, и поставил истукан Астарты в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех народов Израилевых, я полагаю имя мое навек. 4 Царств, с 21 главы, с 3 по 7 стих. Второе. «И провел сына своего через огонь». Это неясное выражение скрывает страшное изуверчество. Манасия сжег своего сына в жертву Молоху или Ваалу. Хананеи были частью истреблены, частью изгнаны израильтянами из их земли за то, что они сыновей своих и дочерей своих сжигали на огне богам своим. Второзаконие 12:31. Евреям было заповедано: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живших между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Левит 22. Израильтяне не только не побили камнями своего нечестивого царя Манассию, но, подражая ему, начали своих сыновей и дочерей сжигать в жертву Молоху и Ваалу в долине Геномовой близ Иерусалима. Иеремия 7 глава, 31 стих и 19 глава, с 5 по 6 стих. Воспоминание об этом изуверстве сохранилось в слове «гиена», которое произошло от еврейских слов «гехином» — долина Геномова. Третье. Манассия увлекся оккультизмом и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Закон предписывал: «Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, делающий это». Второзаконие 18 глава, с 10 по 11 стих. Пророк Исаия учил так: «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Исаия 8, 19. Царь Манассия не считался ни с законом Моисеевым, ни с пророками. Четвертое. «Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что завлек Иуду в грех, делать неугодные в очах Господних». 4 Царств 21:16. Иосиф Флавий написал о Манассии: «Он варварски убил всех праведников, какие были среди евреев. Не пощадил он и пророков, ибо каждый день убивал некоторых из них, пока Иерусалим не был переполнен кровью». Древность 10:3:1. В апокрифической книге «Мученичество Исаии» 5:1 написано, что по приказу Манассии пророка перепилили деревянной пилою, то есть пилою, какую пилили дерево, как объясняет Чарльз. На это, вероятно, имеется намек в послании к евреям, 11 глава, 37 стих. Об этом упоминают Иустин, философ, в Диалоге 120 и Тертуллиан, Терпение 14. Пятое. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали». 2 Паралипоменон, 33 глава, 10 стих, сказано в Писании. А когда люди отвергают Слово Господне, тогда Господь посылает или попускает бедствия. Обращение Манассии. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». 2 Паралипоменон, 33 глава, с 11 по 13 стих. Слова «и заковали его в кандалы» являются смягченным переводом худшего, а именно «и взяли его на крючья», то есть продели ему в нос кольца. Это было жестокостью и великим унижением, но это смирило Манассию и побудило его обратиться к Богу, и Господь не отверг кающегося. В Септуагинте, а равно и в православном издании русского перевода Библии, в конце второй книги Паралипоменон имеется поучительная молитва Манассии, царя Иудейского, но она считается апокрифической, так как в еврейском тексте ее нет. Покаяние Манассии было не только на словах, но и на деле. По возвращении из Вавилона он низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, какие соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. 2 Паралипоменон, 33 глава, с 15 по 16 стих. Оказалось же, что легче было ввести народ в заблуждение, нежели вывести его из дебри заблуждения и суеверия, и поставить на путь послушания и служения Господу. По смерти Манасии воцарился Амон, сын его, о котором написано следующее. «И ходил он той уже точной дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним». 4 Царств, 21 глава, с 19 по 22 стих. Всякие сорные растения, однажды допущенные, потом нелегко искореняются. Так было и с грехом Манасии. Хотя Манасий смирился и покаялся, но убитых им он не мог воскресить, и пролитая им невинная кровь не переставала требовать отмщения. Бытие 4.10, Откровение 6.9.11. Потомки Манасии при благочестивом царе Иосии возвратились было к Господу, но потом побрели еще дальше в дебри суеверий и идолопоклонства. И в конце Господь послал на Иерусалим халдеев за грехи Манасии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною. Господь не захотел простить. 4 книга Царств, 24 глава, с 3 по 4 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2021 год.
2: Пережитое. Нэнси Демос Вольгемут. Соло и все же Глория. Является ли жизнь неженатого человека несчастьем, которого нужно бояться и обязательно избежать? Открой для себя уникальный план и призвание Божье. В своей известной главе о браке апостол Павел предупреждает нас не стремиться к дару или призванию, отличному от доверенного нам Богом. Он призывает не пытаться бежать от брака, если ты соединен с женой, и не настаивать на получении дара, не предусмотренного для нас Богом. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. 1 Коринфянам 7:20. Если тебе это угодно. Я не случайно не замужем. Я свободна не потому, что мне не сделал предложение подходящий мужчина, и не потому, что я вбила себе в голову не выходить замуж. Я не замужем потому, что Бог выбрал для меня подарок безбрачия. Такова совершенная воля Божья и Его план. Я не знаю, на какой период Он дает мне этот подарок и решит ли Он когда-нибудь подарить мне мужа. Не знаю, будет ли на то Его воля, чтобы я и через 5 лет была свободна. Но что я точно знаю, так это то, что сейчас я не замужем именно по Его воле. Я должна направить свое сердце на то, чтобы в этой области, как и во всех других сферах своей жизни, отвечать словам Девы Марии, сказанным ею, когда небесный посланник перевернул ее мир с ног на голову. «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Конечно, бывают в моей жизни моменты, когда я плачу, жалуюсь и тоскую по тому, чего Бог мне не дал. Но Он вновь и вновь учит доверять и посвящать себя Богу, так что я снова готова сказать: «Господи, если Тебе это угодно, то того хочу и я». Мы склонны думать, что по-настоящему счастливы мы можем быть только при исполнении наших желаний. Но в действительности наивысшим благом в этой вселенной является то, что Бог выбирает для нашей жизни. Вопрос не в том, чего я желаю для себя лично, а в том, чего хочет Бог для меня. Что радует и прославляет Его наилучшим образом? Что исполняет Его намерения на этой земле? Для многих неженатых и незамужних это означает определенное время с радостью оставаться в безбрачии. Для некоторых это означает с радостью принять безбрачие на всю жизнь. Для большинства людей это означает принять обязательства супружеской жизни в тот момент, который предусмотрел для них Бог. Да, многие свободные мужчины и женщины очень желают вступить в брак. Но не все. Ввиду роста числа разводов и широко распространенного недовольства в семьях, некоторые добровольно выбирают безбрачие, чтобы избежать давления, ответственности и ограничений, налагаемых на них семейной жизнью. Конечно, брак включает в себя огромное бремя ответственности и ограничений, но, отвергая себя и принимая возложенные на нас Богом задачи, мы исполняем то, что предназначил для нас Господь. Вновь и вновь перед нами встает принципиальный вопрос: какова воля Божья в отношении моей жизни? Ах, если бы! Я убедилась в том, что мы, люди, можем достичь почти всего, если сильно захотим. Если нам очень хочется вступить в брак, то мы найдем кого-нибудь, кто будет готов связать с нами свою жизнь. А если человеку, живущему в несчастливом браке, очень хочется разорвать эти узы, то он найдет возможность это сделать. Важно, однако, помнить о том, как опасно настаивать, чтобы Бог во что бы то ни стало исполнил нашу волю. И я действительно очень опасаюсь, что Бог даст мне все, чего я желаю. История израильтян – назидательный пример, предостерегающий нас от того, что может произойти, если Бог исполнит наши требования. Мы вместе с этим получим язву на души наши. Псалом 105:15. С годами я поняла, что для того, чтобы быть довольным, нужно принять соответствующее решение. Настоящая радость возникает не вследствие того, что у меня есть все, чего я желаю, а вследствие того, что я с благодарностью принимаю именно то, что дает мне Бог. Враг желает многих из нас лишить радости, соблазняя жить с безрассудной мыслью «ах, если бы». Нам кажется, мы бы были счастливы, если бы у меня был муж, у меня не было мужа, у меня был другой муж, у нас были дети, у нас не было так много детей, у меня была другая работа, я жила в другом месте, у меня был собственный дом, я больше зарабатывал. Однако действительность показывает, что если мы недовольны тем, что имеем, то мы никогда не будем довольны и тем, что хотим иметь. Я всегда переживаю за незамужних и неженатых, не научившихся быть довольными безбрачной жизнью. В большинстве случаев они думают, что брак сделал бы их счастливыми. Но брак никого не может сделать счастливым. В принципе, каждый, вступающий в брак только с целью стать счастливым, рано или поздно обязательно будет несчастен. «Где тот, кто сделает меня счастливым?» В браке речь идет не о том, чтобы найти кого-то, кто сделал бы счастливыми нас. Речь идет о том, чтобы научиться делать счастливым кого-то другого. Не что-то получить, а что-то дать. Не найти удовлетворение, а отвергнуть себя, отказаться от своих желаний. Не научившись быть довольным в безбрачии, человек, по всей вероятности, не будет довольным и в браке. Я видела немало несчастных замужних женщин и знаю, что на всей земле не найдется мужчины, способного сделать их по-настоящему счастливыми. Потребности и желания, заложенные в глубине нашего сердца, человек удовлетворить не в состоянии. Это может сделать только Бог. Ожидать удовлетворения наших потребностей в браке означает обрекать самого себя на разочарование. Ключ к счастливой жизни в том, чтобы с готовностью согласиться с волей Божьей и с благодарностью принять Его подарок, каким бы он ни был. Всем своим существом. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел обращается к безбрачным. Он заставляет нас задуматься, ясно и четко излагая волю Божью для неженатых и незамужних. А я хочу,

Коринфянам 7:32-35. На полях своей Библии я написала: «Хочу служить тебе, Иисус, будучи незамужней, всем своим телом и всей душой». Как видите, никто из искупленных Христом людей не имеет права на свободу и независимость. Безбрачие, будь то в течение нескольких лет или на всю жизнь, не задумано как период, когда на нас не возлагается никакая ответственность, но как период, когда мы можем служить Христу всем сердцем и все время, независимо от нашей профессии. Период безбрачия не должен стать временем неопределенности, ожидания встречи с подходящим партнером, чтобы, наконец, начать настоящую жизнь. Годы безбрачия дают невероятную и уникальную возможность особым образом посвятить себя Христу и Его Царству, что бывает не так просто для семейного человека. Поставить все на одну карту. Безбрачные должны следить за тем, чтобы не поддаться искушению вести эгоцентричную жизнь. Не будучи обремененным семейными обязанностями, очень быстро начинаешь думать только о себе, о своих собственных потребностях, посвящаешь все свое время любимой работе или зарабатыванию денег. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей, строить карьеру, зарабатывать на жизнь. Однако Бог смотрит на сердце человека. Ему важно ваше отношение к Нему. Вместо того, чтобы посвятить свою жизнь труду в Царстве Божьем, многие христиане-холостяки попадают в ловушку эгоизма и самореализации. Вопреки тому, чему учит нас мир, самую большую радость мы находим в удовлетворении не наших собственных потребностей, а потребностей других людей. Наивысшей позиции мы достигаем не на верхней ступеньке какой-либо карьерной лестницы, а в положении раба Иисуса Христа. Наибольший авторитет и уважение приобретается не за счет признания людей, а похвалой нашего Господа. «Хорошо, добрый и верный раб» Матфея 25:21-23. Наш бывший пастор призвал членам церкви поставить для Бога все на карту. Мне это нравится. Неутомимое, смелое посвящение себя воле Божьей, его действию, должно быть характерным признаком незамужней христианки и неженатого христианина. Много лет назад один коммунистический лидер сказал: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь». Христово дело намного больше, чем какая-либо социальная и политическая революция. Идея восьмичасового рабочего дня, когда все остальное время посвящается только мне, должна быть чуждой безбрачному христианину. Иисус заслуживает не меньше, чем всю нашу жизнь. Это не значит, что посвященные Христу не отдыхают, не берут отпуск, не имеют хобби. Это значит, что вся их жизнь принадлежит Христу и направлена на то, чтобы угодить Ему. Чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю, что оцениваю свою деятельность, свои хобби, досуг и вообще каждый аспект своей жизни по награде, которую я получу за это в вечности. Время от времени я замечаю, что Господь советует мне уделять меньше времени какой-то определенной деятельности и вообще отказаться от нее. Сама по себе эта деятельность не представляет собой ничего плохого. Просто она отнимает у меня время, которое я могла бы посвятить Христу и вложить в жизнь людей для вечности. Наибольшая радость. Генриетта Мирс, незамужняя женщина, своей жизнью и служением побудила тысячи студентов колледжа всецело посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Помню, как я, будучи подростком, прочитала письмо, написанное Генриеттой. В этом письме, глубоко тронувшем мое сердце, она приглашала студентов колледжа прийти на одну конференцию. Она писала: «Я побывала в Европе и Южной Америке и вернулась под гнетущим впечатлением от кризиса, в котором мы находимся.

0: Нужды мира ужасают. Верю, что ты, молодой человек, имеешь определенное предназначение. Кто знает, может быть, ты приобрел Царство Божие именно благодаря этому времени, в котором ты живешь. Верю, что Бог не делает ошибок, а, напротив, именно сейчас имеет план в отношении тебя. Как никогда раньше, Бог ищет людей, готовых служить Ему. Он ждет мужчин, которые использовали бы имеющиеся у них возможности. Он ищет молодых людей, которые сказали бы: «Я принимаю вызов этого часа и найду в нем свое место. И если погибнуть, погибну». Нам нужны мужчины, ставящие Бога на первое место. Как хотелось бы, чтобы у нас были молодые люди, неудержимо влекомые видением того, что Бог мог бы сделать, если бы они всецело принадлежали Ему. Я уверена, что сегодняшняя молодежь способна совершить то, что поколеблет целое поколение. Но все это не имеет значения. Нам нужны молодые люди, посвящающие себя не тленным вещам, а вечным. Мисс Мирс поняла основную мысль апостола Павла в послании к Коринфянам. «В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». 1 Коринфянам 7:24. Самым главным и важным для нас должна быть воля Божья. В каком положении Он призвал нас? Каким даром наделил? Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. 1 Коринфянам 7:7. Она поняла, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы радоваться, веселиться и самореализоваться, а для того, чтобы любить Господа Иисуса и служить Ему всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Отдать себя в распоряжение Христу, вести жизнь в свете вечности, быть Его верным, послушным рабом – вот что значит исполнить наше назначение, для которого мы были созданы, и получить наибольшую радость в этой жизни и в будущей.
1: Наше интервью. «Золотая свадьба». Интервью с Хансом и Габи Эдер. Хоть и прошло обаяние новизны, и нет уже былой прелести, любовь, тем не менее, жива, и супруги радуются друг другу еще больше, чем 50 лет назад. Вы женаты уже 50 лет, и любовь друг к другу не уменьшилась, а наоборот, возросла. Это большая редкость. Вы считаете, что вам просто повезло?
0: Как вам сказать? Везение обычно связывают со случайностью. В такое везение я не верю. Мы хоть и поженились в очень раннем возрасте, но с самого начала относились к нашей любви и браку очень серьезно. Для нас всегда было и по-прежнему остается очень важным делиться друг с другом всем, что нас волнует. Но тем не менее я понимаю, что такой долгий и счастливый брак – это не наша заслуга, это милость Божья, и за это я Ему очень благодарна.
2: Повезло? Это было бы слишком просто, да и недолго бы продержался такой брак. Если повезло, то только в том, что мы оба после нескольких лет совместной жизни уверовали в Иисуса Христа и увидели брак под совершенно иным, новым углом зрения. Брак – это твердое намерение оставаться рядом и в радости, и в горести, с любовью и уважением преодолевать трудные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в совместной жизни. После покаяния наш брак предстал перед нами в новом свете. Божественный свет пронизал наши отношения. И только тогда мне стало ясно, что означает брак и как важно его защищать.
1: В чем именно изменилось ваше представление о браке?
2: Если честно, то я считал нормальным, найдя подходящую спутницу жизни, жениться на ней, создать семью и вести соответствующую семейную жизнь. Построить дом, ходить на работу, иметь хобби, отпуск, друзей. Покаявшись и уверовав в Бога, мы поняли, что должны, как супруги, стремиться к иным целям. Мне, например, уже не хотелось проводить время с моей музыкальной группой в пивных палатках. Хотелось инвестировать это время в Царство Божье. Что касается нашего брака, то мы считаем, что это Бог свел нас друг с другом. Мы научились прощать и принимать прощение. Из двух разных личностей мы превратились в одну. Бог благословил нас разными талантами. Раньше каждый из нас наслаждался ими в отдельности, сам по себе. Сегодня же мы именно в этом чувствуем взаимную поддержку и опору. Мы все еще в процессе, все еще пытаемся понять суть брака с Божьей точки зрения и жить соответственно. Какую цель преследует Бог, учредив институт брака? Думаю, что Он рассматривает брак и семью как мини-модель церкви, как пример для многих людей в современном мире, где слишком мало ценится или не ценится вовсе ответственность, любовь и уважение.
1: Случался ли кризис в ваших отношениях? Становился ли ваш брак хрупким? Если да, то как вам удавалось снова наладить отношения?
0: Да, и у нас был период, когда наш брак подвергался испытанию. Но хрупким он не стал, так как мы любили друг друга, и брак имел для нас слишком большое значение. Ведь большую часть супружеской жизни мы провели уже будучи верующими, так что в кризисных ситуациях мы всегда приносили свои проблемы в молитве к Богу и пытались их как-то решить.
2: Я бы не назвал наш брак в те моменты хрупким. Но мы все еще часто вспоминаем ту ситуацию и оба считаем, что не обратись мы с покаянием к Богу, не получи от Него помощи, мы сегодня, возможно, уже не были бы вместе. Как я уже сказал, поженившись 50 лет назад, мы не имели никакого представления о жизни в браке. Мы влюбились и хотели жить вместе. Я с самого начала твердо знал Габи, та женщина, на которой я хочу жениться. С годами в наших отношениях появилось напряжение. К счастью, Габи покаялась, а спустя 2 года покаялся и я. С того момента все пошло по-другому. Одним из библейских стихов, с самого начала сопровождавших меня в моей молодой христианской жизни, был стих из послания к Ефесянам. «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 4:32. Взаимное прощение помогло нам, верующим супругам, принести Богу все, что было в нашей жизни до покаяния, и начать с Ним все заново. Это обновило наш брак.
1: Ханс, ты упомянул о напряжении. Что это было? И как выглядел ваш брак после покаяния? Что конкретно изменилось в ваших отношениях?
2: Напряжение возникло с годами, а выражалось, например, в том, что я почти все выходные проводил в выступлениях со своей музыкальной группой. Мы очень мало времени проводили вместе. Габи любила ходить на танцы, а я очень ревновал, если она танцевала с другими мужчинами. Но даже если выходные были свободные, и мне не нужно было уезжать на выступления, мне все равно не хотелось танцевать, потому что я просто не умел. Происходили ссоры, мы расстраивались, наши отношения омрачались. Покаявшись, мы вновь сблизились, наши отношения стали другими. Каждый из нас в отдельности и вместе, как пара, мы все больше изменялись в своих сердцах и характером под влиянием Иисуса Христа.
1: Перевоспитание не должно иметь места в браке, но помогать друг другу, брать на себя ответственность – это важно. Что вы думаете по этому поводу?
0: Перевоспитывать нельзя, это так. Хоть я иногда, к сожалению, все еще предпринимаю некоторые попытки в этом направлении, когда Ханс весьма креативно декорирует нашу квартиру своими носками и другими предметами одежды. Он проявляет ко мне намного больше снисходительности и терпения, если я в связи с этим ворчу или обижаюсь. Вообще-то мы с Хансом совершенно разные. Он спонтанный, оптимист, быстро загорается идеями. Я же человек осторожный, все взвешиваю. Однако совокупность этих наших качеств помогла нам в принятии многих ответственных решений. В безмятежные дни все легче. Но если будни отягчает болезнь, то тут очень важны взаимная помощь и поддержка. Это сильное доказательство любви. С возрастом мы с Хансом это все больше ощущаем. Многое становится уже не таким важным, а то, что невозможно изменить, принимается с терпением и юмором.
2: Мы внимательны друг к другу. так что не было еще такого случая, чтобы один из нас пострадал.
1: Как вы разрешаете конфликты?
0: Честно. Без честности не может быть доверия и уверенности. Очень важно говорить обо всех проблемах, считаться с мнениями, страхами и переживаниями. Если есть дети, то родители несут ответственность за них. Дети должны быть уверены, что родители любят друг друга и дают им чувство защищенности и уюта. Разногласия и конфликты часто устанавливают стрелки, по которым будет дальше развиваться совместная жизнь. Поэтому важно находить решение в виде хороших компромиссов.
2: Принимать конфликты с твердым намерением их разрешить. Этим мы показываем, что наша любовь сильнее конфликта. Часто бывает, что конфликт невозможно разрешить немедленно. В таком случае важно не сдаваться, продолжать над этим работать. Может быть, перенести разговор на другое время. Я заметил, что иногда бывает легче решить конфликт, немного поостынув, посмотрев на него со стороны.
1: Является ли слабостью характера готовность идти в конфликтной ситуации на уступки? Или же это сигнал, что отношения важнее собственных прав, предпочтений, желаний, вкусов?
0: Как я уже сказала, компромиссы в браке и семье – это нормально и важно. «Люби ближнего своего, как самого себя». Если мы живем по этой заповеди, то по-другому и невозможно. Наш мудрый небесный Отец знал об этом. Мы с Хансом всегда старались не огорчать друг друга, шли на взаимные уступки и не считали это слабостью.
2: Гармонию и мир я ставлю выше неуступчивости и отстаивания своего мнения, выше предпочтений. Когда восстановлена добрая атмосфера, проблемы решаются намного легче.
1: В чем, по-вашему, заключается основная причина недовольства в браке?
0: Думаю, что, возможно, люди вступают в брак со слишком высокими требованиями. Конечно, нужно с пониманием подходить к партнеру и его потребностям, но нельзя ставить в зависимость от партнера свое собственное самочувствие. Каждый должен приложить усилия, проявляя понимание и готовность прощать.
2: В нереальных ожиданиях, с которыми мы вступаем в совместную жизнь, когда розовые очки перестают действовать и постепенно начинаются будни, в этом виноват растущий эгоизм, который со временем все чаще одерживает победу в отношениях супругов. Современное общество рассуждает и учит: «Найди самого себя. Моя жизнь принадлежит мне. Ты отвечаешь только за свое благополучие» и так далее. Все больше и больше людьми управляют эгоистичные потребности. Утверждение «мой партнер должен удовлетворять мои потребности» не может быть прочной базой для гармоничного брака.
1: Как относиться к тому, что со временем уменьшается потребность в половой близости?
0: Помнить о взаимной любви друг к другу и рассматривать ее, вопреки изменениям, как одно целое. В эротике содержится столько нежности и ласки. Сексуальная любовь все еще доставляет нам много радости. Если раньше эти переживания были бурными, словно бьющий ключ, то сегодня это скорее неторопливая, спокойная река, оказывающая, как и прежде, освежающее, живительное, благотворное действие.
2: Скажу честно, у меня, как мужчины, этой проблемы пока нет. Как известно, у женщин это выглядит по-другому. Конечно, мы изменились внешне, постарели. Тем не менее, я считаю, что моя жена все еще умеет пленить меня своим очарованием, возбуждающим во мне желание интимной с ней близости. Моя задача, особенно в будни, следить за сохранением гармоничной атмосферы, чувство защищенности, позволяющее Габи расслабиться. Так что и этот важный компонент совместной жизни прекрасен и приносит удовлетворение. Мы этим наслаждаемся.
1: Дорогая Габи, дорогой Ханс, большое спасибо за беседу, за пример вашей супружеской жизни. Беседу вела Даниэла Вагнер из журнала «Этос», номер 1 за 2020 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Мужи веры. Вениамин Хорев. Василий Александрович Пашков. Годы жизни: 2 апреля 1831 года, 30 января 1902. Василий Пашков положил начало евангельскому пробуждению в Санкт-Петербурге. Он был владельцем 13 имений в 9 уездах различных губерний России, а также имел 4 медных рудника на Урале. Он также владел 450 тысячами десятин земли и был одним из крупнейших землевладельцев в Российской империи. С женой и 4 детьми Пашков жил в огромном доме на Французской набережной в Петербурге. В начале 1874 года Петербург посетил лорд Редсток. Он проводил собрания, на которых проповедовал об Иисусе Христе. На одном из таких собраний побывал и Василий Пашков. Проповедь не произвела на Пашкова особого впечатления, но после этого Редсток предложил собравшимся помолиться. Присутствующие встали на колени, Пашков из вежливости присоединился. Во время необычной, незаученной молитвы Редстока полковник Пашков вдруг осознал, что все слышанное им из Библии касалось его лично. «Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, у меня пробудилось желание получить это прощение от святого Бога», вспоминал позднее этот день Пашков в одном из писем. «Встав с колен, я был уже не тем, что раньше. Я стал новым человеком во Христе Иисусе». Соприкоснувшись со Словом Божьим, он пережил духовное возрождение и свидетельствовал: «В свете Священного Писания я увидел себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня и пробудило мою совесть. Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами». Служение. Начались собрания во дворце Пашкова и его личная миссионерская работа в тюрьмах. Пашков открывал недорогие столовые для студентов, чайные для рабочих, ночлежки для бездомных, мастерские для нуждающихся в заработке женщин, школы для детей из бедных семей, создал общество поощрения духовно-нравственного чтения. Оно занималось изданием и распространением христианской литературы, в том числе Библии. Изгнание. В июне 1884 года Пашкову и Корфу, каждому в отдельности, предложили подписать отказ от проповеди и проведения религиозных собраний. Оба, не сговариваясь, отказались. В ответ обоим было предписано покинуть Россию. Отъезд Пашкова был спешным. Семья переехала к нему только через 2 года. Работая в Бирмингеме с архивом Пашкова, я обнаружил удивительный факт. В изгнании он поддерживал тайную переписку с Каргелем, продавая имение и поддерживал материально миссионеров на Кавказе через Павлова, содержал семьи узников в Герюсах, помогал Ивану Рябошапке в строительстве дома молитвы Клуни. Пашков был похоронен 30 января 1902 года в Риме. На его памятнике написано: «Блаженны изгнанные за правду».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какою притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Евангелие от Марка, глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руку.

руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его,
и которые прикасались к нему, исцелялись.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Тема нашей передачи сегодня «Существует ли Бог?».
1: Ты говоришь, мой печальный, унывающий друг, что нет Бога, нет правды на земле, что ты одинок и предоставлен сам себе, что обречен на бессмысленные скитания в этом мире печали и слез. Между тем, Бог не только существует, но Он любит тебя, любит весь мир. Это не предложение или мечта, это совершенная истина. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Это сказал сам Христос одному из иудейских начальников, глубокомысленному человеку, хорошо знакомому жизнью. Одного русского писателя спросили, существует ли Бог? Он ответил, только Бог и существует, и те, кто с Ним. Как же убедиться в том, что Он существует? «Покажи мне Бога», — попросил индус-христианина. «Посмотри на солнце», — сказал тот. «Не могу», — покачал головой индус. «Если ты не можешь посмотреть на слугу, как можешь видеть Господа?» Бога нельзя видеть физическими очами, однако внутренними очами, сердцем, можно. «Покажи мне Бога», — попросил в древности атеист-христианина, ученого Феофила Антиохийского. «Прежде покажи мне человека в себе, чтобы он мог увидеть Бога», — ответил Феофил. «И правда, истинный, чистый сердцем человек может узреть Бога, как сказал Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. «Ты предъявляешь более скромное требование. Докажи, что Бог существует». Вот главное доказательство. Бог существует, потому что Он любит. «Я мыслю, следовательно, я существую», писал в 18 веке французский мыслитель Декарт. «Тем более правильна мысль «я люблю, следовательно, я существую». Поистине, любить значит жить. Никто никогда не видел электрической силы самой по себе. Но электрический свет мы видим, и потому не сомневаемся в существовании самого электричества. Никто не видел Бога, не созерцал непосредственно Его сущности, но лучи Его любви простираются на всю тварь. Их животворный свет и тепло знают даже букашки и каждая былинка в поле. Бог любит, следовательно, Он существует. Притом Он любит мир, погрязший во зле, грехе и скверне. Он любит не светозарные, надзвездные сферы только, не красоту цветов, сияние облаков в золотых лучах заката, не прекрасных сынов человеческих только. Он любит этот мир, как он есть, и человека, как он есть, покрытого язвами, обезображенного грехом. Бог возлюбил грешника, но не грех, разбойника, мытаря, помиловал блудницу. Он любит любовью милующей, возрождающей, любовью бесконечного милосердия, божественной любовью. Он любит миловать, говорит пророк Михей о Боге. 7 глава, 18 стих. Это ли не доказательство, что Бог существует и что Он есть любовь? Хорошо, скажешь ты. Действительно, если Он любит, то Он существует. Но докажи, что Он любит. Это легко не только доказать, но и показать на фактах. Бог любит, потому что отдал за нас Сына Своего Единородного. Отдал. Пока любовь выражается только в словах и восторженных чувствах, мы вправе сомневаться. Но любовь, которая жертвует, отдает, это любовь деятельная, действительная. Заметь еще, что отдал Бог. Он отдал самое дорогое, Своего любимого Единородного Сына. И как отдал? Не на зрелище только послал Он Сына Своего, а на смерть и позор. Предал Его на поругание, отдал всецело во власть человека. Это ли несовершенная любовь? Бог существует, потому что Он любит. Бог есть совершенная любовь. Иисус Христос указывает на практические плоды божественной любви. Она дает жизнь кающимся грешникам, и притом вечную жизнь. Ты можешь лично испытать это. Есть только две участи, две возможности для человека. Одна участь мне и тебе хорошо знакомы. Это обыденная, неудовлетворяющая нас жизнь без Бога. Лучше сказать не жизнь, а прозябание, скука, отчаяние, гибель. Без Него мы, если и живем, то лишь призрачной, видимой жизнью, отравленной ужасом бесцельности и бессилия. Как писал Лев Толстой, «Я жив, но не живу». В том-то и смысл нашего искания, тоски и томления духа, что мы созданы и призваны для жизни истинной, неумирающей, вечной. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна 3, 36. Тебе предназначена жизнь полная мира, радости, творческой силы, одухотворенная любовью. Тысячи и тысячи нашли ее через Христа. Они испытали ее уже здесь, на земле. Она существует не только после смерти, вечности, но уже здесь, на земле, потому что Христос говорит в этом же Евангелии. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5, 24. «Я пережил радость избавления от зла в дни студенчества, в пору мучительных исканий, когда, признав себя грешным, обратился к Отцу во имя Сына и нашел мир, силу и свет». Да, скажешь ты, все это хорошо, но, может, это не всем доступно, может, это не для меня. Именно для тебя. В Евангелии сказано «всякий верующий», «всякий». Если бы здесь было названо твое имя, отчество и фамилия, ты бы мог еще сомневаться, относится ли это к тебе, потому что где-нибудь на земле мог бы жить человек с таким же именем. Но тут написано «всякий», чтобы у тебя не возникло никаких сомнений. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, сказано в Евангелии, 1 Тимофею 2:4. «Что же мне делать?» – спросишь ты. «Верить во Христа, довериться Ему. Испытай это, попробуй довериться Христу. Разве Он не достоин доверия? Разве от тебя требуется слепая, безотчетная вера? Вслушайся в Его слова, всмотрись в Его лик, в Его очи, полные тихой любви и скорби о гибнущем человеке. Проследи Его светлую жизнь и скажи, есть ли в нашем разуме или совести хоть малейшее основание не верить Ему? Верующий – это не умом лишь признающий божественность Христа. Так верят и бесы, но у них нет доверия и послушания Богу. Они веруют в Бога, но не верят Богу. Это мертвая вера. Лишь тот обладает живой верой, кто верует на деле и действует согласно со своей верой. Предположим, я купил билет на пароход, идущий в Англию. Верить в значение этого билета и говорить другим о его ценности – это слишком мало. Надо действовать согласно этой уверенности. Надо сесть на пароход. Ты говоришь, что у тебя нет веры. Ко Христу подходили и такие люди. Он отвечал и на такую молитву: «Верую, Господи, помоги моему неверию» Марка 9, 24. Знаю даже такой случай, когда атеист, в отчаянии решивший покончить с собой, в последнюю минуту в глубочайшей тоске воззвал: «Боже, если Ты существуешь, спаси меня!» И он нашел Бога. Он покончил не с

ведь лично тебя в этом мире. Не отвернись от него. С Голгофского креста Бог в Сыне Своем простер руки любви ко всему миру. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Так возлюбил Бог тебя.

В мире существует много злободневных и важных вопросов. О войне и мире, о вооружении и разоружении, о социальных проблемах и другие. Все эти вопросы, проходящие и в будущем, уступят место другим. Каждый человек может интересоваться этими вопросами или не интересоваться, и все-таки жить. Но есть важнейший из вопросов. Он касается всех без исключения. Что вы думаете о Христе? Это единственный вопрос, имеющий неприходящее значение, и от ответа на него зависит вечная участь человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4:12.

Итак, что вы думаете о Христе? Вы, конечно, знаете, что 2000 лет назад он родился от Девы Марии, 30 лет жил в Назарете, 3 года проповедовал Евангелие Царства Божьего, совершал чудеса, был распят при Понтии Пилате и воскрес в третий день, как и написано было о нем в Писании. 1 Коринфянам 15:4. Этому верит каждый или делает вид, что верит. Верите, возможно, и вы, и может быть искренней и добросовестней, чем многие другие. Но какова ваша вера? Верите ли вы в реального, живого Христа или только как в историческую личность? Может быть, вы создали себе идеальный образ Христа и думаете, если бы я жил одно время с Ним, то уверовал бы и не распял Его. Но настоящий Христос совершенно иной. Он был унижен и умолен людьми, в нем не было ни вида, ни величия. Исаия 53:2. Нет, дорогой слушатель, если бы вы жили в то время, вам было бы гораздо сложнее уверовать во Христа, чем теперь. Конечно, Дух Божий всемогущ, и Он мог бы открыть ваши духовные очи, чтобы вы уверовали. Но, скорее всего, вы бы презирали Христа так же, как и поносившая Его толпа иерусалимлян. Теперь нам легче уверовать, чем тогда. В дни земной жизни Христа людям было тяжелее противостать духовному влиянию окружающего мира. И они вместе с фарисеями, законниками и книжниками сочли Христа за грешника и лжепророка. В то же время сегодня есть опасность верить в Иисуса лишь как в историческую личность. Так верить может даже атеист. Религия – это не только нравственное учение, как и нравственное учение – не только религия. Слово «религия» в первоначальном смысле означало «страх Божий». Но почему человек должен страшиться Бога, которого все почитают как благое начало? Потому что человек восстал против Бога, делает зло и живет в нем. В религии он ищет примирение с благим и святым Богом, против которого грешил и грешит. Человек ищет прощение грехов. Тысячелетия назад прощение грехов искал убогий индус на реке Ганг. Свою греховность сознавал и древний египтянин, как это подтверждает прекрасная старинная надпись. «О сердце, мое сердце, полученное от матери, которым я обладал в земной жизни, не выступай против меня, не обвиняй меня перед Богом». Прощение грехов искали греки, римляне, германцы и другие народы. Чем иным объяснить жертвоприношение и непрестанный поток жертвенной крови? Отпущение грехов ищут люди и теперь. Что же может утолить мучительную жажду очищения виновной совести и успокоить бедное и истрадавшееся человеческое сердце? Кто может примирить создание с его Создателем и отпустить великий греховный долг человека? Никто иной, как только сам Создатель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Бог во Христе примирил с собою мир. 2 Коринфянам 5:19. Итак, подлинное примирение с Богом возможно только через самого же Бога. Некогда Бог в своем всемогуществе создал мир на основе своей вечной праведности, справедливости и святости. Неприходящим законом Он связал между собой преступление и наказание. Как верно то, что ступивший в огонь сгорит, бросившийся в пропасть разобьется, так неизбежно и то, что согрешивший погибнет. Грех разделяет человека с Богом, и примирение возможно только через удаление греха. Своим грехом человек устраняет себя от Бога и, отходя от источника жизни, обрекает себя на вечную смерть. Некоторые полагают, что для спасения достаточно решительного намерения больше не грешить. Но если бы кто-нибудь заявил судье: «Признаю, что в прошлом году совершил несколько убийств, но так как с тех пор я никого не убил и впредь тоже не собираюсь убивать, то прошу полного оправдания». Справедливо ли было оправдание такого преступника? Нет. Одно лишь отречение от зла не освободит душу от вины. Всякое прегрешение против вечного и совершенного Бога вечно. Также и наказание.
кто-то должен понести наказание за грехи человечества. Это сделал Христос. Невинный взял на себя нашу вину и принял наше наказание. Кто принимает учение Священного Писания, тот признает, что Бог во Христе принес святую и совершенную искупительную жертву, предрешенную еще до сотворения мира. Смерть Христа искупила грех. Вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 19 и 20 стихи. Иисус Христос отказался от славы, которой вечно обладал на престоле своем, и сошел в мрачный, больной, пораженный грехом мир, чтобы взять на себя непосильное ни для кого другого чудовищное греховное бремя человека. Если бы Бог не положил в плане своем искупить человечество, никто не мог бы спастись, так как вся наша праведность в Божьих глазах, как запачканная одежда. Исаии 64:6. Вот почему нет другого пути для спасения, кроме как через Иисуса Христа. Слава, честь и благодарение Христу! Он ради нашего спасения смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Он принял на себя наш грех и претерпел смерть за нас. Он пережил непостижимый ужас и муки. Он был оставлен своим отцом, когда грех мира лег на его плечи, и в смертельной агонии возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Но он одолел сатану в этой смертельной брани и победил ад. Добровольно приняв смерть, Христос все претерпел до конца. С креста прозвучал победный клич искупления: «Совершилось!» Иоанна 19:30. «Совершилось мое и ваше спасение!» Как можно пренебречь Божьим зовом к спасению, за которое Он Сам заплатил такую непомерно дорогую цену? Приняли ли вы это спасение?

Я – дитя Божье. Дорогие, я не писательница и не журналистка, я простая малограмотная старушка. Мне 93 года, учиться не было возможности. В 1933 году был страшный голод. В конце многих сел стоял черный флаг. Это означало, что здесь нет ни одной живой души. После такого голода не только плоть высыхала, а, наверное, и мозги. Какая там учеба? Только научились писать, читать, началась война. После войны в 1947 году опять ужасный голод. На соседней улице с нашей мать съела 6 своих детей и все равно умерла, а сосед зарубил жену и спас этим детей. Почему я все про голод? Я дитя Божье. Мой дорогой, любимый и любящий Господь явился мне в 1922 году, когда мне было 5. Он заговорил со мной и назвал меня дочерью, хотя и родилась в неверующей семье. Как раз отец умер, а мы с мамой остались. Но я не об этом хочу рассказать. Немного об отце и сыне, в чьем доме меня приютили после того, как моего отца, отчима, осудили по 58 статье в 50-е годы, как и многих верующих. Конфисковали у нас все, дом и что в доме, а жили мы в то время в селе Городище Днепропетровской области. Маму приютила одна семья, а я пошла скитаться. Приехала в Дагестан, город Кизляр. Устроилась страховым агентом. Ходила по домам, страховала и, конечно, говорила людям о Боге и направляла уверовавших в дом молитвы. Однажды утром прихожу на работу, а меня ждет машина КГБ. Встречают и говорят: «Садитесь в машину, вы уволены». Привезли в какое-то здание и после допросов и истязаний швырнули с крыльца и спустили овчарку. Я растянулась на земле, лежу и молюсь, встать не могу, а собака добежала, обнюхала и начала лизать лицо, руки. Они, видя, что собака не разорвала, пригрозили, мол, собака не взяла, так мы доберемся еще. Я немного отошла, с трудом поднялась и в тот же день уехала в Чечено-Ингушетию. Между Грозным и Гудермесом есть такая станция «Джалка». Здесь меня временно приютила сестричка в Господе Маруся. У нее были осуждены отец и брат. Через несколько дней после того, как я поселилась у них, пришел ее брат из заключения, отца почему-то еще задержали, и вот что он рассказал. «Когда забрали отца, а за отцом и меня, оказались мы в одном лагере. Дали нам по 25 тюрьмы строгого режима. И вот в один день вызывают отца и меня, выводят во двор и говорят: «Вот сейчас будете бежать к забору, а мы вслед вам пустим собак». А собаки большие, злые, пена изо рта. И если успеете добежать, значит, останетесь живы. А не успеете, собаки разорвут вас. Посмотрим, как ваш Бог спасет вас». И мы побежали. Бежим, слышим, собаки бегут следом. Отец уже устал и говорит мне: «Беги. Может быть, успеешь добежать, а я уже не могу. Я задержу животных возле себя, пока они меня будут рвать. Ты, даст Бог, успеешь». Но я сказал: «Нет, отец, я тебя не оставлю». Взял его за руку, и мы побежали дальше. Слышим, уже собаки нас догоняют, и вдруг я споткнулся и упал. А отец, видя, что собаки настигают, упал на меня, прикрыв собой. Лежим, плачем и молимся. Вдруг чувствую, что кто-то слезы мои вытирает. Я подумал, что это отец. А когда открыл глаза, вижу, собаки лижут нас, вытирают слезы языком. Легли вокруг нас и скулят. Звали рассказчика Иваном, фамилию не помню. Тогда моя девичья фамилия была Артюшенко. Отец давно отошел к тому, в которого верил, за которого страдал, а нас еще терзали и в 60-е годы. Но это другая тема. Мне так хочется, чтобы у малодушных христиан укрепилась вера, смотря на стойкость веры братьев и сестер в прошлом столетии. Ведь не всегда так будет. Желаю всем Божьего благословения. С искренней любовью к вам, Юлия Даниловна Рязанова, Марганец, Днепропетровская область.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Победитель Золотого Царства», читает Татьяна Курмаева.
2: Анна громко закричала, услышав название тюрьмы «Лет Майюн Танг». Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием.
3: «Я приду за тобой позднее, моя дорогая!» – злобно сказал один.
2: Дона потащили к двери. Он встретился с Анной глазами и прошептал.
3: «Бог позаботится о тебе!»
2: Затем добавил еще тише. «И о моих рукописях?» Как будто он знал, что никогда не вернется, питая единственную надежду на завершение его работы перевода Священного Писания. Они расскажут историю Иисуса, которую он больше не мог рассказать. Глава 8. Закованный узник. Дона привели не к королю, а прямо в тюрьму пыток. Здесь с него сорвали одежду, руки и ноги заковали в кандалы. В них продели крепкий бамбуковый шест и поднимали на блоках до тех пор, пока не подвесили его тело над землей. Темная камера и ужасный запах ее безвоздушных глубин были невыносимы. Пол покрыт толстым слоем грязи. Дон чувствовал тошноту. Дверь захлопнулась, и он остался один со своей болью и унижением. Острые кандалы впивались в лодыжки и запястья, когда он качался на шесте. Он слышал, как под ним снуют крысы. Всю ночь он провисел там беспомощный, но никто так и не подошел к нему. Оставят ли его здесь умирать? Приступ голода усиливал его страдания. Язык распух, а в горле пересохло от жажды в этой ужасной ядовитой атмосфере. В темноте он потерял счет времени. Но на третий день дверь распахнулась. О, может быть, они убьют его? Это лучше медленной смерти от голода, пока в агонии висишь на шесте. Внезапно резко опустили шест, и узник оказался на земле. Онемевшие ноги едва могли выдержать тело, пока его тащили к двери. Он ожидал увидеть палача. После 3 дней полной темноты резкий свет ослепил его, и глаза едва могли поверить тому, что он увидел. Перед ним стояла Анна. Он был рад видеть ее, но в то же время боялся за нее. «Анна, дорогая, что ты здесь делаешь? Ты должна бежать из Авы немедленно. Попытайся связаться с английской армией и требуй защиты». Анна обняла его. «Дон, дорогой», — рыдала она, — «я не подумаю бежать из Авы, пока ты здесь. Я сделаю все, что смогу, чтобы освободить тебя. Вот смотри, я принесла тебе еду и воду. Попей, Дон, это даст тебе силы». Она поднесла чашку к его губам.
3: «Время истекло! Выходи!» – прорычал тюремщик.
2: «Уходи быстро, Анна, дорогая!» – просил Дон. Ему было невыносимо, что она такая нежная и красивая, задержится в этом ужасном месте хоть на секунду. Резким ударом его вернули в тюремную камеру и оставили лежать в грязи на полу. «О, Господи, позаботься об Анне!» – молился он. «И о моих ценных рукописях Бирманской Библии». Он знал, что если власти найдут его перевод Писания, те страницы, которые потребовали столько долгих изнуряющих лет, они сожгут их, а копий он не сделал. Весь его труд пропадет. Анна каждый день приходила в тюрьму, принося узнику еду и утешая его. Иногда ей разрешали увидеть мужа, а временами – по прихоти тюремщика, она оставляла пакет у него. Ежедневно она просила освободить Дона, искала влиятельных людей и умоляла их убедить власти, что Адонирам Джадсон, несмотря на белую кожу, друг и помощник бирманцев. Наконец, начальник тюрьмы пыток был тронут. На него подействовали ее неистощимая жизнерадостность, светлая улыбка и вместе с тем денежные подарки, которые она приносила ему. Он не осмелился освободить узника, но создал для него немного лучшие условия. Дона вывели из темницы и поместили в сарай, где, по крайней мере, был свет и немного воздуха. Но руки и ноги все еще были закованы в тяжелые цепи, дабы ему не вздумалось бежать. «Анна, дорогая, рукописи целы?» – спрашивал он то и дело. «В полной безопасности, Дон. Я закопала их вместе с серебром под домом. Даже если все сгорит, они останутся там». Дон не был удовлетворен. «Они знают, что я над чем-то работал», — сказал он. «Они будут искать бумаги, содержащие слово «Бог». Под домом как раз то место, куда они полезут в первую очередь. Ты должна убрать их оттуда».
3: «Может быть, лучше принести их в тюрьму? Они послужат тебе утешением, правда?»
2: План был рискованным. Ну а где безопаснее? Анну могли поймать с ними. Много раз ее корзину обыскивали. Если тюремщик случайно найдет Библию, то, конечно же, ее уничтожат.
3: «Я знаю, что делать», — сказала находчивая Анна. «Завтра я принесу тебе подушку, хорошую мягкую подушку под голову, а вовнутрь, в перья, зашью рукопись перевода Евангелия». Верная своим словам, Анна на следующий день прибыла, неся драгоценную подушку. Тюремщик проткнул ее.
2: «Мы наполовину так не балуем наших заключенных», заметил он саркастично.
3: Анна, затаив дыхание, попыталась улыбнуться как можно естественней. Какое счастье, когда он отдал ее, ничего не подозревая. Дон почувствовал, что подушка – большое удовольствие не только для его больной головы, но и для души, когда ощущал ее твердую сердцевину. Дон часто спрашивал, как идут дела на войне. Продолжаются ли сражения? Кто побеждает? Казалось, никто ничего не знал о том, что происходит на юге. Время от времени в Ави стреляли из орудий. Так передавали новости битвы. Один выстрел – поражение бирманцев. Два выстрела – победа. Три выстрела были призваны объявить о сбросе британцев в море. Однако ни разу больше одного выстрела не звучало. Продвинулись ли англичане вперед? Если они приблизятся к столице, смогут ли они спасти бедного узника? Или его жестоко замучат до смерти за тех бирманцев, которые погибли в сражении? Проходили дни и недели. Дон слабел и слабел. Он уж давно бы умер, если бы не питательная пища, которую ежедневно приносила ему его верная жена. Появляясь в тюрьме, она всегда была весела, хотя, покинув ее, она не раз плакала, видя перемены в муже. Его черные волосы поседели, а на лице появились следы страданий. Анна продолжала свои попытки освободить Дона, чтобы вылечить его, но все надежды казались тщетными. Однажды, подходя к тюрьме, Анна была удивлена странным ревом, как будто рычало какое-то дикое животное. Анна призадумалась, что бы это могло означать, что еще замыслили коварные тюремщики. Она увидела в тюремном дворе заключенного в крепкую клетку свирепого льва из джунглей. Анна пришла в ужас. Неужели? О, нет! Конечно, они не собираются бросить узника голодному льву. Она знала, что они могут такое сделать. Когда она пересекла двор, сверкающие глаза огромного зверя жадно следили за ней.
2: а сам он метался по клетке, издавая грозное сердитое рычание. «Зачем? Зачем лев здесь?» — спросила она тюремщика нервно, боясь услышать его ответ. Тот с радостью потер руки.
3: «Король джунглей избавит нас от всех английских дьяволов!» — сказал он ликующе.
2: Сердце Анны болезненно сжалось, когда она представила себе, что эти слова могут исполниться. Почувствовав слабость, она оперлась о стену, но тюремщик был так возбужден, что не заметил ее горя.
3: «Мы теперь знаем, как разбить врага!» — сказал он. «Наши храбрые мужчины были удачливы и поймали льва. Теперь мы не будем кормить его. Он будет слабеть и слабеть. Силы оставят его. Соответственно, ослабеют и англичане. Бирма

он затих. Лев был мертв, заморен голодом до смерти его жестокими ловцами. А английская армия по-прежнему продвигалась вперед. Ее сила не уменьшилась. Утраченные надежды бирманцев отразились на лице надзирателя в тот день, когда труп льва вывезли в лес, где он когда-то бродил на свободе, гордясь своей силой. В этот день Дон выразил странную просьбу. Он спросил, нельзя ли ему перейти в пустую клетку. Достаточно крепкая, чтобы удержать неукрощенного льва, она не даст ему никаких шансов на побег, но он, по крайней мере, будет на свежем воздухе. Его просьба была удовлетворена, и белый человек занял место льва. Анна продолжала приносить еду. Каждый день на час ее впускали в клетку с узником, и они с надеждой говорили о том времени, когда Дон будет свободен. Иногда заходили старые преданные друзья Ноу и Тахлах. Они радовали Джадсона тем, что остались верны учению Иисуса. Они узнали, что доктор Прайс тоже заключен в тюрьму, но никто не знал, куда его забрали. Вместе они молились, чтобы Бог спас Бирму. Однажды жарким утром, когда Джадсон пробыл в тюрьме около года, его снова потащили во двор пыток. Он часто слышал крики несчастных узников, которых пытали в этом месте. Земля была устлана костями жертв. Значит, подошла его очередь. Он всегда знал, что когда-нибудь она дойдет и до него. «Должно быть, это конец», – подумал он. Ему снова захотелось увидеть Анну. Он знал, что она придет и заберет драгоценную подушку, и его труд не пропадет. Наступит день, Бирма станет свободной от тирана, который сейчас правит ею. Его Библию напечатают и будут свободно читать. С ног сняли кандалы, и его сковали цепью с другим узником, похожим на испанца. Окруженные стражниками, которые были вооружены ножами, они брели по улицам Авы. После долгого заключения трудно и болезненно было ходить. Возможно, вид белого человека в цепях доставит удовольствие городскому населению, взбодрит их после новостей о еще одном проигранном сражении. Никто из тех, кто слушал Джадсона, не узнал бы бывшего учителя в изможденной спотыкающейся фигуре. Они шли через город и дальше, подгоняемые ножами своих жестоких тюремщиков. Стояла невыносимая жара. Солнце безжалостно пекло Дона, и хотя бы глоток холодной воды, пусть даже из грязных луж, что попадались по дороге. Усталые и разбитые ноги кровили, когда он тяжело ступал на острые камни. Как долго их еще будут гнать и куда? Весь день они тащились по пыльной булыжной мостовой, а ночью им разрешили присесть у дороги. Они были совершенно истощены и все еще скованы. У Дона не было сил разговаривать, и он тихо уснул. Он проснулся, когда солнце поднималось над горизонтом, и почувствовал, что все тело его как будто сковано. Он не может им управлять и даже пошевелить. «Куда мы идем?» – спросил он и услышал резкий ответ. «Ты скоро увидишь!» Какую еще новую пытку придумали их надсмотрщики? Снова и снова он пытался подняться, но беспомощно падал на землю. Когда солдаты обнаружили, что ни побои, ни угрозы не могут заставить узников стоять, они привезли повозку и бросили их в нее. Тряска в повозке по булыжной дороге была новой пыткой. Они ехали все дальше и дальше, милю за милей, пока не приехали в маленькую деревушку Унгпенла. Здесь телега остановилась, узников сняли и приковали к столбу в открытом рисовом поле. И не скрыться от палящих лучей полуденного солнца. Дон подслушал разговор охранников, стоящих в укрытии, и узнал свою дальнейшую судьбу. Эта деревня – место рождения командующего бирманской армией. Здесь он намеревается устроить парад

0: своих солдат, которые все еще собирались сбросить англичан в море. Семья генерала должна была поддержать славу ее великого сына. Одним из мероприятий этого жуткого празднества было бы погребение этих несчастных узников заживо. Армия пока не прибыла, но ее ожидали со дня на день. Ничто не нарушало тишины дня. Джадсон не ел уже двое суток с последнего посещения тюрьмы Анны. «Пожалуйста, Господи, дай мне силы выстоять до конца!» – молился он, пытаясь защитить голову от палящих лучей солнца. К вечеру издалека послышался грохот. Могла ли это быть приближающаяся армия? Ее, безусловно, должны приветствовать криками и барабанной дробью. Над дорогой клубилась пыль. Она была все ближе и ближе, пока не показался вол с телегой, несущейся с бешеной скоростью. Джадсон протер глаза. В повозке была Анна, отважная, бесстрашная героиня. Она узнала, где находится муж, последовала за ним и нашла его. Анна привезла еду и питье. Когда она снимала пакет с повозки, охранники насмехались над ней. «Ты как будто собираешься здесь остаться, безумная белая женщина!» «Я приехала и останусь, пока мой муж будет здесь», — ответила она, и они не могли не удивиться, что эта женщина обладает таким мужеством и терпением. Анна привезла с собой повара Коо Чила. Вместе они разожгли огонь и приготовили еду для себя и Дона. «Да благословит тебя Бог, Анна!» — сказал Джадсон. И он поведал ей о той участи, которая ожидала его. К его изумлению Анна рассмеялась. «Тебе незачем беспокоиться!» — успокоила она. «Армия никогда не придет. Командующий, в честь которого должен проводиться парад, сам мертв. Я видела собственными глазами, как его свергали. Его протащили по улицам Авы, а затем его затоптали слоны, потому что он оскорбил господина жизни и смерти». Глава 9. Во дворе короля. Английская армия продолжала продвигаться на север. День за днем раздавался одинокий выстрел из пушки на Дворцовой площади. Она сообщала жителям Авы, что еще одна битва проиграна. Бирманская армия была полностью разгромлена, ее солдаты разбрелись и скрывались в зарослях джунглей. С приближением англичан город все больше охватывала паника. Стал бояться даже король. Все его пустые бахвальства ни к чему не привели. Ни они, ни его магические действия, ни молитвы Бути, ни храбрость его солдат не могли сдержать натиска врага. Боясь за свою жизнь, Багги Доу решил, что он должен договориться с англичанами. Видя, что победить их не удастся, он надеялся их подкупить. Он решил начать мирные переговоры с английским командующим, но возникло еще одно затруднение. Как он сможет разговаривать с человеком, язык которого не понимает? Кому можно доверить переводить? Он вспомнил белого учителя, друга белого доктора. Что случилось с этим человеком, так хорошо говорящим на языке пали? Не казнили ли его? Тогда призвали премьер-министра и приказали немедленно отыскать Адонирама Джадсона. «Он был в тюрьме, ваша светлость, но я не помню, чтобы кто-нибудь говорил о его смерти. Возможно, он выжил, я узнаю». «Если с ним что-то случилось, вы поплатитесь за это жизнью!» «О, господин белых слонов! Я разыщу его немедленно!» «Вам следовало бы знать, что он мне понадобится!» — заявил вздорный монарх, забывая, что сам объявил Джадсона предателем и шпионом. «Если бы не преданность Анны, Дон, конечно, давно бы уже умер в тюрьме». Услышав слова королевского посланника, надзиратель тюрьмы Ункпенла повелел: «Приведите вашего белого узника! Король требует его немедленно!» Дон едва ли мог поверить, что Багги Доу хотел что-нибудь, кроме как снова обрушить на него оскорбление. Но королевскому приказу должны сразу же повиноваться. Задержка могла стоить тюремщику жизни, поэтому с лихорадочной поспешностью узник был приведен в маломальски презентабельный вид. Его спутанные волосы были подстрижены, разорванная одежда зашита, а цепи сняты. Никто бы не узнал в нем того Джадсона, который впервые появился при дворе. Он был худым, изможденным, похожим на пугало, которое даже не могло стоять прямо. Поддерживая, двое придворных ввели его в золотой тронный зал.
1: «Что это за пугало?» – закричал король. «Как он осмелился предстать в таком виде? Кто разрешил ему войти?»
0: Премьер низко поклонился.
1: «О, самый драгоценный господин!» – ответил он. «Это белый учитель, за которым вы послали. Я нашел его в тюрьме Унгпенла. Боюсь, что он болен. Тогда лечите его и кормите!»
0: Повернувшись к Джадсону, Багги Доу сказал, что ему нужен честный переводчик, который мог бы понимать и писать как по-английски, так и на золотом языке Бирмы.
1: «Английский командующий, который разрушил нашу страну, прислал мне документы», — сказал он. «Мне надо точно знать, что в них написано. Ты должен взять их и перевести, чтобы я понял. Затем принести их мне. Я дам ответ, и ты должен переложить мои слова на эти варварские буквы ненавистного врага. Могу ли я доверять, что ты не обманешь меня?»
0: Багги Доу вздрогнул, когда посмотрел снова на исхудавшее лицо Дона. Способен ли человек, столько претерпевший, забыть о мести? Не воспользуется ли он случаем предать своих мучителей? Хотя спина Джадсона была согнута и его лицо измождено, но глаза были ясными, когда он свободно и прямо смотрел на короля.
1: «Я слуга Иисуса Христа», — сказал он смело, «и вы можете доверить мне сделать то, что правильно и истинно».
0: Багги Доу не мог объяснить, почему, но он знал, что может довериться этому человеку. Он верил ему. Работа, которую Дон должен был делать следующие 6 недель, могла устрашить и сильного человека. Его, изможденного голодом и тюрьмой, заставили трудиться над переводом пространных документов, которые поступили от британского командующего сэра Арчибалда Камбелла. Все незначительные детали каждой фразы нужно было объяснить капризному королю, который не столько не мог, сколько не хотел понять условия подписания мира. Багги Доу не хотел уступать никаких своих прав взамен на безопасность. Его изворотливые ответы необходимо было передать четко и ясно английскими предложениями. Разумеется, англичане отказались идти на дальнейшие уступки, так что процесс приостановился, и все нужно было начинать сначала. Наконец, после 6 недель переговоров, договор компромиссов был составлен. В эти напряженные дни Анна ухаживала за Доном вместе с доктором Прайсом, которого тоже освободили из тюрьмы. Они жили в хижине на берегу реки Иравади, на полпути между городом и лагерем, где разместилось командование английской армии. Устав от постоянных уловок Багги Доу, сэр Арчибалд Камбелл исчерпал свое терпение. Он объявил, что прекращает переговоры.
1: «Это мои последние условия», – объявил он в феврале 1826 года. «Принимайте их завтра к обеду, или мы движемся на Аву, и я не отвечаю за последствия и даже не гарантирую безопасности самому королю Багги Доу».
0: Джадсон поспешил во дворец. Он увидел, что господин Белых Слонов не был расположен слушать условия.
1: «Я не подпишу документ!» – запротестовал он.
0: Тщетно убеждал его Дон в том, что если он откажется подписать, то ввергнет себя и свой народ в беду.
1: «Они просят слишком много! Почему я должен платить им?»
0: Тот факт, что уже 6 недель не было сражения, для него был знаком слабости британцев. Он поднял руку. Аудиенция закончилась. Золотые уста отговорили. Кэмпбелл определил время для подписания договора до полудня следующего дня. Дело было срочным, если хотели предотвратить полное разрушение города. Что мог сделать Джадсон? Багги Доу пренебрегал его советом. Дон провел бессонную ночь. На рассвете он уже был во дворце, но господин жизни и смерти еще спал и ни о чем не беспокоился. «Тебе лучше пойти к англичанам и поговорить об отсрочке», – предложила Анна. Из английского лагеря, что был через реку, доносились звуки труб. Снимались палатки. Армия готовилась к маршу.
1: «Не думаю, что это поможет», – сказал Дон. «Кэмпбелл и так слишком долго терпел, но я попробую еще раз».
0: Едва он договорил, послышались торопливые шаги.
1: «Вас вызывают во дворец, великий белый учитель!»
0: Его впустили к золотому присутствию прямо без всяких церемоний. До короля дошла новость, что английская армия была на марше. Он теперь действительно испугался.
1: «О, правдивый человек Иисуса Христа!» – спросил он. «Скажи мне, уйдут ли англичане, если я подпишу бумагу? Как я могу быть уверен, что они сдержат обещание?»
0: «Я вполне уверен, о король больших сомнений, что они уйдут, если вы сделаете то, чего они просят в документе».
1: «Сколько денег они хотят?»
0: 10 миллионов рупий и 2 провинции». Принесли договор и прочитали королю еще раз.
1: «Заплатите им все до последней монеты», – приказал он. «Я поверю слову человека Иисуса Христа».
0: Это был восхитительный комплимент человеку, которого раньше король и его чиновники так бесстыдно оскорбляли и обращались, как с предателем. Принесли перо, и король поставил подпись на пергаменте, приготовленном Джадсоном.
1: «Немедленно отправляйтесь в английский лагерь», – приказал Дон, «и смотрите, передайте бумагу лично сэру Арчибалду Кэмпбеллу».
0: 2 человека бросились выполнять задание.
1: «Возьмите самых быстрых лошадей!» – распорядился Джадсон. «Господи, помоги им прибыть вовремя!»
0: Дон повернулся к трону. Там, сжавшись в комок, точно в воду опущенный, сидел Багги Доу. Все его гордое бахвальство и спесь слетели, а по щекам катились слезы. Джадсон тихо вышел из тронного зала. Договор Яндабу, как и ожидалось, был заключен 24 февраля 1826 года. На следующий день Джадсон еще раз появился во дворце. Король пришел в себя и принял обычный вид. Первый взнос денег был выплачен, и Ава была спасена от мародерства армии.
1: «Я хочу поблагодарить вас, белый учитель», – сказал Багги Доу. «Вы можете просить любую награду. Вы получите любой титул. Вы будете великим при дворе, ведь вы спасли нас от врагов».
0: Эти слова звучали как-то странно из уст короля, который совсем недавно бросил Джадсона в тюрьму как шпиона.
1: «Я глубоко тронут», – признался Дон, – «добротой вашего величества». «Я не прошу никакой награды, но позвольте мне учить ваших людей. Я не могу остаться в Аве. Моя работа в Рангуне, и я должен вернуться, если на то будет ваше высочайшее соизволение».
0: Король нахмурился. Он не понимал человека, который не ищет себе славы и богатства.
1: «Я прошу вас, не покидайте нашу землю, о человек, стоящий доверия».
0: Джадсон низко поклонился. Теперь ему предоставлена свобода, чего он так желал. Он сможет работать и проповедовать. Как же дорого обошлась ему победа!
1: «Я действительно останусь в Бирме, пока Господь даст мне силы работать для него здесь», — сказал он. «Это хорошо!»
0: Рука золотого владыки поднялась. Аудиенция закончилась. Джадсон покинул дворец, но он слишком хорошо знал, как непостоянен в своих капризах эгоистичный и раздражительный король, и постарается извлечь максимальную пользу из предоставленной ему возможности. Глава 10. В поисках подушки. Прежде чем отправиться на юг, в Рангун, Джадсон должен был сделать одно дело. Необходимо было найти подушку, где спрятаны его драгоценные рукописи переводов, Евангелие от Иоанна, послание к Ефесянам и книги Деяний. Когда его увели со двора пыток, подушку у него отобрали. В последний раз он видел ее на грязном полу тюремной камеры, куда тюремщик бросил ее. Анна же была занята только поисками мужа. Она думала только о нем и о том, как его спасти, когда преследовала его охранников Вунг Пенла. Много раз Дон просил ее пойти и поискать его сокровище. Слишком большое внимание к простой и ничего не стоящей подушке могло вызвать подозрение. Анна действительно вернулась в Аву, но не нашла и следов подушки. Она попыталась скрыть неудачу от Дона, зная, какое большое значение он придавал ее ценному содержимому. «Если они убьют меня, — говорил он, — однажды кто-то напечатает эту книгу, и Слово Божье смогут читать. Годы моего тяжелого труда не пропадут даром». Но подушку не находили. Надзиратель городской тюрьмы заявил, что и в глаза не видел ничего подобного. «Много узников перебывало в этой дыре с тех пор, как белый учитель был здесь», — сказал он. «Это не важно», — схитрила Анна. «Я только хотела иметь ее как память».
1: «Хорошенькой даме, как вы, не нужны воспоминания о тюрьме и подобных вещах. Забудьте о прошлом».
0: Разве он мог понять, что Анна никогда не сможет забыть все ужасы, которые ей довелось увидеть? Конечно, и никогда не забыть мужество Адонирама. После освобождения Дона из тюрьмы несколько недель миссионеры были заняты срочной и напряженной работой, и было не до подушки. Теперь, когда договор был подписан, Дон решил, что не покинет Аву, пока не найдет ее. В доме миссии Анна лежала больная тифом в тяжелой форме. Доктор Прайс, рискуя заразиться, самоотверженно лечил ее, а верный Коучил ухаживал за ней. Дон все время был рядом и в страхе за нее забыл обо всем. Как только она достаточно окрепла для путешествия, доктор Прайс убедил, что ее нужно перевести на юг, в Рангун, не откладывая. С Авой было связано слишком много ужасных воспоминаний. Дон сразу же все приготовил для дороги. Анна, стоявшая рядом, такая прекрасная, была сейчас для него дороже содержимого подушки. Если Господь даст ему силы, перевод можно сделать снова. Прежде всего, он должен позаботиться о своей любимой жене. Они сели в лодку и поплыли вниз по Ираваде, на берегах которой выстроились бамбуковые деревья. В небе низко висела луна и освещала окружающий пейзаж, бросая темные тени на воду. Анна лежала на дне лодки, слушая нежный плеск воды о борт. Преданные Коучил и Тахлах сидели на веслах и ровно гребли на юг. «Я так счастлива, Дон!» – вздохнула Анна. «После долгих 4 лет мы снова свободны, можем идти, куда пожелаем, и делать, что хотим. Я просто не могу поверить, что это правда».
1: «Да, свободны. Свободны служить Иисусу. Свободны основать церковь для Него в Бирме. Это все, что я просил».
0: Все страдания, выпавшие на их долю, не изменили их целей. Рангун был центром больших сражений. Английский гарнизон все еще стоял там. Как изменился их дом за 4 года войны? Остался ли кто-нибудь в городе, кто помнил их? Что стало с его первым учителем, монахом Оо Унгманом, и Маунг Швайгонгом, робким ученым, который интересовался, но никогда не следовал по пути Иисуса. Об этом они думали, когда приближались к городу. Дон предвкушал возобновление острых дискуссий, которые доставляли ему столько наслаждения. «Ты все еще горюешь о подушке, дорогой?» — спросила Анна, когда заметила печальный взгляд мужа. Они вышли и расположились под камаринским деревом, и Коучил начал готовить еду. У них появился аппетит, когда до них дошел приятный запах пищи. Благодаря тому, что они теперь жили на открытом воздухе, Анна стала лучше выглядеть после тяжелой болезни. На щеках появился румянец, отросли волосы, коротко остриженные во время болезни, и теперь нежно завивались. «Однажды я вернусь в Аву и поищу подушку. Я уверен, что она не потерялась». Дон не мог сказать, почему он был так уверен, что найдет рукописи, но его вера была непоколебима. Рангун был в руинах. Английские орудия разрушили много непрочных бамбуковых построек. Великий храм Шведагон, однако, все еще устремлял свои золоченые шпили ввысь, в безоблачное небо. «Смотри, наш старый враг ждет нас», сказала Анна, взглянув на его величественные очертания. Приблизившись, они заметили следы войны. Во дворе храма стояли обгорелые акации. Некогда прекрасные пруды с цветами лотоса, где происходило первое тайное крещение, высохли и пришли в негодность. Они, очевидно, использовались под окопы во время сражений. Не было ничего удивительного, если они найдут дом миссии разрушенным. Все было разграблено, и сад превратился в заросли сорняков. «Я сбегаю на базар и куплю все, что надо на вечер», — сказал Коучил. «Будем спать в лодке, пока не возведем дом». Анна и Дон прогуливались по запущенному саду. То там, то здесь попадались выжившие растения, с надеждой пробивавшиеся сквозь сорняки, разросшиеся вокруг. «Это предзнаменование», — сказал Дон. «Зерно правды не умирает, хотя бы его погребли под слоем суеверия, зла и страха. Оно пробьет себе дорогу к свету и зацветет над всем, что пыталось убить его. Да победит слово Господне!» «Смотри!» — вскричала Анна в удивлении. «Могила!» Под акацией возвышался холмик земли с колючей порослью. Неотесанный камень криво стоял в изголовье. «Интересно, кого же это могли похоронить в нашем саду?» Анна отодвинула ползущее вверх растение, обвивавшее камень. Дон в это время осматривал разрушенный дом и, услышав ее восклицание, быстро подошел к ней. Вдвоем они склонились и увидели несколько неровных букв, выбитых на камне. «Тот, кто это делал, не был каменотесом, и у него был плохой инструмент», — заметил Дон. С большим трудом они сложили из странно искаженных бирманских букв имя Маунг Швайгонг. «Маунг Швайгонг! Итак, он все-таки вернулся», — сказала Анна. «Да, как жаль, что нас не было здесь, и мы не могли его приветствовать. Я всегда чувствовал, что он стал бы христианином, не будь он столь робок. Что он сказал, когда покидал нас?» «Кто знает, возможно, в свое время я стану христианином. Если золотые ноги отдохнут, я вернусь». «Да ведь он был первым, кто сказал нам о болезни старого короля, не так ли?» «Да, именно так, бедный Маунг Швайгонг. Он думал, что новый король принесет свободу и освобождение для всех. Как же он ошибался! Как жаль, что мы не знаем, как он встретил свой конец и почему он вернулся в миссию». «Давай очистим могилу от сорняков», — предложил Дон. «Я чувствую, будто он сейчас рядом с нами», — добавила Анна. «Смешно, но как когда-то мне казалось, что в этом саду невидимые глаза следят за нами, так и сейчас у меня такое же чувство». Дон огляделся. Никакого движения, ни знака присутствия живого существа в этом опустошенном месте.
1: «Ты становишься нервной, моя дорогая. Здесь никого нет».
0: Но он был неправ. Многие наблюдали за возвращением белых учителей. Когда они проходили через сад, за каждым их движением следили. Внезапный треск веток заставил Анну и Дона подскочить. Погруженные в свои воспоминания о проведенных здесь счастливых днях, они не заметили, как кто-то тихо шел за ними. Он скрывался в тени старого заята.
1: «Мой учитель!» — воскликнул Дон. «Как мы рады вас видеть!»
0: О-о Унгмен, монах-отступник, их первый посетитель в Бирме, теперь тоже был первым, кто приветствовал их возвращение в Рангун.
1: «У нас нет дома, чтобы предложить вам кров», — признался Дон. «Но с радостью выслушаем, как вы жили до этого времени. Вы были в безопасности, когда в Рангуне бушевала война».
0: Они вместе сели на бревно среди пустоши, в которую превратился их сад. О-о приподнял с высокой травы длинную мантию, открывая при этом татуировки на ногах. Он поведал им трагическую историю. Когда английская армия приближалась к Рангуну, бедные перепуганные люди города, веря, что белый учитель их предал в руки врага, напали на дом миссии. Хоксы сбежали, да их бы убили, если бы не английские солдаты. Все ценное из дома было вынесено.
1: «Меня тоже подозревали в том, что я поддерживаю связь с врагами страны. Разве не я научил вас говорить на нашем языке и открыл вам многие наши секреты? Без меня, утверждали они, вы были бы не мы», — сказал О-о.
0: «Как же вам удалось бежать?»
1: «Я ушел в укрытие, о великий белый учитель. О-о Унгмен родился не вчера». Он смог перехитрить бедных неграмотных людей, желавших разрушить здание миссии. Мой благородный друг, я вспомнил ваше мужество, и я молился вашему Богу, и он избавил меня.
0: Многочисленные дискуссии никогда бы не привели его к вере. Страдание сделало это. О-о Унгмен стал христианином.
1: Мне так хотелось рассказать вам о том, продолжал он, что я понял, что ваше учение истина, и что Иисус жив и может помочь, но вы были при дворе. Кто знал, увижу ли я вас когда-нибудь снова? Я решил остаться около вашего старого дома, и если вы когда-нибудь вернетесь, приветствовать вас здесь.
0: Мы и не ожидали, что нас так хорошо встретят, О-о Унгмен. Теперь у нас есть еще один работник, который поможет нам проповедовать Евангелие.
1: «Это будет нелегко, мой господин».
0: Выражение лица О-о свидетельствовало о трудных временах, которые он пережил.
1: «Люди готовы поверить пустым сплетням. Они будут продолжать говорить, что вы шпион. Вам следует быть осмотрительным».
0: Последние месяцы О-о жил в разрушенном заяте. От здания миссии осталось только 4 угловых прямостоящих столба, и до тех пор, пока не возведут крышу, он пригласил Анну и Дона жить вместе с ним.
1: «А что вы можете сказать о могиле в саду? Расскажите нам о Маунг Швайгонге, робком ученом. Как он оказался здесь?» «Это был великий человек», — сказал О-о. «Из робкой, испуганной мышки он превратился в грозного рычащего льва благодаря силе Иисуса. Я никогда не видел такого чуда!»
0: Оказалось, что однажды, просматривая, нет ли кого в саду миссии, О-о увидел человека, заламывающего руки, должно быть, в отчаянии. Это Маунг Швайгонг пришел искать белых учителей.
1: «Я обещал вернуться!» — отчаянно сказал он. «Мне нужно передать важное послание!»
0: О-о успокоил оборванного и усталого путника. Маунг Швайгонг пришел из Авы, принес новость и боялся, что белый учитель Джадсон никогда не вернется. Возможно, если даже ему удастся избежать жестокого убийства, он умрет в этой страшной тюрьме.
1: «Его мужественное страдание за нас и за своего Бога, — говорил он, — доказало мне, что его вера действительно обладает секретом силы. Я тоже хочу принадлежать Иисусу Христу, но, увы, не осталось никого, кто бы наставил меня на истинный путь».
0: Все это время он держал какой-то сверток. О.О. привел его в Заят, накормил и дал отдохнуть. Вместе они молились и вместе начали очищать дом миссии от обломков. Мужчины надеялись найти сохранившиеся рукописи белого человека. Им повезло найти только 4 обгоревшие страницы Евангелия от Матфея, и эти страницы были всем, что осталось от Евангелия. Но Швайгонг был болен. Лихорадка измучила его, и, несмотря на заботливое ухаживание О.О., было ясно, что долго он не проживет.
1: «Оставь меня в саду белого человека!» – попросил он. «Если он когда-нибудь снова появится здесь, то узнает, что я сдержал свое слово и вернулся».
0: Перед смертью Швайгонг взял с О.О. слово, что тот сохранит в целости грязный сверток, который принес сюда.
1: «Это раньше принадлежало мистеру Джадсону», – сказал он. «И ты должен передать его следующему белому учителю, который придет сюда».
0: Так умер Швайгонг.
1: «Когда стемнело, я похоронил его в вашем саду», — закончил О.О. «Затем то место укрыл сорняками, чтобы любопытные глаза не спрашивали, что случилось».
0: «Бедный Швайгонг, я рада, что он вернулся», — сказала Анна.
1: «А что со свертком?» – спросил Джадсон. «Какое же мое сокровище он так берег?» «После его смерти я развернул грязную тряпку, покрывающую сверток. Внутри оказалась очень грязная подушка. И только. Я думаю, что ум бедняги, должно быть, помутился».
0: «Подушка? Нашлась подушка?» – вместе воскликнули Дон и Анна. «Где она сейчас?»
1: «Я спрятал ее в соломе Заята».
0: О.О. Унгмен поспешно взобрался по верхним ступенькам, ведущим в то место, где она была укрыта. «Неужели это та подушка, в которой спрятана драгоценная рукопись?» Дон едва мог дождаться и узнать, так ли это. Но как Маунг Швайгонг смог завладеть ею? О.О. положил на пол перед ними мокрый грязный сверток. Любой посчитал бы его омерзительным и не захотел бы прикасаться к отвратительному предмету. Взяв нож, Дон распорол подушку. Во все стороны разлетелись перья, и там внутри, неповрежденной в непромокаемой обертке, лежала рукопись в целости и сохранности. Бог действительно использовал своего слугу Маунг Швайгонга, робкого, но намного сильнее, чем он сам осознавал. Может быть, ученому было известно о содержимом свертка, который он нес? Этого им уж никогда не узнать. Они понимали только то, что Господь чудесным образом через множество страданий привел своих слуг к истинной вере. Когда Коу Чил вернулся с базара, он удивился великой радости на лицах своих друзей. В Заяте они вместе преклонили колено и поблагодарили Господа. Затем, подкрепившись едой, которую приготовил Коу Чил, они начали очищать территорию и восстанавливать здание миссии. Церковь Иисуса Христа в Рангуне будет расти. Джадсон работал с новыми силами. Рядом с ним была Анна. И вдруг он заметил, что повторяет по-бирмански стихотворение, которому впервые его научил О.О. Унгмен. «Я свободен от гнева, свободен от упрямства. Мой дом не имеет крыши, но и страстей бушевавших во мне больше нет. Так пусть же льет дождь, если тебе угодно о небо! Вот и закончилась замечательная повесть о жизни и служении в Бирме отважного миссионера Адонирама Джадсона и его жены Анны, которая была его неизменной помощницей и спутницей. А сегодня будет новый золотой стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, 11 глава, с 24 по 26 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.
2: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашою, прошли бы над душею нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

0: Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.
1: На душе у Катюши было радостно и даже празднично. Она с удовольствием смотрела в окно вагона, за которым мелькали унылые зимние пейзажи. Но девочка не обращала на это никакого внимания. Все ее мысли сосредоточились на одном – сколько еще времени осталось ехать до Ростова, где живет ее любимая бабушка Аня. Каждый год Катюша проводила свои зимние каникулы у нее в Ростове, и ей это очень нравилось. Мама привозила ее к бабушке на 10 дней, и потом приезжала за Катюшей, и они опять поездом ехали в Краснодар, к себе домой. Каждый раз, уезжая от бабушки, Катюша плакала и не хотела с ней расставаться. Иногда она даже думала, что ей лучше жить все время с бабулей, чем со своими родителями, которые были постоянно заняты. Бабушка научила Катюшу читать и писать, научила любить хорошую музыку. Часто по вечерам они садились рядом на старенький, но очень уютный диванчик, и бабушка Аня читала Катюше интересные истории из Библии и потом отвечала на многочисленные вопросы внучки. По воскресеньям Катюша ходила с бабушкой в церковь, где очень торжественно пел хор и много рассказывали о рождении Иисуса Христа. Катюша окуналась совсем в другую жизнь, которая ей очень нравилась. Первый раз родители оставили ее с бабушкой Аней, когда ей было 7 лет, и она училась в первом классе. Сейчас Катюше исполнилось 12, и каждую свою зимнюю поездку к бабушке в Ростов она помнила до мельчайших подробностей. Правда, она знала, что папа и мама были недовольны тем, что бабушка говорит ей о Боге и учит молиться. Но это не останавливало Катюшу. А наоборот, она думала, что было бы очень хорошо, если бы и ее родители стали верующими, как бабушка Аня. Себя Катя тоже считала верующей, но, как она думала, не настоящей. В церковь она ходила только в Ростове с бабушкой и даже принимала участие в рождественских детских служениях, рассказывая стихи о рождении Иисуса Христа. Но дома, в Краснодаре, в ее семье имя Божье никогда не призывалось. Иногда после очередного посещения бабушки Катя пыталась молиться перед едой, но родители сразу останавливали ее и раздраженно кричали, что больше она не поедет в Ростов набираться всяких глупостей и что все эти молитвы для старых и забитых людей. Катя очень боялась, что ее больше не отвезут к любимой бабушке и обещала, что больше не будет молиться. Старший брат Игорь тоже смеялся над ней и называл богомолкой. И когда Катя становилась на колени вечером перед сном, врывался к ней в комнату, включал свет и звал родителей, которые опять начинали кричать и требовать, чтобы она не делала этого и не позорила их перед обществом, и что никакого Бога на свете нет, и все это чепуха. Катя ложилась в свою постель, тихо плакала и долго не могла уснуть. Никого не было рядом, кто бы мог успокоить ее, и она мысленно просила Бога простить ее за то, что у нее не хватает мужества возражать родителям и брату. Так проходили год за годом, но в сердце своем девочка носила чистую веру в Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа и очень страдала из-за того, что не может открыто молиться и читать Библию, бабушкин подарок, которую ей приходилось прятать от родителей. В школе она тоже скрывала свою веру в Бога от страха перед родителями и особенно перед отцом, который был руководителем одного из больших предприятий в городе и очень дорожил своим положением в обществе. Дома у них очень часто проходили бурные застолья с друзьями родителей, которые тоже занимали руководящие посты. После того, как гости расходились, Катины родители часто ссорились, громко кричали, обзывая друг друга, и иногда дело доходило до драки. Катя сильно переживала и мысленно молилась, чтобы Господь остановил их и дал ее родителям в нем нуждаться. Анна Викторовна встретила своих родных очень приветливо и тут же усадила за стол покушать с дороги. Катюша знала, что бабуля никогда не садится за стол без молитвы, и со страхом посмотрела на маму. Когда бабушка стала благодарить Бога за благополучный приезд дочери и внучки и просить благословения на пищу, Катя встала и склонила свою голову. Но ее мама осталась сидеть, недовольно вздыхая. После обеда, когда Катя с бабушкой сели на их любимый диванчик, Катина мама начала разговор, которого так боялась Катя. «Мама», — сказала она, — «я тебя очень прошу, не забивай голову Кате всякой ерундой. Она уже большая, и это может повлиять на ее будущее и на нашу семью вообще. Сергей очень дорожит своей работой, и если наши друзья узнают, что Катя стала верующей, над нами будут смеяться и, возможно, перестанут с нами дружить из опасения, что их дети попадут под Катино влияние. Она хорошо учится, и вообще она умная девочка, и ее ждет прекрасное будущее. Если ты не перестанешь таскать ее в свою секту, мы не будем больше привозить к тебе Катю, хотя должны признаться, что ее здоровье намного улучшается после каникул у тебя, и ваши ежедневные прогулки в парке идут ей на пользу. Также музыкальные занятия с тобой дают отличные результаты. Но все же ты должна дать мне слово и сдержать его, что перестанешь забивать ей голову библейскими сказками, будешь больше гулять с ней на свежем воздухе и обучать музыке. Иначе я не могу ее здесь оставить. Мой муж запретил мне это». Катя сидела на диване, закрыв лицо руками. Она не могла сдержать слез и изо всех сил старалась, чтобы мама их не заметила. Сквозь мокрые пальцы она со страхом посмотрела на бабушку, которая со спокойной улыбкой слушала свою дочь. Это ободрило Катю, и теперь она почувствовала, что бабушка не позволит, чтобы ее завтра увезли домой. Катина мама вопросительно смотрела на бабушку и ждала ответа. Анна Викторовна мягко посмотрела в глаза своей дочери и сказала: «Моя дорогая Оленька, я выслушала тебя внимательно, и теперь ты выслушай меня. Я много раз пыталась говорить тебе и Сергею о Боге, но вы никогда не хотели меня слушать, считая меня старой и глупой. Ты прекрасно знаешь, что всю свою жизнь я отдавала себя музыке. Моя скрипка и я были одно целое. Я 40 лет преподавала студентам в консерватории, и меня очень многие знают и уважают. Я до сих пор даю частные уроки у себя дома довольно известным начинающим молодым музыкантам и готовлю студентов к экзаменам. Мой авторитет в музыкальном мире еще очень высок, несмотря на то, что мои взгляды на жизнь очень изменились, и многие знают, что я посещаю молитвенный дом и посвятила свою жизнь Богу. Некоторые мои подруги и знакомые, с которыми я когда-то работала и дружу до сих пор, приходят ко мне по вечерам, и мы вместе читаем Библию и пытаемся понять, для чего мы здесь, на этой земле. Советую и вам с мужем задуматься об этом. Я не могу тебе обещать, что не буду ходить с Катюшей в церковь и что не буду рассказывать ей о Боге, читать Библию и молиться. Это мой долг. Я должна это делать и буду. Я благодарю Бога, что моя любимая внучка с ранних лет узнала истину и поверила в Бога и Сына Его Иисуса Христа. Он поддержит и укрепит Катюшу, даже если ты увезешь ее завтра домой. Я не могу этому препятствовать. Я только могу просить моего Господа, чтобы он вмешался и помог мне. Ты знаешь, как я ее люблю, и она во многом похожа на меня. Бог хочет от нас, его детей, чтобы мы были его свидетелями, чтобы мы говорили людям о спасении и о любви Божьей, об Иисусе Христе, который пришел в этот суетный мир и в страшных мучениях отдал свою драгоценную жизнь за меня, за тебя и за всех людей на земле. Подумай сама, кого мне больше слушать, тебя или Бога, которому я принадлежу сейчас? Катина мама молча сидела с опущенной головой, потом сказала, что очень хочет спать и подумает завтра, ехать ей утром одной или забрать с собой Катю. Когда Катя приезжала к бабушке, они всегда молились перед сном и потом спали, обнявшись в одной кровати. В этот вечер они не изменили своему правилу несмотря на то, что Катюша очень боялась матери и того, что она не разрешит ей здесь остаться. Бабушка успокоила ее и сказала, чтобы она все свои переживания принесла в молитве к Богу и что Христос защитит ее, даст надежду и все устроит. После искренней, чистой и уже без страха молитвы, обняв свою любимую бабулю, Катя крепко уснула. Зимнее ростовское утро обрадовало землю ясным солнечным светом. Катя проснулась от раннего телефонного звонка. Звонил ее отец. Катя слышала, как мама встревоженно задавала ему вопросы, и потом положила трубку и заплакала. Анна Викторовна начала успокаивать дочь и спросила, что же случилось с Сергеем, Катиным отцом. Ольга, вытирая слезы, сказала, что у него очень большие проблемы на работе, и его собираются снять с должности. Причины она не знает, и ей нужно срочно ехать домой. О том, поедет ли с ней Катя, она не сказала ничего и быстро начала складывать в дорожную сумку свои вещи. Катя с Анной Викторовной хотели проводить ее и поехать на железнодорожный вокзал. Но Ольга категорически отказалась, сухо попрощалась и ушла. А для Кати началась радостная и счастливая жизнь. Каждое утро после завтрака бабушка занималась с ней музыкой. После этого они шли гулять в парк, кормили там голубей, потом заходили в магазин, покупали что-то вкусненькое к чаю и шли домой. После обеда они около часа отдыхали и затем садились читать Библию. Катюша задавала бабушке много вопросов и с удовольствием слушала бабушкины ответы. Вечером обычно приходили бабушкины друзья, актеры местных театров, музыканты, преподаватели, писатели, поэты, и за чашкой чая начинался интересный разговор. Анна Викторовна словно преображалась, когда начинала рассказывать им о Боге и о Сыне Его, Иисусе Христе. Разглаживались морщинки, и глаза светились необычным светом. Она говорила, что Господь всегда дает человеку шанс начать свою жизнь заново и приглашала своих друзей в церковь на предстоящее рождественское праздничное служение. Все с интересом слушали ее, задавали разные вопросы. Катюша внимательно слушала все и замечала, что люди настолько уважают ее бабушку, что нисколько не сомневается в ее искренности и настоящей вере. Это служило людям большим свидетельством. В такие минуты Катя очень гордилась своей бабушкой и благодарила Бога за нее. Несколько раз Анна Викторовна звонила дочери в Краснодар узнать, что же случилось с зятем. Но трубку все время брал Игорь, который толком ничего не мог ей объяснить. В трубке была слышна громкая музыка и шум пьяных голосов. Анна Викторовна очень волновалась за внука, так как ей казалось, что Игорь тоже был пьян. Наконец, в пятницу ей удалось поговорить с дочерью. Ольга рассказала матери, что Сергей арестован и находится под следствием. Она была очень расстроена и постоянно повторяла, что это какая-то ошибка, и его должны скоро отпустить, и что его оклеветали завистники. Анна Викторовна с тревогой спросила о внуке, и Ольга сказала, что Игорь ее совсем не слушает и в отсутствие отца начал водить друзей и устраивать пьянки. А вчера она нашла использованные шприцы и подозревает, что Игорь употребляет наркотики. Со слезами горя от внезапно изменившейся жизни она говорила, что их друзья, когда узнали, что Сергея арестовали и подозревают по статье 93 «Хищение в особо крупных размерах», перестали ей звонить и поддерживать в этом несчастье. Анна Викторовна как могла успокаивала дочь и советовала ей обратиться к Богу, покаяться в грехах и доверить ему свою проблему. Но Ольга отвечала, что не нужно ей морочить голову всякой ерундой и что ей нужна реальная помощь, а не эти басни. А Кате она не спрашивала ни слова. Катюше казалось, что дни летят очень быстро и близится время, когда за ней приедет мама. Она не совсем понимала, что происходит в Краснодаре, но чувствовала, что многое изменилось. И дома, и в церкви она искренне, по-детски просила Бога, чтобы ее родители и брат покаялись и изменили свою жизнь. Бабушка часами простаивала на коленях в молитве о дочери, зяте и внуке. Часто Катюша просыпалась ночью от того, что не чувствовала рядом теплой руки бабушки. Она вставала, шла в другую комнату и становилась на колени рядом с любимой бабулей. Потом они, обнявшись, опять ложились спать. Оставалось 2 дня до Катюшиного отъезда, когда Ольга опять позвонила и попросила Анну Викторовну оставить Катю у себя еще на время, так как она постоянно занята с адвокатом Сергея и другими, связанными с этой ситуацией делами. Сказала, что перешлет по факсу Катины документы, чтобы ее оформили на учебу в местную школу. На вопрос матери, как дела у Сергея, Ольга опять расплакалась и сказала, что все очень плохо, и она живет на таблетках. Ей даже не дают свидания с мужем, а Игорь уже 3 суток не приходит домой и шатается по барам с друзьями. Перед этим она обнаружила, что в их домашнем тайнике, который даже во время обыска не был обнаружен и о котором знали только Сергей, она и Игорь, пропала большая сумма наличных денег. В милицию нет смысла обращаться, так как подозревает в этом сына, да и на оставшиеся деньги могут наложить арест. Анна Викторовна опять со слезами стала умолять дочь смириться перед Богом и обратиться к нему всем сердцем. Ольга молча положила трубку. Каникулы закончились, и у Кати начались занятия в новой школе. 6-й Б-класс принял новенькую дружелюбно. Учителя тоже относились к Кате хорошо. Всем нравилась ее скромность и постоянное желание помочь. Училась Катюша в новой школе без 4. Даже уроки физкультуры, которые она не очень любила раньше, давались ей легко. Постепенно все узнали, что Катя верующая, но от этого ничего не изменилось. А наоборот, дети задавали ей много вопросов, и она, копируя свою бабушку, с воодушевлением рассказывала им о Самсоне, Иосифе, Моисее, Давиде и, конечно, о ее любимом Иисусе. Очень часто Катя принимала участие в городских музыкальных концертах и конкурсах, где представляла свою школу и всегда занимала призовые места. Ежедневные уроки игры на скрипке с бабушкой давали результаты. Анну Викторовну всегда приглашали в качестве председателя жюри, и иногда ради Катюши она соглашалась. Она оценивала выступления детей, но когда играла Катя, аккомпанировала ей на фортепиано и не ставила ей никакой оценки. Состав жюри обходился в этом случае без опытного мнения Анны Викторовны. Однажды Катю пригласили принять участие в конкурсе молодых музыкантов России. Катя очень волновалась, но не из-за того, какое место она займет. Ее это совсем не волновало. Готовясь к этому конкурсу, они с бабушкой решили, что Катя будет играть мелодии христианских гимнов. Это, конечно, нарушало условия конкурса, но они все же решили попробовать, учитывая бабушкин авторитет. Ей нужно было сыграть 3 музыкальных произведения. Этот конкурс проходил в огромном концертном зале Дома культуры завода имени Чкалова. Анна Викторовна позвонила дочери и пригласила ее приехать на 1 день ради Кати. Но Ольга холодно ответила, что ей некогда, и положила трубку. Участники конкурса должны были заранее заполнить анкету со своими данными, указать имена композиторов и названия произведений, которые они будут исполнять. Но Анна Викторовна решила, что они не будут это делать, чтобы не возникли сложности, так как имя одного из композиторов им было неизвестно, да и по-разному организаторы конкурса могут к этому отнестись. Анкету они сдали, в которой были указаны только данные Катюши, но, видно, никто не обратил тогда на это внимания. Наступил день конкурса. Помолившись, они отправились в заводской дом культуры. Зал был полный, и атмосфера была праздничной. В одной руке Катя держала футляр со своей скрипкой, другая ее рука была в крепкой и надежной бабушкиной. Наконец закончились все приготовления, и конкурс начался. Участники выходили один за другим, и подошла очередь Кати. Внучка и бабушка вышли на сцену в строгих черных платьях с белой отделкой. Волосы у обеих были гладко зачесаны назад и скреплены элегантными заколками. Зрители стоя приветствовали громкими аплодисментами всем известную в музыкальных кругах Анну Викторовну. Она скромно заняла свое место за роялем. И вот в зал полились чарующие звуки старого христианского гимна «Знаешь ли ручей, что бежит?». Скрипка как будто бы рассказывала людям о крови Христа, которая лилась с Голгофского креста за их грехи. Возможно, что никто из присутствующих не знал чудесных слов гимна и слышал эту мелодию впервые. Но Анна Викторовна заметила, с каким вниманием и волнением слушали люди. Пожилая женщина во втором ряду вытирала слезы, и даже дети сидели тихо и смотрели на Катю. Мысленно Анна Викторовна молилась, чтобы Господь помог Катюше и ей. И вот скрипка закончила свою прекрасную песню. Несколько секунд стояла абсолютная тишина, но потом вдруг зал разразился бурной овацией. Спокойно переждав восторг слушателей, Катя начала играть другой гимн «Сколько раз ты, Господь, с любовью». И опять рукоплещет зал Катюше и ее бабушке, не зная о том, что всю славу, которую воздают им люди, они отдают своему Господу. И снова зал затаил дыхание. Известный христианский гимн композитора Изотова «Чудное озеро Генисарецкое» зазвучал в огромном зале Дома культуры. Никогда еще, за все годы занятий с внучкой, Анна Викторовна не слышала, чтобы Катя так хорошо и вдохновенно играла. Казалось, Катюшина скрипка передает чувство человеческой души со всеми ее оттенками. Долго не смолкали аплодисменты. Катя стояла на сцене рядом с бабушкой, которая положила свою руку на дрожащее от волнения худенькое плечо внучки. По ее щекам текли слезы, и она никак не могла понять, почему она плачет. Жюри присудило Кате первое почетное место. Ей вручили диплом, многочисленные призы и путевку на лыжный курорт Северного Кавказа. После поздравлений организаторы конкурса стали спрашивать у Анны Викторовны, чьи произведения они с внучкой исполняли. Она спокойно и с достоинством ответила, что это христианские гимны, на которые есть замечательные слова, и что она может дать им ноты, если они заглянут к ней на чашку чая. Известный ростовский композитор предложил свою машину, чтобы подвезти домой Анну Викторовну с Катюшей и призами. По дороге они беседовали о смысле жизни, и Анна Викторовна пригласила его зайти к ним в гости и побеседовать более обширно на эту тему. Композитор пообещал приехать на следующей неделе. Закончился день. Счастливые и усталые Катюша с бабушкой после легкого ужина сидели на своем любимом диванчике. Пока они готовились к конкурсу, Анна Викторовна не рассказывала Катюше подробности о ее отце и брате. Сейчас она решила сделать это. Взяв внучку за руку, она сказала: «Дорогая моя любимая деточка, ты знаешь, как я тебя люблю и как ты мне дорога. Через 3 дня мы должны поехать с тобой в Краснодар, так как в твоей семье большие неприятности. Ты уже знаешь, что твой папа был арестован и находился под следствием, так как он не совсем правильно поступал, занимая такую высокую должность. Во вторник должен состояться суд, и я хочу быть там. Мне нужно поддержать маму. Она там совсем одна. Друзья отказались от нее, да и Игорь сильно огорчает нас. Так как я не могу тебя здесь ни с кем оставить, ты поедешь со мной. Ты уже большая, и я могу положиться на тебя, что ты тоже можешь поддержать маму. И самое главное, мы с тобой должны усиленно молиться о твоих родителях и брате, чтобы Господь помиловал их. А сейчас давай помолимся и не плачь, моя дорогая. Господь любит нас, но также Он любит и их. Как хорошо, что у нас есть Иисус, наша надежда и наша будущность». В понедельник утром Анна Викторовна позвонила в дверной звонок городской квартиры дочери. И когда Ольга открыла дверь и впустила их, поразилась беспорядку, который царил в квартире. Ольга объяснила, что после ареста Сергея Их имущество в квартире и на даче было полностью описано, и на него наложен арест. Ольга выглядела плохо, ходила непричесанная, с опухшим от постоянных слез лицом. На Катю она старалась не смотреть, и девочка тоже боялась подходить к матери. Анна Викторовна взяла Катюшу за руку и пошла с ней на кухню. Там они одели фартуки и принялись наводить порядок. Везде валялись бутылки и окурки. Грязная посуда издавала неприятный запах. Несколько часов они убирали и мыли, выносили мусор и пустые бутылки. Поменяли белье и полотенца, вытерли пыль и полили засохшие цветы. Только Катина комната сохранила свой обычный порядок, словно ждала свою хозяйку. К позднему вечеру квартира засияла прежней чистотой и свежестью, и когда уборка была закончена...
2: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.

0: Стивен поднялся и решительно зашагал к дому хозяина. Ботфилд-холл представлял собой большое здание, возведенное из дерева и кирпича, с остроконечной крышей, крытой соломой и черепицей. Дом одиноко возвышался посреди равнины. Чуть поодаль стояла фабрика, по другую сторону которой раскинулась деревня. Оконные проемы дома были отделаны камнем. Крепкая дубовая дверь на заднем дворе обита гвоздями. Стивен взялся за железное дверное кольцо, и оно, выскользнув из его пальцев, тяжело и гулко стукнуло по шляпкам гвоздей. От неожиданности он так растерялся, что едва сумел объясниться сотворившим ему слугой. Они прошли через кухню и, отворив одну из многочисленных дверей, оказались в гостиной, меблировка которой поразила Стивена своей чудной красотой и роскошью. У камина, выглядевшего очень уютно, расположился сам хозяин. Слуга бесцеремонно втолкнул мальчика в комнату и прикрыл за ним дверь. Стивен нерешительно остановился на пороге, комкая в руках шапку. Хозяин же сидел неподвижно, глядя на него сделанным изумлением, хотя в глубине души боялся мальчика не меньше, чем Стивен его. Обижая других, мы сами становимся трусами.
1: «С какой стати ты явился сюда, юный Ферн?»
2: «Сэр, я хотел бы знать, кто приказал нас выгнать из дому? Владелец поместья или вы?»
1: «Я купил этот участок, и теперь он мой!»
0: Грозно заявил хозяин, тяжело хлопнув рукой по столу, как будто хотел таким же способом уложить Стивена на обе лопатки.
2: «Продать его могу только я».
1: «Ты так полагаешь, мой мальчик? Даже если бы дом принадлежал тебе, то распоряжаться им ты смог бы не раньше, чем тебе исполнился бы 21 год. Настоящим владельцем был твой дед. И он продал мне этот дом за 15 фунтов. Он стал хозяином дома, когда вернулся с каторги, и пока жив, остается единственным и полноправным собственником. Так что этот дом никогда твоему отцу не принадлежал, и прав на него у тебя просто нет. Если хочешь взглянуть на купчую, то вот она, составленная в присутствии моего брата и егеря Джонса, и собственноручно подписанная твоим дедом. Я бы дал тебе в руки посмотреть, но, думаю, даже при всей твоей учености она все равно останется для тебя просто китайской грамотой».
2: «Сэр, но ведь дедушка не в себе. Подписывая купчую, он не ведал, что творит. К тому же, никаких денег он так и не получил».
1: «Что ты мелешь, негодный мальчишка? Я сам вручил ему деньги и даже настоял, чтобы он для верности положил их в карман жилетки. Не в себе, говоришь? Несколько месяцев назад он сам ходил на похороны сына, а когда моя племянница ему читает, он лучше меня понимает все эти мудреные речи. Деньги у него, если ты, конечно, их тайком еще не стянул».
2: «Когда вы их ему вручили?»
1: «Ах, ты и сам уже не помнишь. А ведь Джонс в тот день оставил тебе подарочек на память. Привесил за ноги к калитке».
0: Лицо Стивена побагровело от ярости, но он сдержался и не проронил ни слова. Некоторое время они оба молчали.
1: «Так убирайся отсюда, если тебе нечего больше сказать!»
2: «Мне есть вам что сказать!»
0: Ответил Стивен, подходя к столу и пристально глядя в глаза хозяину.
2: «Господь все видит. Ему известно, что у вас нет никаких прав на мой дом. Я верю, что в один прекрасный день мы туда вернемся, хотя вы и велели его разрушить. Я не желаю гневить Бога, потому что в Писании сказано, что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно».
0: От этого острого, неотрывного взгляда, от этих смелых и мужественных слов хозяин съежился и побледнел. Но тут храбрость изменила Стивену. С трясущимися коленями, ничего не видя вокруг, он вышел из гостиной, миновал коридор и очутился на дворе. Дойдя до конца аллеи, он сел под лавровым деревом, содрогаясь от отчаяния. Произошло самое ужасное, и некому было ему помочь.

0: «Бедный мальчик!»
1: — прозвучал рядом нежный голос мисс Анны, и ее рука мягко легла ему на плечо.
0: «Бедный мой Стивен! Я все слышала и знаю, как тебе сейчас тяжело. Послушай, Стивен, ты как-то говорил, что у священника в Денсфорде хранится бумага, подтверждающая твои права на дом. Нужно пойти к нему и обо всем рассказать. Я не верю, что мой дядя поступает по закону. И если понадобится, подтвержу, что твой дедушка не в себе. Он не мог сознавать, что делает. Но если за дело возьмется священник, то оно, скорее всего, не дойдет до суда. Дядюшка очень печется о том, чтобы сохранить доброе имя. В любом случае, обещаю тебе, Стивен, что если Фернова лощина когда-нибудь станет моей, я верну ее как принадлежащую тебе по праву».
1: Слова мисс Анны звучали очень серьезно и вместе с тем ободряюще. И в душе Стивена снова загорелся огонек надежды. Желая заверить мальчика в искренности своих намерений, девушка протянула ему руку и почувствовала, как на нее упала теплая слезинка. Стивен поднялся и взглянул в ее побледневшее лицо, освещенное луной.
0: «Стивен, ты найдешь в себе силы пережить эту боль и побороть искушение?»
2: «Я все время молюсь за хозяина».
0: «Он очень несчастный человек. Я часто слышу, как по ночам он ходит по комнате и молит Господа смилостивиться над ним. Но жажда денег превозмогает в нем все остальные чувства. Может, в юные годы он и мог себя пересилить, но теперь эта страсть всецело завладела им и губит его. Полюбив деньги, он забыл о своей любви к Богу, хотя предчувствует скорый конец и знает, что в вечность ему своего богатства не унести. Вот и сегодня он не сможет заснуть, потому что причинил тебе зло. Разве можно себе представить человека несчастнее, Стивен?»
2: «Даже если мне предложили бы все его богатство, я не хотел бы оказаться на его месте».
0: «Стивен, ты сказал, что молишься за моего дядю, и я верю тебе. Но скажи, неужели при этом ты никогда не испытываешь к нему ненависти или отвращения? Тебе не хочется пожаловаться на его пороки Богу?»
2: «Да»,
1: — признался мальчик, потупив глаза и удивляясь, как мисс Анна об этом догадалась.
0: «Ах, Стивен, Господь заповедал нам не просто молиться. Он велел нам любить врагов наших всем сердцем. А такую любовь может даровать только Он, великий сердцеведец, видящий тайное и знающий самые сокровенные наши помыслы. Человек может молиться за своих врагов и делать им добро, но лишь Господь знает, есть ли в его сердце подлинная любовь».
2: «Я не могу любить их так, как люблю вас и малышку Нэн».
0: «Да, врагов трудно любить так же, как друзей и близких. Тебе легко любить нас от того, что мы питаем друг другу взаимную привязанность. Но если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. То чувство, которое ты испытываешь к нам, знакомо и грешнику, это любовь мирская. Но любовь к врагам – это любовь Христова, любовь небесная. Ибо Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так что постарайся не только молиться за моего дядюшку и черного Томпсона, но и полюбить их всем сердцем, подобно Христу».
2: «Ах, мисс Анна, получится ли у меня?»
0: «Может быть, не сразу. Но если ты попросишь Бога помочь тебе, Святой Дух наделит тебя этой любовью. Только пусть это станет твоим самым заветным желанием. И главное, не поддавайся искушениям. Помни, что заповедал Христос, умерший ради нас: любите врагов ваших. Он всегда поддержит тебя, ибо, подобно нам, искушен во всем».

Мисс Анна едва успела договорить, как из дому донесся голос хозяина, громко звавший ее. Стивен смотрел ей вслед, пока, добежав до конца аллеи, она не скрылась в доме. Тяжело загремел дверной засов и лязгнули ключи. По слухам, мистер Уайли хранил у себя в доме кучу денег, и никто в округе так тщательно не запирал двери, как он. По дороге домой Стивен представил себе, как хозяин ходит по комнате всю ночь, не в силах заснуть, взывая к Богу, но не желая каяться в своем грехе, и чувство жалости пересилило в нем жажду мести.

0: родным кровом мучили его. Никому из рабочих не удалось вывести его из себя. Тем временем мисс Анна наведалась в их новое жилище, чтобы поддержать расстроенную Марту. Во всем Ботфилде не нашлось бы хозяйки лучше Марты. Старый дом она всегда содержала в безукоризненной чистоте и порядке. Но тут, при виде царящего вокруг запустения и ветхой мебели, наваленной посреди комнаты, у нее руки опускались. Однако стараниями мисс Анны дело постепенно пошло на лад, и девочка увлеченно принялась воссоздавать на новом месте привычную ей обстановку. Украсить дом снаружи пока было невозможно. Для того, чтобы разбить на бесплодной горе клумбу, нужно было нанести сюда земли. Но внутри за дело взялись так решительно, что к приходу Стивена, а вернулся он на полчаса раньше обычного, потому что ходить на работу отсюда было гораздо ближе, Марта и малышка Нэн уже свыклись с переменами, а дедушка, удобно обосновавшийся у дымохода в углу, их, казалось, и вовсе не замечал. Здесь же дожидалась его и мисс Анна.
1: «Стивен, Марта нашла деньги. Они были в кармане у дедушки. Ровно 15 фунтов. Возьми их с собой, когда пойдешь к священнику. Он подскажет тебе, как с ними быть. Теперь вы живете в Ботфилде и сможете ходить по воскресеньям в церковь. Даже малышка Нэн. А в Лонгвилле есть вечерняя школа, где тебя обучат читать и писать. Так что нет худа без добра, мой мальчик».
0: Возможность отправиться в Дэнсфорд не замедлила представиться. Черный Томпсон и Коул, начальствовавшие над рабочими, и их товарищи решили объявить один из дней нерабочим. И хотя это означало, что заодно с ними вынуждены были лишиться дневного заработка и все остальные, а это было серьезным ударом по карману Стивена, на сей раз он обрадовался такому решению. Пришпилив булавкой все три банкноты внутри кармана штанов, он еще засветло двинулся в путь. Дэнсфорд лежал по ту сторону гор, и кратчайшая дорога туда, длиною в 10 миль, шла через плато, как раз мимо ферновой лощины. Там, где раньше стоял их дом, уже заложили основание нового строения в три комнаты. В остальном здесь ничего не изменилось. Все так же скрипела покосившаяся калитка, у которой малышка Нэн всегда высматривала Стивена. И, завидев его издали, бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Все так же стояли у изгороди ульи, из литков выбирались пчелы, и в поисках редких осенних цветов деловито носились над склонами. Папоротник над низиной начинал увядать и налился густым вишневым цветом. Самое время было резать его и запасать на корм скоту. Какой-то пришелец, видно явившийся с противоположного склона холма, вторгся в его владение. Кроме чужака, на равнине больше никого не было. Вокруг стояла мертвая тишина. И в шелесте папоротника под ногами Стивену чудились чьи-то шаги за спиною. Временами навстречу ему попадались дикие пони и несогнанные еще вниз стада овец. Животные безбоязненно глядели на мальчика, не собираясь удирать с его дороги. Верно уже забыли, с каким удовольствием детвора, собиравшая летом ягоды, пугала их. В другое время Стивен не преминул бы напомнить им об этом. Но сейчас его занимали куда более серьезные и невеселые мысли. Так он брел миля за милей, сжимая в кармане деньги, и все думал о том, что скажет незнакомому священнику в Дэнсфорде. Дэнсфорд оказался тихой, сонной деревушкой, посреди которой мирно текла светлая речка. Большие дома здесь смотрелись так солидно, а маленькие славные коттеджи были такими чистенькими и ухоженными, что в сравнении с ними ботфилдские выглядели бы жалкими и убогими. Когда Стивен вошел в деревню, было раннее утро, и дети еще только шли в школу. Один мальчуган провел его к дому приходского священника. Такого роскошного особняка Стивен еще никогда в жизни

0: не видел. Дом стоял поодаль от дороги, в глубине парка, и к его величественной галерее вела широкая аллея для подъезда экипажей. Подавленный всем этим великолепием, Стивен нерешительно прошел по узкой тропинке к черному ходу и едва слышно постучал в дверь. Однако его робкий стук был услышан, и дверь открыла миловидная девушка, на вид чуть старше Марты. Собравшись с духом, Стивен напрямик заявил, что ему нужно видеть священника. Тихонько засмеявшись, девушка спросила его имя и попросила подождать, пока она узнает, сможет ли мистер Локвуд уделить ему время. Вскоре девушка вернулась и повела Стивена по длинному извилистому коридору, который показался мальчику запутаннее подземных лабиринтов. Наконец, они дошли до пышно обставленной залы с высокими окнами, откуда открывался сад изумительной красоты. Стивену невольно вспомнился дворец, о котором недавно говорила мисс Анна. Впечатление это усиливалось множеством диковинных предметов, предназначение которых было Стивену неизвестно. За низкой каминной решеткой, отливавшей серебром, потрескивал огонь. На усланном ковром возвышении стоял диван. На диване расположилась молоденькая девушка, а рядом за столом восседал пожилой мужчина. В глазах его светилось мудрое лукавство, внушавшее безотчетную симпатию, особенно когда мужчина улыбался. Что он и сделал при взгляде на Стивена, потерявшего дар речи и совсем оторопевшего от собственной дерзости. И как только он осмелился прийти в такой роскошный дом к такому важному господину.
1: «Так значит, ты и есть Стивен Ферн из Ферновой лощины? Я помню, как крестил тебя и нарек своим именем. Лет 13-14 тому назад, если мне не изменяет память. Твоя мать была мне верной служанкой, а в день крестин она несла тебя на руках до самого Дэнсфорда. Как поживает моя добрая Сара Мур?»
2: «Мама умерла 4 года назад, сэр».
3: «Бедный мальчик. Отец, чем мы можем ему помочь?»
1: «Именно это я и хотел бы узнать, дитя мое. Наверное, неспроста Стивен проделал такой долгий путь через горы. Ну, мой мальчик, смелее, расскажи нам, что привело тебя к господину твоей незабвенной матушке?»
0: Приободрившись, Стивен просто и честно, хотя, пожалуй, гораздо короче, чем это сделала бы Марта, поведал мистеру Локвуду историю всей своей жизни, которую священник слушал с нарастающим интересом. Его глубоко тронула искренность мальчика, без утайки рассказавшего даже о браконьерской вылазке с черным Томпсоном. Когда Стивен закончил свою историю, мистер Локвуд подошел к большому шкафу и, вынув из выдвижной полки пачку пожелтевших бумаг, вскоре отыскал среди них ту, о которой умирающий отец говорил Стивену. Бумага, составленная лонгвильским священником после смерти их бабушки Марты Ферн, подтверждала, что дом в лощине был построен ею и является ее собственностью. Она также освобождала ее от уплаты ренты и закрепляла за ней участок земли, обнесенный изгородью, и право пользования им в течение 20 лет.
1: «Не знаю, выйдет ли из этого толк, но я посоветуюсь со своим юристом, чтобы узнать, как нам быть. Можешь на меня положиться, Стивен? Вот только завтра утром мы уезжаем на юг Франции и проведем там всю зиму. Тамошний климат пойдет на пользу моей дочери. Я, конечно, поеду с ней, ибо она мое единственное сокровище. Вы можете пожить в хижине до нашего возвращения? Ты доверяешь мне, Стивен? Я ни за что не дам в обиду сына своей верной служанки».
2: «О, сэр, нам в хижине живется не так уж плохо. Оттуда намного ближе ходить в церковь и в школу. Меня мучит только то, что я не сдержал слово, данное отцу, и не уберег отчий дом. Но зиму мы без труда переживем. Я полностью доверяю вам, сэр. Но моя работа опасна. Если я погибну, вы поможете Марте и малышке Нэн так же, как обещали помочь мне?»
1: «Ну, конечно».
0: Растроганный заботой мальчика о сестрах, мистер Локвуд закашлялся, чтобы скрыть подступившие слезы.
1: если Богу будет угодно, ты проживешь долгую жизнь, добрую и благочестивую. Но если Господь призовет тебя пораньше, чем меня, я до конца своих дней буду делать для твоих сестер все, что в моих силах. Мисс Анна — славная девушка, Стивен, но боюсь, что ее дядя — отъявленный негодяй.
2: Точно так, сэр.
1: А ты не очень-то разговорчив.
2: Просто я пытаюсь любить своих врагов, а назови я его негодяем или каким-нибудь другим бранным словом, какая же в этом была бы любовь? Хотя, признаюсь, иногда меня так и подмывает это сделать.
1: Ты прав, Стивен, и хорошо делаешь, что не оскверняя своего языка, ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Ты преподал старому священнику хороший урок, мой мальчик. Пусть твои деньги побудут у меня, пока я не посоветуюсь с юристом. Ступай домой с миром и верно служи своему хозяину. Но если во время моего отсутствия тебе понадобится друг, вернись сюда и обратись к священнику, который будет управлять приходом до моего возвращения. Я его предупрежу, и он тебе поможет.
0: Стивен возвращался домой в приподнятом расположении духа. Дойдя до ферновой лощины, он легко спрыгнул с бровки холма, когда-то служившего опорой для печной трубы. Место, где раньше был очаг, теперь окружали недостроенные стены из красного кирпича. Стивен не мог себе представить, как хозяин сносит новый дом, чтобы восстановить старый, но он настолько доверял священнику из Дэнсфорда, что ни на секунду не усомнился в том, что следующей весной фернова лощина будет снова принадлежать ему.

Весь Ботфилд поражался перемене, произошедшей со Стивеном. Юный старичок, сломленный страхами и заботами, куда-то подевался. Вместо него перед ними снова был прежний Стивен, жизнерадостный и безмятежный. Причина этой неожиданной перемены так и осталась неразгаданной. Даже у болтушки Марты хватало благоразумия помалкивать, когда этого требовали обстоятельства. Люди продолжали теряться в догадках, а черный Томпсон перестал угрожать Стивену расправой. Даже хозяин, которого Стивен всякий раз встречал почтительным поклоном, без тени обиды или негодования, недоумевал, не в силах поверить, что Стивен так быстро и легко забыл причиненное ему зло. Заветной мечтой мистера Уайли было изгнать фернов из округи. Кто знает, какие нелепые слухи могут поползти среди людей, если мальчик начнет со всяким об этом сплетничать.

0: Марта, в общем, не особенно страдала от перемены места. Хотя беспрекословно смириться с переездом стоило ей немало душевных сил и терпения. Зольная гора, естественно, красотой не отличалась, а хижина от копоти вся почернела. Уходя из дому, Марте приходилось запирать малышку Нэн и дедушку, чтобы они не подходили к открытому жерлу заброшенной шахты, где Стивен иногда забавлял сестричку, бросая вниз камни и прислушиваясь вместе с ней к их гулкому падению. Зато здесь у них появилось множество соседей, и Марта, которая редко выпадала удовольствие посплетничать всласть, отныне могла найти благодарные уши в любом доме. Вдобавок, для нее нашлась работа. Теперь она трижды в неделю помогала прачке, за что получала 9 пенсов в день. Она часто брала с собой малышку Нэн, чтобы та, по ее выражению, чего-нибудь перехватила. К тому же у Марты завелись поклонники. Несколько молодых шахтеров, по праву признавших ее самой опрятной, чистенькой и хорошенькой девушкой в Ботфилде. Так что Марта отнеслась к их переезду на новое место гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Единственное, что ее втайне удручало, так это близкое соседство мисс Анны.
1: «Знаешь, Стивен, я тут все думала о том, что ты из нас единственный, кто соблюдает заповеди. Я, конечно, не такая ученая, как ты, но глава, которую ты все время читаешь, у меня у самой уже на слуху, будто я ее сама читала. Так что думаю, что пора мне тоже возлюбить своих врагов. Поэтому я и пригласила к нам завтра на чашечку чая черную Бесс».
2: «Черную Бесс?»
1: «Она, правда, вечно смехается надо мной, но я ей все простила. А завтра докажу, что умею выпекать пышки не хуже ее мамы. И мы будем пить чай из трех фарфоровых чашек. А дедушке и Нэн поставим обыкновенные. Я решила предупредить тебя заранее, чтобы ты завтра поторопился домой после богослужения».
2: «Дружба с черной Бесс до добра не доведет».
1: «Но мы же должны любить своих врагов и благотворить ненавидящим нас. Так или иначе, я ее пригласила, и она обещала быть».
2: «Вряд ли это означает, что мы должны поить своих врагов чаем. Если бы она голодала, не имея куска хлеба, тогда другое дело. Я бы с радостью, но чаепитие с черной Бесс, да еще и воскресный день. Нет, Марта, я бы на твоем месте этого не делал».
1: «Ну, конечно, я всегда поступаю неправильно. Ты просто боишься, что я стану такой же благочестивой, как ты. И тогда тебе нечем будет хвалиться. Не переживай, я ни фартинга у тебя не возьму, если ты так трясешься над своими деньгами. У меня тоже есть пара шиллингов. И мне никто не запретит любить моих врагов так же, как ты любишь своих. Впрочем, ты, наверное, мечтаешь один попасть на небеса».
0: Стивен не стал больше спорить с сестрой, хотя Марта долго еще не могла успокоиться. В глубине души она и сама сомневалась, что поступила правильно. С черной Бесс они столкнулись у соседей, где Марта хвасталась умением печь пышки. Своими злыми насмешками черная Бесс до того раздразнила Марту, что та позвала ее к себе. Пусть сама попробует пышки и убедится, какая она мастерица. Теперь же Марта тщетно пыталась убедить Стивена и себя в том, что пригласила Бесс из человеколюбия и желания примириться. Все воскресное утро она суетилась по хозяйству и раздраженно покрикивала на дедушку, путавшегося под ногами. Раньше она никогда не приглашала к себе гостей, и ею внезапно овладело незнакомое прежде безудержное желание во что бы то ни стало оказаться настоящей, гостеприимной и радушной хозяйкой. Когда Стивен вернулся из церкви с усталой малышкой Нэн на плечах, Бесс уже устроилась в самом теплом углу, у очага, где пылал огонь, наполняя комнату приветливым светом и теплом. Она нарядилась в свое лучшее ярко-красное платье, а в ее приглаженных волосах красовались желтые ленточки. Стивен был поражен. На шахте он привык видеть черную Бесс совсем другой. Лицо и руки ее были так старательно вымыты, что от сажи, въевшейся в кожу на шее и запястьях, остались только темные полоски, отчасти прикрытые ожерельем и браслетами из стеклянных бусинок. Крупный узор из цветной тесьмы украшал ее зеленый передник. Скромное ситцевое платьице Марты и ее белый платочек, повязанный вокруг шеи, приятно отличались от пестрого наряда гостья, которая диковато покосилась на Стивена, явно не зная, как себя вести.
2: «Добрый вечер, Бесс. Марта сказала, что ты придешь к нам на пышки. Так я решил и Тима заодно пригласить. Чаю попьем, а после можем спеть все вместе, как у нас повелось. Я часто слышу, как ты поешь на берегу, Бес. У тебя красивый голос».
0: Девочка зарделась от удовольствия. Она изо всех сил старалась показать свое дружелюбие и держаться прилично, и придвигалась к огню все ближе, отчего лицо ее стало пунцовым под стать платью. Марта с торжествующим видом накрывала на стол. Благодарно поглядывая на восхищенную Бес, она расставила на столе 3 фарфоровые чашечки. Поскольку ожидался еще один гость, Стивену, так же, как и дедушке с малышкой Нэн, предстояло довольствоваться простыми чашками, поставленными тут же, рядом с фарфором. Как только явился Тим, Марта взбила жидкое тесто для пышек и принялась печь. Вскоре угощение было подано на стол. Марта усердно подсовывала Бес пышку за пышкой, а та всякий раз после этого вежливо уверяла, что никогда в жизни не пробовала пышек вкуснее, чем у Марты. Когда с чаепитием было покончено, стол аккуратно водворен на место, а фарфоровые чашки заботливо сложены в буфет, Тим и Стивен пододвинули стулья поближе к огню и многозначительно переглянулись.
3: «Ну-ка, Стиви, научи меня новому гимну, который пела с нами мисс Анна, и Бес заодно поучим».
0: Бес оглянулась по сторонам с растерянным видом, точно угодила в ловушку, но возразить не успела, потому что Тим мигом затянул песню, и Стивен тут же громко ее подхватил. К ним присоединились Марта и дедушка, в свое время слывший недурным певцом, а чистый голосок малышки Нэн вторил им звонким колокольчиком. К концу длинного гимна Бес поймала себя на том, что сама невольно мурлычет его мотив. Рабочие часто пели в шахте, и она любила им подпевать. Они повторяли гимн снова и снова, пока девочка не запела смелее и громче. Улучив минутку, она шепнула Марте, что очень хотела бы выучить слова, чтобы петь как следует со всеми вместе. Но больше всего удовольствия доставила всем песенка малышки Нэн. Сидя на коленях у Стивена, ласково теребившего ее кудряшки, она спела детский гимн, которому недавно научила ее мисс Анна. Хотя девочка по-детски коверкала слова, голосок ее звучал серебристо и легко. Она пела, сложив маленькие ручки на груди и не сводя глаз со старшего брата. Картина была такая трогательная, что Бес, не выдержав, горько разрыдалась и плакала так долго и безутешно, что ее никак не могли успокоить, пока, наконец, девчушка сама не взобралась к ней на колени и, позабыв о своем недавнем страхе перед гостьей, обвила ручонками ее шею. Потом глянула ей в лицо и краешком своего нарядного фартучка вытерла ее слезы.
4: «Когда-то и у меня была сестричка. Такая же малышка Нэн. Как она мне ее напоминает? Мисс Анна говорит, что сейчас она поет на небесах вместе с ангелами. И я представляю ее такой, как малышка Нэн. Но боюсь, мы с ней никогда больше не встретимся. Не видать мне рая вовек, потому что я большая грешница».
1: «А мы научим тебя быть хорошей. Ты приходи к нам почаще, Бес. Я научу тебя петь гимны и расскажу, как пышки печь. И как дом в чистоте содержать. Я хочу любить своих врагов и делать добро тем, кто меня ненавидит. Не стесняйся, Бес. Мы будем дружить, как Стивен и Тим. Они же тоже были врагами до того, как Стивен научился читать».
0: В ту ночь, ложась спать, Стивен подумал:
2: «Как славно, что Марта пригласила к нам черную Бес. В моей главе сказано, кто сотворит и научит заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто знает, может, и мы с Мартой наречемся великими на небесах, если научим Бес исполнять Божьи заповеди».

0: Черная Бесс стала часто наведываться к ним в гости. Однако это привело к совсем неожиданным последствиям, которых Стивен в простоте сердечной не мог предвидеть. Дело в том, что намерение Марты следовать Божьим заповедям было весьма поверхностным, и она не могла научить Бесс исполнять Божий закон. Христианин должен не только показывать верный путь, подобно дорожному указателю, но и сам обязан следовать этим путем. Марта могла научить Бесс словам и мелодиям гимнов, но в отличие от Стивена, была не способна сообщить ей ту любовь и благодарность к Спасителю, которым исполняется сердце христианина, когда он славит Бога, и на которых зиждется истинное послушание. Устами Марта могла провозглашать «блаженны нищие духом», «блаженны кроткие» или «блаженны алчущие и жаждущие правды», но смысл этих слов ее не заботил и не трогал ее души, поэтому Бесс очень скоро поняла, что Марту гораздо больше интересуют дела мирские. Сердце человеческое склонно к безумству и самообману. В своей безнадежной испорченности оно стремится от возвышенного к низменному и охотно сорадуется злу. Поэтому вскоре уже не Марта учила бедную темную Бесс Божьей воли, а Бесс успешно вовлекала подругу в очередные безрассудства. Перемена, происшедшая в Марте, глубоко опечалила Стивена. Нежные сестринские чувства к брату уступили место грубости и безразличию, любовь к порядку и аккуратность, неряшливой распущенности, присущей шахтерскому люду в Ботфилде. Доброе, отзывчивое сердце Стивена разрывалось, когда, возвращаясь домой по вечерам, он заставал слепого дедушку голодным и неухоженным, а малышку Нэн плачущей от жестокого обращения сестры. Не то чтобы Марта вдруг совсем испортилась, вконец озлобилась и ожесточилась, временами она бывала такой же, как и прежде, и терпеливо выслушивала упреки брата и мягкие увещевания мисс Анны. И все же, каждый раз, спускаясь в мрачные глубины шахты, Стивен мучительно думал о том, все ли в порядке дома. Все чаще и чаще, глядя в сторону ферновой лощины, над которой, словно град на холме, возвышался новый дом из красного кирпича. Он тосковал по родным местам и нетерпеливо вел счет месяцам и неделям, оставшимся до весны, когда добрый священник вернется в Дэнсфорд. Однажды Бесс примчалась к ним в обеденное время, взбудораженная, как никогда. Марта, все утро стиравшая в корыте белье, была рада поводу передохнуть, поэтому, когда Бесс вбежала в дом, она радушно встретила подругу.
1: «Марта, Марта, побежали скорее! Если бы ты только видела, какими платками торгует Эндрю разносчик! Синими, красными, зелеными, желтыми! И всего по 5 шиллингов штука! А можно платить и не сразу, а по шиллингу в неделю! Давай скорее, а то не успеешь!»
2: «Нет у меня денег!»
1: «А я бы жадничать не стала! Если Стивену нравится, пусть себе сквалыжничает. А ты-то тут при чем? Над тобой и так уже все парни в Ботфилде смеются. Говорят, ты старомодная штучка бабуля Ферн. Все равно пойдем, посмотришь. А то Эндрю вот-вот уйдет».
0: Схватив Марту под руку, Бесс потащила ее на холм. Оттуда они увидели ботфилдских девушек, столпившихся на дороге вокруг разносчика. Черный холщовый мешок, в котором он носил товар, был перекинут через изгородь, пестревшую от развешанных на ней разноцветных платков и платьев. Девушки порхали вокруг, приглядываясь и прицениваясь к товару. Жена разносчика тем временем прохаживалась вдоль изгороди и расхваливала один платок за другим. Соблазн был слишком велик, и Марта, наскоро вытерев мыльные руки о передник, помчалась к дороге вместе с черной Бесс.
3: «Ай да красотка! Даже лучше мой платок недостаточно хорош для тебя, моя дорогая. Выбирай, какой понравится. Найдешь, что по душе, дорого не возьму».
2: «Нет у меня денег».
3: «Об этом можешь не беспокоиться. Бери, что пожелаешь, а с платой повременим. Я тут часто бываю, так что откладывай себе деньги понемножку тайком от отца. Или, может, ты уже замужем?»
2: «Нет еще».
3: «Ну, если недалеко живешь, так я запишусь в кавалеры. А с таким платочком ты будешь как распустившаяся роза. Ну, коль скоро ты в первый раз у меня покупаешь, я много с тебя не спрошу. Этому платку цена 10 шиллингов. Да еще и фартинг сверху не жалко прибавить. Но я отдам тебе его за 7 шиллингов и 6 пенсовик. Видишь, целых полкроны мне для тебя не жалко. Будешь платить мне по шиллингу каждые 2 недели, пока мы с тобой не рассчитаемся полностью.
0: Эндрю набросил платок на плечи Марти под завистливыми взглядами обступивших ее девушек, которым не разрешалось трогать товар грязными руками. Марта погладила ярко-голубую кайму платка, пропустила легкую ткань меж пальцев, обдумывая, не пустить ли в ход деньги, вырученные летом от продажи ягод. Она так и не сказала Стивену, сколько у нее было отложено на самом деле, поэтому полкроны можно было взять совершенно спокойно. Через каких-нибудь 10 минут, пока Эндрю торговался с другими девушками, Марта пришла к заключению. Дальнейшая ее жизнь без платка просто немыслима. Пообещав мигом вернуться назад, она со всех ног бросилась домой. В торопях, покидая дом вместе с Бесс, она оставила дверь незапертой, совсем позабыв о том, какая опасность угрожает слепому старику и младшей сестренке, окажись они рядом с открытым стволом заброшенной шахты. А малышке Нэн все утро не сиделась дома. На дворе стоял холодный, но погожий зимний день, и ее тянуло побегать на солнышке, а не томиться в душной комнате. Но Марта строго-настрого запретила ей гулять одной, как бывало прежде в их уютном саду. Когда старшая сестра ушла вместе с черной Бесс, малышка немного постояла у открытой двери, тоскливо глядя на двор. Потом, наконец, решилась и переступила порог. Храбро ступая маленькими ножками по обжигающему холодом снегу, она с трудом взобралась на замерзшую насыпь позади хижины и сверху увидела стайку девушек, среди которых была и Марта. Вполне вероятно, что ей удалось бы спуститься к ним, но сестра все утро сердилась на нее, и маленькое сердечко Нэн испуганно забилось при мысли, что на нее снова могут накричать. Дрожа от пронизывающего северного ветра, она снова обернулась к хижине, и тут взгляд ее упал на открытую штольню, куда Стивен вчера бросал вместе с ней камешки, не подозревая, что ребенок может однажды отважиться на эту игру без него. Когда Марта поднялась на гору, глазам ее предстала страшная картина. Смеясь и крича от удовольствия, розовощекое дитя бежало к раззинутому черному зеву шахты, держа над кудрявой головкой большой камень. Не успела онемевшая от ужаса Марта издать и звука, как камень выскользнул из маленьких ручек, и Нэн, ее милая, смеющаяся, розовощекая малышка Нэн, сорвалась вслед за ним. Этот миг навсегда врезался в ее память. В одно мгновение перед ней промелькнула целая жизнь, все трогательное и милое, что было связано с малышкой Нэн. Вот умирающая мама, протягивая Марте беспомощное дитя, просит ее быть ему вместо матери. Вот ее отец перед смертью напутствует ее заботиться о малышке Нэн. Жгучее чувство вины терзало сердце Марты. Вот чем обернулось ее преступное легкомыслие. Она представила себе страдания Стивена и все страшные последствия происшедшего. Стоявшие внизу люди видели, как она на миг замерла на вершине холма, словно пригвожденная к земле. Затем морозную тишину пронизал надрывный крик. Исполнивший леденящим ужасом сердца всех, кто его слышал. И Марта, кинувшись к краю штольни, заглянула вглубь черного узкого ствола. На дне, едва различимая, застыла маленькая белая фигурка.

0: Вскоре жители Ботфилда знали о гибели маленькой сестры Стивена. Ее бездыханное тело лежало на дне той самой шахты, где брат трудился, зарабатывая ей на жизнь и заботясь о девочке с преданностью и любовью скорее отцовской, чем братской. Лица людей были угрюмы и печальны. Многие дети плакали. За то короткое время, пока ферны жили на новом месте, малышка успела всем полюбиться. Тим, подавленный этим несчастьем, отдал бы все на свете, чтобы умереть вместо девочки, лишь бы Стивену не довелось пережить такое горе. Однако пора было взять себя в руки. Рабочий, обслуживающий подъемную клеть, уже наклонился над устьем шахты, готовясь прокричать трагическую новость тем, кто был внизу. Если Стивен не в дальних штольнях, а где-нибудь поблизости, эта страшная весть обрушится прямо на него, без всякой подготовки. Тим стал уговаривать рабочих повременить, пока он сбегает за мисс Анной. Но тут она появилась сама, бледная и опечаленная. Как только слух о гибели девочки достиг дома ее дяди, она поспешила к шахте, чтобы хоть как-то утешить Стивена.
1: «Ах, мисс Анна! Если Стивен узнает обо всем вот так, вдруг, это его убьет! Я знаю, как пройти под землей к штольне, где лежит малышка Нэн. Я пойду и найду ее тело. Там потолок сильно провис, и взрослому не пройти. Но кто же скажет об этом Стивену? О, мисс Анна, прошу вас, спуститесь вместе со мной и расскажите ему обо всем».
2: «Да, да, я пойду с тобой».
0: Глубоко под землей, в полумраке тесных и узких подземных галерей, освещаемых только проблесками шахтерских фонарей, трудились рабочие, еще ничего не зная о том, что произошло наверху. Стивен работал несколько поодаль от остальных, нагружая небольшие квадратные вагонетки углем, которые они с черным Томпсоном вырубали в горной породе. Стивен мурлыкал себе под нос мелодии гимнов, которые они с малышкой Нэн разучивали в Редгрейвеле этим летом, и улыбался при мысли, что, быть может, сейчас его сестренка, примостившись у очага, напевает то же самое. Бедному мальчику было невдомек, что в эту минуту Тим пробирался по извилистому ходу через завалы к одной заброшенной шахте, чтобы вернуться со страшной ношей, заливаясь над ней бессильными слезами. Стивеновы товарищи вдруг разом притихли. Глухой стук кирок прекратился, но мальчик, поглощенный работой, этого не заметил. Только когда Кол заговорил с ним необычно мягким тоном, Стивен оторвался от своего утомительного занятия.
3: «Стивен, там пришла мисс Анна. Она спрашивает тебя».
4: «Наконец-то! Она давно обещала меня навестить».
0: И с колотящимся сердцем он побежал вверх по узкому коридору к подъемной площадке, где ожидала его мисс Анна. При тусклом свете ламп он не заметил, как бледно и печально было ее лицо, но грустная нежность, звучавшая в ее голосе, заронила в его сердце какое-то странное предчувствие.
2: «Стивен, мой милый мальчик, ты веришь, что ты мне очень дорог, и я сделала бы все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от беды».
4: «Да, конечно».
2: «Наш Отец Небесный печется о тебе еще больше. Но Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Всевышний поступает с тобой, как с сыном, Стивен. Найдешь ли ты в себе силы перенести тяжкое испытание, которое Он ниспослал тебе?»
4: «Ну, если только Господь поможет мне».
2: «Да, бедное мое дитя, Он поможет тебе. Ах, Стивен, я принесла тебе страшную весть. Наша малышка Нэн, наша дорогая девочка, упала в шахту».
0: У Стивена подкосились ноги, в глазах потемнело. Он упал бы на пол, если бы Коул не подхватил его сзади. Их обступили товарищи Стивена. Комок в горле мешал им говорить. Да Стивен и не услыхал бы их. Ему вдруг послышался топот легких ножек Нэн, почудилось ее смеющееся личико. Но, увы, это подходил Тим, медленно и тяжело ступая, он нес на руках маленькое тельце, прикрытое курткой.
3: Малышка погибла сразу, без мучений. Сейчас она, наверное, уже на небесах, среди ангелов.
0: Стивен вырвался из его объятий и, пошатываясь, шагнул навстречу Тиму. Бережно взяв у него тело девочки и прижимая его к груди, он опустился на землю. Его горестное молчание потрясло всех. Мисс Анна закрыла лицо руками. У мужчин, стоявших вокруг, вырвался тяжелый вздох.
5: Старую штольню давно надо было завалить. Смерть малышки на совести хозяина.
6: «Однажды он за все заплатит»,
0: — проворчал черный Томпсон. Но Стивен не слышал этих слов. Он сидел, не шелохнувшись, и крепко прижимая к себе Нэн, пока не спустили клеть. Тогда он встал, перенес ее на подъемник и опустился на скамью, все так же неотрывно глядя на девочку. Мисс Анна и Тим сели рядом, и спустя несколько минут их вытащили наружу, навстречу яркому солнечному свету. Вокруг уже собралась толпа, ожидавшая появления Стивена.
4: «Пожалуйста, оставьте меня все!»
0: — проговорил он, не глядя по сторонам. И люди расступились, освобождая ему путь. Стивен медленно побрел домой. Мисс Анна, шедшая позади, видела, как, проходя мимо ферновой лощины, мальчик поднял голову и бросил взгляд на заснеженный холм, где высился новый большой дом. Видела она и то, как он содрогнулся, приблизившись к старой штольне. За всю дорогу он так и не проронил ни слова, и, казалось, не замечал, что она следует за ним.

хижине от людей было не протолкнуться. Все тщетно пытались успокоить Марту, бившуюся в истерике. Одна из женщин, стоявших у дверей, приняла из рук Стивена тело девочки. Она уговорила его пойти посидеть у нее дома, пока все не будет сделано. Но мальчик, выйдя из хижины, направился к горам. Понимая, что Стивена не утешит сейчас никакими словами, мисс Анна смотрела ему вслед, пока он шел по старой дороге к Ферновой лощине, скрестив на груди руки, как будто все еще прижимал к себе тело сестренки.

0: Вы прослушали третью часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

После этого Иисус однажды явился еще 500 своим последователям, а с некоторыми оставался 40 дней, уча их и наставляя идти в мир и проповедовать Евангелие и его учение, чтобы не делали с ними злодеи. И, наконец, ведя за собой учеников и дойдя с ними до Иерусалима, до самой Вифании, он благословил их, поднялся в облаки на небо и занял свое место по правую руку от Бога. И когда они смотрели на ясное синее небо, где он исчез, предстали перед ними два ангела в белой одежде и сказали им, что придет день, когда Христос, вознесшийся на их глазах на небо, таким же образом и спустится снова на землю, чтобы судить все народы.

После вознесения Иисуса апостолы стали учить народ, как Он сказал им. И, избрав нового апостола по имени Матфей, вместо предателя Иуды, они отправились во все страны и рассказывали людям о жизни и смерти Христа, о Его распятии и воскресении, и о заповедях, которые Он оставил. И крестили их во имя Иисуса Христа, и силой, которую Он дал им, они исцеляли больных, возвращали зрение слепым, речь немым и слух глухим, как это делал Он. Когда же Петра бросили в темницу, он был освобожден из нее ангелом Господним среди ночи. А в другой раз, когда человек по имени Анания и жена его Сапфира солгали, то, по слову Петра, они упали мертвыми на землю. Куда бы ни шли апостолы, они подвергались гонениям и мукам. И некий человек по имени Савл, который стерег однажды одежды язычников, побивавших камнями христианина по имени Стефан, был одним из самых жестоких гонителей. Но Бог обратил Савла. Савл шел в Дамаск, чтобы отыскать там последователей Христа, схватить их и бросить в темницу. Как вдруг его осветил сильный свет с неба, и голос воззвал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И невидимая рука сбросила его с лошади на землю на глазах всех солдат и стражников, шедших вместе с ним. Когда же они подняли его, то увидали, что он ослеп. Он был слепым 3 дня, в которые не ел и не пил, пока один христианин, посланный к нему ангелом с этой целью, не вернул ему зрение во имя Иисуса Христа. После того Савл стал христианином и учил, и проповедовал, и верил, исполняя вместе с апостолами великое служение. Последователи Господа нашего Иисуса Христа стали называть себя христианами и носить кресты, потому что Он принял смерть на кресте. В мире тогда существовали ложные и жестокие вероучения, которые понуждали людей к насилию. В храмах убивали животных и даже людей, веря, что запах крови приятен богам. Они верили, что существует много богов, и совершали другие жестокие и отвратительные обряды. И несмотря на все это и на то, что христианство – вера истинная, добрая и хорошая, служителям старых вероучений долгое время удавалось убеждать народ всячески преследовать христиан. И долгие годы христиан вешали, сжигали, хоронили заживо, обезглавливали и отдавали на растерзание диким зверям на аренах для развлечения публики. Однако христиан ничто не устрашало и не заставляло замолчать, ибо они знали, что если исполнять свой долг, то после смерти будут на небе. И христиан становилось все больше и больше, и многие тысячи христиан проповедовали народу и претерпевали жестокую смерть, но вслед за ними приходили другие христиане. И так до тех пор, пока вера их не стала великой верой мира. Помни, быть христианином значит всегда делать добро, даже тем, кто делал тебе зло. Быть христианином значит возлюбить ближнего своего, как самого себя, и поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы и они поступали с тобой. Быть христианином значит быть кротким, прощающим и смиренным. Хранить эти чувства в сердце и не похваляться ими. И не похваляться своими молитвами или любовью к Богу, но всегда стараться доказать любовь к Нему своим стремлением во всем поступать праведно. Если мы будем так поступать и помнить жизнь и заповеди Господа нашего Иисуса Христа, если будем стараться их выполнять, то можем твердо надеяться,
что Бог простит нам наши грехи и ошибки и даст нам жить и умереть в мире.

0: Она стояла перед маленьким старомодным туалетным столиком с изогнутыми ножками. Накладывая последние штрихи на свои волосы, девочка смотрела в странное маленькое старомодное зеркало, которое было в семье с тех пор, как она себя помнила. Все в их семье было с давних пор, особенно ее одежда. Так иногда думала Мария. «Такие юбки больше не носят», — сказала она матери, когда та делала петлю.
1: «Сейчас вообще не носят верхних юбок», — сказала младшая сестра Ренни, оторвавшись от книги.
0: Ренни всегда знала, что сейчас носят.
2: «Я знаю это», — ответила Мария, с лица которой уже исчезло легкое облачко.
1: «Мы носим, потому что юбка скрывает порванную часть нашего платья и выцветшую часть, и множество других изъянов. Почему не принимать того, что мы носим, а постоянно цитировать то, что модно?»
0: Мать чуть слышно рассмеялась. Причудливые яркие речи Марии всегда успокаивали ее. Нельзя было отрицать тот факт, что одежда милой девушки была старомодной и сильно поношенной, и возможности купить и позволить себе новую не было. Вы бы не назвали ее хорошенькой, если бы увидели. Она стояла перед этим маленьким старомодным зеркалом, втыкая старомодный гребень в узел своих волос. Девушка старалась, чтобы он удерживал волосы так, как держат их современные заколки нового стиля, которые носили девушки. Но вам, я думаю, понравилось бы ее лицо. Оно почти всем нравилось. Оно имело тихий и спокойный вид. Мария очень мало времени уделяла прическе, так как у нее никогда не хватало времени. По утрам было так много дел, что она всегда спешила. В магазин она никогда не опаздывала, а всегда оказывалась на своем месте до того, как переставал звонить большой колокол. Для этого, конечно, требовалось много суеты и беготни. Ей было всего 13. Большинство девочек из ее класса в воскресной школе были ученицами старших классов. Мария уже больше года работала, помогая семье. Она работала в отделе ниток в одном из больших магазинов. Девочка радовалась тому, что была продавщицей, а не кассиром. Она, конечно, начинала с кассы. Но в один счастливый день у прилавка с нитками неожиданно оказалась вакансия. Мария так старательно работала, что осталась там, хотя и была моложе большинства других продавщиц. В это утро ее лицо было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что утро было дождливое, и она была вынуждена надеть это довольно старое платье. В последнее время, в погожие дни, она стала приходить в магазин в более свежей одежде. Мария обнаружила, что ей нужна особая благодать, чтобы пережить дождливые дни и старомодное платье. В такие дни покупателей было не так уж много. У Марии же была своя доля работы. Те, кто приходили, нуждались в таких обычных мелочах, как катушка ниток, лента или иголки. Она внимательно склонилась над ящиком, полным разноцветных ниток, держа в руке крошечный коричневый лоскуток, пытаясь подобрать оттенок.
1: «Нет», — сказала она, качая головой. «Это не совсем подходящий цвет, но, боюсь, это лучшее, что я могу найти. Будь я на вашем месте, я бы предпочла оттенок темнее, чем светлее. Моя мама всегда так делает».
0: Женщина средних лет, одетая в простую накидку, покрывавшую ее с головы до ног, взглянула на участливое молодое лицо и улыбнулась.
1: «Правда?» – спросила она.
0: «Мне нравится слышать, как молодая девушка прислушивается к мнению своей матери. Я заметила, что это всегда мудрое суждение, как и в данном случае. Покажите мне более темные оттенки, пожалуйста». Девушка принесла еще один ящик, затем другой. Молодая голова склонилась вместе со старшей и пробовала снова и снова. Наконец был найден подходящий оттенок, и товар был продан. На нитки стоимостью в 5 центов было потрачено

0: назначено 15 минут.
1: Чего ради ты столько возилась с этой старой клячей и ее тряпкой? Я бы сказала, что у меня нет такого оттенка, и отправила бы ее еще 15 минут назад.
0: Этот совет дала девушка, стоявшая рядом с Марией. В это время старая кляча, о которой шла речь, стояла всего в нескольких шагах от них и рассматривала булавочки с шариками. Мария бросила на нее предостерегающий взгляд и, понизив голос, ответила.
1: «Потому что я не могла найти подходящий цвет раньше. Мы перерыли все ящики с нитками с той стороны и, наконец-то, нашли точный цвет».
2: «Какая разница? Это всего-навсего коричневые нитки. Лоскут тоже был из хлопка».
1: «Так я и думала. Только подумать, поднимать шум из-за оттенка на какой-то дешевый товар. Я бы не стала заниматься такими клиентами, уверяю тебя. На 5 центов товара ушло 15 минут хлопот. Ты не могла бы сделать для нее большее, будь она твоей сестрой».
0: Мария задумчиво посмотрела вслед женщине. Потом перевела взгляд на крошечную булавку, которую носила. «Я не уверена. Может быть, она и сестра. Во всяком случае, я должна была постараться угодить ей. Я же христианка, ты знаешь». Говоря это, она многозначительно коснулась булавки. Булавка была очень маленькой, даже слишком маленькой, чтобы привлечь внимание. Но буквы «ХМ» — христианская молодежь — были совершенно отчетливыми.
1: «Подумаешь!» – презрительно фыркнула соседка. «Я тоже христианка, но, по крайней мере, ношу булавку. А ношу я ее потому, что она красивая. У меня так мало украшений, что я должна пользоваться тем, что есть. Но чтобы снисходить до катушек с нитками и лент, я не утруждаюсь. Это совершенно разные вещи».
2: «Но они являются частью нашего служения», – серьезно возразила Мария.
1: «Если мы с тобой не применим наше обещание к катушкам ниток и ленточкам, то какая от них польза? Ведь основная часть нашего времени проходит именно в работе с ними».
2: «Знаю», — недовольно зевнула она, «но мне это надоело. Это рабская жизнь. Я бы выбралась из нее, если бы могла. Если бы был хоть какой-то шанс получить повышение, все было бы немного по-другому».
1: «Беллу перевели в кружевной отдел. Она получает большее жалование и встречается с другими людьми. Ей просто повезло, потому что работает она в этом магазине не так долго, как я. Ее поставили за прилавок, где у нее был шанс угодить людям. А мы здесь должны возиться с катушками, лентами, булавками и всякой ерундой. Я думаю, это несправедливо».
3: «Что вам надо?»
0: Последняя фраза была адресована клиентке, которая стояла уже несколько секунд.
3: «Зеленая косичка? Нет, у нас нет подобного цвета».
2: «А вы уверены?» – с тревогой спросила девушка. «Может быть, есть немножко потемнее? Она тоже подойдет».
3: «Нет, нету!»
0: – резко и с раздражением ответила продавщица.
2: «Наглая девчонка!» – добавила она, когда девушка отвернулась.
3: «Я сказала ей, что нету. Неужели непонятно?»
1: «О, Нелли, я не думаю, что такого цвета нет. Только вчера я видела кое-что в твоем верхнем ряду ящиков, что подошло бы для образца».
3: «Вздор! Как будто ты можешь сказать, не глядя. Я знаю, что нет. Я вчера все перевернула из-за дотошной женщины и помню в нем каждый оттенок. Во всяком случае, 7-центовая коса не имеет большого значения».
1: «О, Джейн, послушай, дай мне посмотреть твои фотографии. Они хорошо получились?»
0: И Нелли бросилась к другому прилавку. Мария постояла в нерешительности, потом подошла к девушке.
2: «Позвольте мне посмотреть ваш образец, пожалуйста. Я думаю, что смогу подобрать то, что вам нужно».
0: Женщина, которой она продала катушку ниток, обернулась на звук ее голоса и улыбнулась.
1: «Дай ей, Джейн, она подберет. Она знает как», — сказала она.
0: Мария ответила на улыбку. Сердце ее затрепетало от простых слов одобрения. Она поискала в верхнем ряду ящиков тот цвет, который видела вчера, и нашла его. Девушка заплатила 7 центов и ушла довольная, как раз когда Нелли вернулась от фотографий.
2: «Какой ужасный день!» – зевнула она к концу рабочего дня. «Ни один нормальный человек не подходил к нашему прилавку. Сегодня я продала товаров примерно на доллар. Насколько ты продала?»
0: «Думаю, что меньше», – улыбнулась Мария. «Покупали только катушки ниток и штопальные иглы. Сегодня весь день шел дождь, поэтому...»
1: На следующее утро ярко светило солнце. С самого утра большой магазин был переполнен покупателями. Мария и Нелли были заняты, причем последняя была немного приятнее, чем накануне. Работа казалась ей мелочной и нудной.
2: «Вы уверены, что не ошиблись в имени?» – недоуменно спросил заведующий отделом у дамы, стоявшей недалеко от прилавка Марии. «У нас есть только одна продавщица с таким именем, и она самая молодая в магазине».
0: «Она совсем молоденькая и продает катушечные нитки», – сказала дама, поймав взгляд Марии и улыбнувшись ей. Женщина была без накидки, одежда ее была очень красивая. «Мне понравилось, как она меня обслуживала».
3: «Мария», — сказал заведующий, поворачиваясь к ней, — «эта дама хочет взглянуть на шелк для подшивки. Ты разбираешься в нем?»
0: «Да, сэр», — с готовностью ответила Мария. «Я знаю цвета и цены».
2: «Я так и думала», — сказала леди,
1: и Мария двинулась по проходу рядом с ней.
0: «Мне кажется, ты умеешь подбирать шелка», — сказала леди. «По крайней мере, я думаю, что ты будешь терпеливой и постараешься».
1: На девушку, которая в дождливый день может подобрать катушку ниток, можно положиться и быть уверенной за шелк. Из отдела шелка они направились к отделу перчаток, а оттуда к шляпам и шапкам. В каждом из отделов юная девушка с широко раскрытыми глазами, ловкими пальцами и тщательным вкусом старалась угодить покупательнице.
2: «Ты должна быть в этом отделе», — улыбаясь, сказала главная модистка, когда увидела, что она выбрала правильный оттенок бархата. «Где ты работаешь?»
0: Она засмеялась, когда узнала, и сказала, что катушечному отделу повезло.
2: «Мария Вилкс?» — спросил хозяин магазина заведующего отделом.
3: «Что вы хотите сказать?»
1: Заведующий отделом вкратце рассказал все, что знал о ней.
3: «Повысьте ее!» — коротко сказал шеф. «Следите за ней. Если она преуспеет и в других отделах, продолжайте повышать ее. На этой неделе она принесла нам несколько сотен долларов. Мисс Лэмос сказала мне, что собиралась купить наряд для племянницы у Брека, но ее привлекла маленькая девочка, которая продала ей катушку ниток в дождливый день. Дженни Паккарт привела сюда свою мать за зимней одеждой для их семьи, потому что эта девушка подобрала ей к платью косичку. Я слышал о ней уже с полдюжины подобных историй. Она очень ценный работник, и мы не должны держать ее в катушечном отделе».
1: Это произошло 4 года назад. В прошлую субботу, стоя у прилавка с нитками в модном магазине, я услышала голос, спрашивающий:
2: «А что стало с Марией Вилкс? Она ведь была здесь, рядом с тобой, Нелли». «Ну да, она была продавщицей катушечных ниток, но здесь она пробыла недолго. Каким-то образом она стала любимицей хозяев. Я так и не поняла этого. Она была хитрая маленькая штучка, и ее все время повышали. Вы никогда не видели ничего подобного. Сейчас она получает самую большую зарплату, чем любая продавщица в магазине. На прошлой неделе я слышала, что ее собираются поставить во главе художественного отдела. Так бывает с некоторыми людьми. Им всегда везет. Вот уже много лет я торчу у этого прилавка с лентой и тесьмой и рассчитываю торчать там до тех пор, пока мои глаза не станут слишком тусклыми, чтобы различать эту ерунду. Я тебе уже сказала, что у меня нет ленты такой ширины. Зачем опять спрашивать?»
1: Эта последняя фраза была адресована маленькой девочке, которая ждала, когда ее обслужат. «Господин его...» сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, которая представляет собой поистине впечатляющее послание. Ведь слова Иезекииля исходят от Бога. Пророк снова и снова повторяет: «И было ко мне слово Господне». Если вы не согласны с этим утверждением Иезекииля или не хотите признавать истинность его слов, то обращайтесь с жалобами прямо к Господу. Но помните, это мы ошибаемся, а Господь прав. Представители либерального богословия нередко утверждают, что пророчество Иезекииля, так же как и книга Откровения, написано не для нас и не имеет к нам никакого отношения. Видения Иезекииля потрясают, и я не могу претендовать на совершенно правильное толкование этих видений, но я чувствую восхищение и трепет, когда читаю о них. В то же время я могу искренне сказать: многое у Иезекииля мне вполне понятно. Его книга имеет для нас огромное практическое значение. Пророк предупреждает народ Божий о скором наказании за отступничество. И он оказался прав. А лжепророки, утверждавшие, что Иерусалим останется невредим, были разоблачены. И я полагаю, что точно так же будут развенчаны утверждения либералов, провозглашающих всеобщую безнаказанность и не желающих учитывать уроки Божьей истории. Вспомните, что каждой из семи церквей, перечисленных в книге Откровения, Господь Иисус Христос сказал: «Несите миру весть о моем спасении, но будьте бдительны. Бодрствуйте, потому что иначе я заберу от вас светильник». И он действительно забрал светильники у этих семи церквей, друзья мои. Ни одной из этих семи церквей сегодня не существует. Этот исторический факт должен наводить нас на одну простую мысль. Если вы христианин, но не работаете для Бога, то рано или поздно Он может забрать у вас светильник, и вы окажетесь в кромешной тьме. Поэтому давайте размышлять о слове, которое оставил нам Господь, и со всей серьезностью приступим к изучению нового раздела книги Иезекииля, главам с 25 по 32. Они содержат пророчества о странах, окружавших Израиль. Как мы увидим, все эти страны уже давно исчезли с лица земли, и пророчества о них исполнились буквально. До сих пор Иезекииль пророчествовал об Иерусалиме и земле Израиля, потому что окончательного изгнания детей Израиля еще не произошло. Люди до последнего момента верили в безнаказанность, держались за свою слабенькую надежду, слушали лжепророков, считали, что Бог защитит Иерусалим, и в результате его защиты Израиль устоит. А когда Иерусалим был разрушен, эти люди были потрясены. Могу себе представить, что творилось тогда, когда в вавилонских новостях появился крупный заголовок: «Иерусалим пал». И в передовице было написано что-то вроде: «Сегодня Навуходоносор со всей своей армией вошел в Иерусалим, сломав городскую стену». Оказалось, что Иезекииль был прав. Но теперь этот пророк уже ничего больше не говорил об Иерусалиме. Ведь он писал не исторический труд, он писал пророчество. А поскольку пророчествовать о разрушении уже разрушенного города бессмысленно, то теперь он обратился к судьбе окружающих народов. Давайте мысленно вообразим себе эту картину. Божий город лежит в руинах. Где-то там, под развалинами, стоит человек по имени Иеремия. Слезы струятся у него по щекам, сердце его разбито. Страдания его являются предвосхищением скорби того, кто придет на эту землю примерно 500 лет спустя и тоже будет плакать, стоя на Елеонской горе.
потому что люди снова отвернулись от живого Бога, и город Иерусалим снова будет уничтожен. А вот я вижу еще одного пророка. Умерла его красавица-жена, и в Писании ясно сказано, что он любил ее, но он не плачет. Этот пророк Иезекииль, и он не плачет, потому что Бог велел ему не плакать. Он очень стойкий человек, который со стороны, наверное, мог показаться даже бесчувственным. Вы спросите, какой смысл во всех этих сопоставлениях? А вот какой. Эти два человека, Иеремия и Иезекииль, показывают нам, каков характер Бога. Бог очень нежен и кроток. Подобно Иеремии, Господь Иисус Христос милостив и добр. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Поэтому Он умер за нас на кресте. Но послушайте стихи с 13 по 15 из 10 главы Евангелия от Луки. Христос говорит отвергнувшим Его городам: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Как резко высказывается здесь добрый Иисус. У Луки в главе 11, стих 44, записаны такие его слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Господь осудил их так, что волосы дыбом встают от страха. Таковы две стороны Бога. И сегодня Бог не изменился. Мы не понимаем, каков Он, когда твердим: «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Да, Бог есть любовь. Но не забывайте, что Он еще и свят, Он справедлив, и Он будет нас судить. Вы попадаете на небеса не просто по Его любви, которая, по представлениям многих людей, граничит с попустительством и вседозволенностью. Вы попадаете на небо верой в Иисуса Христа, пролившего свою кровь и отдавшего жизнь за вас на кресте. Только благодаря наказанию и мукам невинного Христа вы можете получить жизнь вечную и облечься в Его праведность. Только тогда Бог примет вас. А если вы откажетесь от Христова спасения, вас ждет суд. Сегодня мы неправильно представляем себе Бога. В этой связи я всегда вспоминаю судью, который жил в Западном Техасе много лет назад. Он славился тем, что всегда выносил решения очень быстро. Другим судьям не удавалось так быстро справляться с делами. И однажды друг спросил его: «Как тебе удается так быстро выносить решения?» «Ты знаешь», — ответил судья, — «я просто выслушиваю адвоката, и решение готово». Тот человек удивился: «Но почему ты не слушаешь обвинителя?» «Раньше я пытался это делать», — ответил судья, — «но обычно всегда запутывался». У нас очень многие говорят о Божьей любви, но мы не должны забывать, что Бог еще и судья. И наше однобокое представление о Боге обусловлено, возможно, тем, что немногие люди читают книгу пророка Иезекииля. Служители-либералы говорят: «Никто не может понять книгу Иезекииля». Да, если ее не изучать, то понять ее сложно, это так. Но ее нужно изучать, потому что ее содержание очень важно. И в частности, для нас очень важна 25 глава Иезекииля, к которой мы сейчас с вами и обратимся. В ней записаны пророчества о суде над народами, окружавшими Израиль. Я не стану тратить на чтение этих пророчеств много времени, потому что перечисленные здесь народы давно уже не существуют. Хотя в будущем мы еще услышим про них. Они снова выйдут на историческую сцену. Ибо Бог
обещал сделать это, а значит, он обязательно так сделает. Иезекииль начинает этот цикл пророчеств с предсказания о судьбе аммонитян. Аммонитяне были большими грешниками. Это кочевое племя произошло от близкородственной связи между Лотом и его младшей дочерью, о чем нам известно из 19 главы книги Бытие. Аммонитяне жили на берегах Мертвого моря. Бог сказал, что Навуходоносор подчинит их себе. Так и произошло. И Бог объясняет, за что он будет судить их. Послушайте третий стих. «И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, а, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Сначала аммонитяне радовались тому, что враги одолевают Израиль, но впоследствии тот же самый враг погубил и их. В 49 главе книги пророка Иеремии, стих 6, мы читаем о них. «Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, — говорит Господь». Итак, Бог осудил аммонитян, чтобы они узнали, что Он Господь. Послушайте 7 стих. «Зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». А следующее пророчество Иезекииля касается уже моавитян. Они были более цивилизованными, чем аммонитяне, но тоже произошли от инцеста, от связи Лота со старшей дочерью. Моав находился к востоку от Израиля, на северном побережье Мертвого моря. Оттуда была родом Руфь. Она была прародительницей царя Давида, а значит и Господа Иисуса Христа. Ее имя упоминается в родословной Христа, в первой главе Евангелия от Матфея, 5 стих. Но обратите внимание, по какой причине Бог будет судить моавитян? Об этом повествуют 8 и 9 стихи. «Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Ешимофа, Ваал-Меона, Кириафаима, открою бог Моава». Следующий народ, о котором пишет Иезекииль, — Эдом. Идумьяне происходили от Исава, его рождение описывается в 25 главе книги Бытия. А в маленькой книге пророка Авдия подробно описывается Божий суд над Эдомом и над городом Петрой, располагавшимся в скалах. У Бога были причины судить Эдом. Послушайте стихи 12 и 13. «Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей, скот, и сделаю его пустынью. От Фимана до Дедана все падут от меча». Итак, Бог осудил Эдом за отношение к его избранному народу. Послушайте также стихи с 15 по 17, где идет речь о суде над филистимлянами. «Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог: вот я простру руку мою на филистимлян, и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Филистимляне исчезли с лица земли. Их больше нет. Пророчество о суде над ними исполнилось буквально, причем настолько буквально, что неверующие исследователи Библии считают пророчество Иезекииля
обычным историческим повествованием, написанным уже после исчезновения филистимлян. Итак, друзья мои, Бог осудил всех этих людей за грехи против Его избранного народа. А в следующих главах с 26 по 28 мы читаем пророчества, касающиеся Тира и Сидона. Тир и Сидон были неразрывно связаны в то время. Невозможно было представить себе один город отдельно от другого. И эти главы также представляют собой прекрасный пример пророчества, исполнившегося буквально. Тир был столицей Великой Финикии, знаменитой своими торговыми судами. Они плавали по всему Средиземноморью и даже выходили за его пределы. Сегодня мы знаем, что финикийские мореплаватели огибали Геркулесовы столпы и мыс Гибралтар, и даже плавали в Великобританию за оловом. У финикийцев были колонии на северном побережье Африки. Они основали города в Испании. Это были великие мореплаватели. Тир был большим и гордым городом. Его царь Хирам был другом царя Давида и поставлял ему строительные материалы. С Соломоном, который занял престол после Давида, Хирам ладил уже хуже. Не подлежит сомнению, что Хирам был великим царем. Однако в его царстве, равно как и в Сидоне, население поклонялось Ваалу. Изавель, дочь Хирама, была жрицей. Она вышла замуж за израильского царя Ахава и ввела поклонение Ваалу в его царстве. Итак, давайте познакомимся с замечательным пророчеством о Тире и Сидоне, читая вам 1 и 2 стихи 26 главы книги пророка Иезекииля. «В 11-м году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». Тир был разрушен почти одновременно с Иерусалимом. Его тоже взял Навуходоносор. Послушайте далее стихи с 3 по 6. «Зато так, — говорит Господь Бог, — вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог, — и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом и узнают, что я Господь». Если Бог говорит «вот я на тебя», то вы можете быть уверены, что Он обязательно выступит против этого народа. Как волна обрушивается на берег, так и народы выступят против Тира, великого торгового города, считавшего себя непобедимым. Навуходоносор разрушит этот город. Бог говорит, что на его месте будет рыбацкое селение. Так и случилось. Его дочери, о которых здесь говорится, это колонии Тира. Так, например, у Тира была колония на острове Кипр. Попутно замечу вам, что название Кипр происходит от слова «медь». Это связано с тем, что на Кипре в древние времена добывали медную руду, которую финикийцы продавали по всему древнему миру. Далее послушайте стихи с 17 по 11. «Ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями, с колесницами, со всадниками, с войском и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль. От шума всадников и колес, и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои,
народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». Навуходоносор проделал в древних стенах Тира точно такую же брешь, как и в Иерусалиме. И данное пророчество Иезекииля исполнилось буквально. Обратите внимание на следующий любопытный момент. В этих стихах ясно говорится, что Навуходоносор возьмет город, и везде используется единственное число. Но далее в этой главе говорится уже не о единственном завоевателе, а о многих. И самое удивительное, что пророк Иезекииль оказался прав. Впоследствии против Тира вышел воевать уже не один народ. Вот почему в пророчестве единственное число заменяется на множественное. Послушайте стихи с 12 по 14. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий. 300 лет простояли руины Тира, и они были величественным зрелищем. Навуходоносор разрушил город, но вторая часть пророчества еще не исполнилась. Кому же суждено было разбить стены города и побросать камни в воду? Об этом, друзья, мы поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, сколь точно исполняются пророчества Иезекииля. Сидон по-прежнему стоит на месте, а Тира больше нет, как и было предсказано, и никто не пытался восстановить его. Более того, Писание утверждает, что Тир никогда не будет восстановлен. Если вы накопите много денег и решите восстановить Тир, то вы поступите наперекор Слову Божьему. Возможно, вы даже начнете там что-то строить. Однако я все-таки посоветовал бы вам не напрашиваться на неприятности и вложить деньги в какое-нибудь другое предприятие. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле» «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2021 год.
2: Пережитое. Нэнси Демос Вольгемут. Соло и все же Глория. Является ли жизнь неженатого человека несчастьем, которого нужно бояться и обязательно избежать? Открой для себя уникальный план и призвание Божье. В своей известной главе о браке апостол Павел предупреждает нас не стремиться к дару или призванию, отличному от доверенного нам Богом. Он призывает не пытаться бежать от брака, если ты соединен с женой, и не настаивать на получении дара, не предусмотренного для нас Богом. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. 1 Коринфянам 7:20. Если тебе это угодно. Я не случайно не замужем. Я свободна не потому, что мне не сделал предложение подходящий мужчина, и не потому, что я вбила себе в голову не выходить замуж. Я не замужем потому, что Бог выбрал для меня подарок безбрачия. Такова совершенная воля Божья и Его план. Я не знаю, на какой период Он дает мне этот подарок и решит ли Он когда-нибудь подарить мне мужа. Не знаю, будет ли на то его воля, чтобы я и через 5 лет была свободна. Но что я точно знаю, так это то, что сейчас я не замужем именно по его воле. Я должна направить свое сердце на то, чтобы в этой области, как и во всех других сферах своей жизни, отвечать словам Девы Марии, сказанным ею, когда небесный посланник перевернул ее мир с ног на голову. «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Конечно, бывают в моей жизни моменты, когда я плачу, жалуюсь и тоскую по тому, чего Бог мне не дал. Но Он вновь и вновь учит доверять и посвящать себя Богу, так что я снова готова сказать: «Господи, если Тебе это угодно, то того хочу и я». Мы склонны думать, что по-настоящему счастливы мы можем быть только при исполнении наших желаний. Но в действительности наивысшим благом в этой вселенной является то, что Бог выбирает для нашей жизни. Вопрос не в том, чего я желаю для себя лично, а в том, чего хочет Бог для меня. Что радует и прославляет Его наилучшим образом? Что исполняет его намерения на этой земле? Для многих неженатых и незамужних это означает определенное время с радостью оставаться в безбрачии. Для некоторых это означает с радостью принять безбрачие на всю жизнь. Для большинства людей это означает принять обязательства супружеской жизни в тот момент, который предусмотрел для них Бог. Да. Многие свободные мужчины и женщины очень желают вступить в брак. Но не все. Ввиду роста числа разводов и широко распространенного недовольства в семьях, некоторые добровольно выбирают безбрачие, чтобы избежать давления, ответственности и ограничений, налагаемых на них семейной жизнью. Конечно, брак включает в себя огромное бремя ответственности и ограничений, но, отвергая себя и принимая возложенные на нас Богом задачи, мы исполняем то, что предназначил для нас Господь. Вновь и вновь перед нами встает принципиальный вопрос: какова воля Божья в отношении моей жизни? Ах, если бы! Я убедилась в том, что мы, люди, можем достичь почти всего, если сильно захотим. Если нам очень хочется вступить в брак, то мы найдем кого-нибудь, кто будет готов связать с нами свою жизнь. А если человеку, живущему в несчастливом браке, очень хочется разорвать эти узы, то он найдет возможность это сделать. Важно, однако, помнить о том, как опасно настаивать, чтобы Бог во что бы то ни стало исполнил нашу волю. И я действительно очень опасаюсь, что Бог даст мне все, чего я желаю. История израильтян – назидательный пример, предостерегающий нас от того, что может произойти, если Бог исполнит наши требования. Мы вместе с этим получим язву на души наши. Псалом 105:15. С годами я поняла, что для того, чтобы быть довольным, нужно принять соответствующее решение. Настоящая радость возникает не вследствие того, что у меня есть все, чего я желаю, а вследствие того, что я с благодарностью принимаю именно то, что дает мне Бог. Враг желает многих из нас лишить радости, соблазняя жить с безрассудной мыслью «ах, если бы». Нам кажется, мы бы были счастливы, если бы у меня был муж, у меня не было мужа, у меня был другой муж, у нас были дети, у нас не было так много детей, у меня была другая работа, я жила в другом месте, у меня был собственный дом, я больше зарабатывал. Однако действительность показывает, что если мы недовольны тем, что имеем, то мы никогда не будем довольны и тем, что хотим иметь. Я всегда переживаю за незамужних и неженатых, не научившихся быть довольными безбрачной жизнью. В большинстве случаев они думают, что брак сделал бы их счастливыми. Но брак никого не может сделать счастливым. В принципе, каждый, вступающий в брак только с целью стать счастливым, рано или поздно обязательно будет несчастен. «Где тот, кто сделает меня счастливым?» В браке речь идет не о том, чтобы найти кого-то, кто сделал бы счастливыми нас. Речь идет о том, чтобы научиться делать счастливым кого-то другого. Не что-то получить, а что-то дать. Не найти удовлетворение, а отвергнуть себя, отказаться от своих желаний. Не научившись быть довольным в безбрачии, человек, по всей вероятности, не будет довольным и в браке. Я видела немало несчастных замужних женщин и знаю, что на всей земле не найдется мужчины, способного сделать их по-настоящему счастливыми. Потребности и желания, заложенные в глубине нашего сердца, человек удовлетворить не в состоянии. Это может сделать только Бог. Ожидать удовлетворения наших потребностей в браке означает обрекать самого себя на разочарование. Ключ к счастливой жизни в том, чтобы с готовностью согласиться с волей Божьей и с благодарностью принять Его подарок, каким бы он ни был. Всем своим существом. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел обращается к безбрачным. Он заставляет нас задуматься, ясно и четко излагая волю Божью для неженатых и незамужних. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7:32-35. На полях своей Библии я написала: «Хочу служить тебе, Иисус, будучи незамужней, всем своим телом и всей душой». Как видите, никто из искупленных Христом людей не имеет права на свободу и независимость. Безбрачие, будь то в течение нескольких лет или на всю жизнь, не задумано как период, когда на нас не возлагается никакая ответственность, но как период, когда мы можем служить Христу всем сердцем и все время, независимо от нашей профессии. Период безбрачия не должен стать временем неопределенности, ожидания встречи с подходящим партнером, чтобы, наконец, начать настоящую жизнь. Годы безбрачия дают невероятную и уникальную возможность особым образом посвятить себя Христу и Его Царству, что бывает не так просто для семейного человека. Поставить все на одну карту. Безбрачные должны следить за тем, чтобы не поддаться искушению вести эгоцентричную жизнь. Не будучи обремененным семейными обязанностями, очень быстро начинаешь думать только о себе, о своих собственных потребностях, посвящаешь все свое время любимой работе или зарабатыванию денег. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей, строить карьеру, зарабатывать на жизнь. Однако Бог смотрит на сердце человека. Ему важно ваше отношение к Нему. Вместо того, чтобы посвятить свою жизнь труду в Царстве Божьем, многие христиане-холостяки попадают в ловушку эгоизма и самореализации. Вопреки тому, чему учит нас мир, самую большую радость мы находим в удовлетворении не наших собственных потребностей, а потребностей других людей. Наивысшей позиции мы достигаем не на верхней ступеньке какой-либо карьерной лестницы, а в положении раба Иисуса Христа. Наибольший авторитет и уважение приобретается не за счет признания людей, а похвалой нашего Господа. «Хорошо, добрый и верный раб» Матфея 25:21-23. Наш бывший пастор призвал членам церкви поставить для Бога все на карту. Мне это нравится. Неутомимое, смелое посвящение себя воле Божьей, его действию должно быть характерным признаком незамужней христианки и неженатого христианина. Много лет назад один коммунистический лидер сказал: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь». Христово дело намного больше, чем какая-либо социальная и политическая революция. Идея восьмичасового рабочего дня, когда все остальное время посвящается только мне, должна быть чуждой безбрачному христианину. Иисус заслуживает не меньше, чем всю нашу жизнь. Это не значит, что посвященные Христу не отдыхают, не берут отпуск, не имеют хобби. Это значит, что вся их жизнь принадлежит Христу и направлена на то, чтобы угодить Ему. Чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю, что оцениваю свою деятельность, свои хобби, досуг и вообще каждый аспект своей жизни по награде, которую я получу за это в вечности. Время от времени я замечаю, что Господь советует мне уделять меньше времени какой-то определенной деятельности и вообще отказаться от нее. Сама по себе эта деятельность не представляет собой ничего плохого, просто она отнимает у меня время, которое я могла бы посвятить Христу и вложить в жизнь людей для вечности. Наибольшая радость.

0: Царство Божие именно благодаря этому времени, в котором ты живешь. Верю, что Бог не делает ошибок, а напротив, именно сейчас имеет план в отношении тебя. Как никогда раньше, Бог ищет людей, готовых служить Ему. Он ждет мужчин, которые использовали бы имеющиеся у них возможности. Он ищет молодых людей, которые сказали бы: «Я принимаю вызов этого часа и найду в нем свое место. И если погибнуть, погибну». Нам нужны мужчины, ставящие Бога на первое место. Как хотелось бы, чтобы у нас были молодые люди, неудержимо влекомые видением того, что Бог мог бы сделать, если бы они всецело принадлежали Ему. Я уверена, что сегодняшняя молодежь способна совершить то, что поколеблет целое поколение. Но все это не имеет значения. Нам нужны молодые люди, посвящающие себя не тленным вещам, а вечным. Мисс Мирс поняла основную мысль апостола Павла в послании к Коринфянам. «В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». 1 Коринфянам 7:24. Самым главным и важным для нас должна быть воля Божья. В каком положении Он призвал нас? Каким даром наделил? Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. 1 Коринфянам 7:7. Она поняла, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы радоваться, веселиться и самореализоваться, а для того, чтобы любить Господа Иисуса и служить Ему всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Отдать себя в распоряжение Христу, вести жизнь в свете вечности, быть Его верным, послушным рабом – вот что значит исполнить наше назначение, для которого мы были созданы, и получить наибольшую радость в этой жизни и в будущей.
1: Наше интервью. Золотая свадьба. Интервью с Хансом и Габи Эдер. Хоть и прошло обаяние новизны, и нет уже былой прелести, любовь, тем не менее, жива, и супруги радуются друг другу еще больше, чем 50 лет назад. Вы женаты уже 50 лет, и любовь друг к другу не уменьшилась, а наоборот, возросла. Это большая редкость. Вы считаете, что вам просто повезло?
0: Как вам сказать? Везение обычно связывается со случайностью. В такое везение я не верю. Мы хоть и поженились в очень раннем возрасте, но с самого начала относились к нашей любви и браку очень серьезно. Для нас всегда было и по-прежнему остается очень важным делиться друг с другом всем, что нас волнует. Но тем не менее я понимаю, что такой долгий и счастливый брак – это не наша заслуга, это милость Божья. И за это я Ему очень благодарна.
2: Повезло? Это было бы слишком просто. Да и недолго бы продержался такой брак. Если повезло, то только в том, что мы оба после нескольких лет совместной жизни уверовали в Иисуса Христа и увидели брак под совершенно иным, новым углом зрения. Брак – это твердое намерение оставаться рядом и в радости, и в горести, с любовью и уважением преодолевать трудные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в совместной жизни. После покаяния наш брак предстал перед нами в новом свете. Божественный свет пронизал наши отношения. И только тогда мне стало ясно, что означает брак и как важно его защищать.
1: В чем именно изменилось ваше представление о браке?
2: Если честно, то я считал нормальным, найдя подходящую спутницу жизни, жениться на ней, создать семью и вести соответствующую семейную жизнь. Построить дом, ходить на работу, иметь хобби, отпуск, друзей. Покаявшись и уверовав в Бога, мы поняли, что должны, как супруги, стремиться к иным целям. Мне, например, уже не хотелось проводить время с моей музыкальной группой в пивных палатках. Хотелось инвестировать это время в Царство Божье. Что касается нашего брака, то мы считаем, что это Бог свел нас друг с другом. Мы научились прощать и принимать.

0: мать прощения. Из двух разных личностей мы превратились в одну. Бог благословил нас разными талантами. Раньше каждый из нас наслаждался ими в отдельности, сам по себе. Сегодня же мы именно в этом чувствуем взаимную поддержку и опору. Мы все еще в процессе, все еще пытаемся понять суть брака с Божьей точки зрения и жить соответственно. Какую цель преследует Бог, учредив институт брака? Думаю, что Он рассматривает брак и семью как мини-модель церкви, как пример для многих людей в современном мире, где слишком мало ценится или не ценится вовсе ответственность, любовь и уважение.
1: Случался ли кризис в ваших отношениях? Становился ли ваш брак хрупким? Если да, то как вам удавалось снова наладить отношения?
2: Да, и у нас был период, когда наш брак подвергался испытанию. Но хрупким он не стал, так как мы любили друг друга, и брак имел для нас слишком большое значение. Ведь большую часть супружеской жизни мы провели уже будучи верующими, так что в кризисных ситуациях мы всегда приносили свои проблемы в молитве к Богу и пытались их как-то решить.
0: Я бы не назвал наш брак в те моменты хрупким, но мы все еще часто вспоминаем ту ситуацию и оба считаем, что не обратись мы с покаянием к Богу, не получи от Него помощи, мы сегодня, возможно, уже не были бы вместе. Как я уже сказал, поженившись 50 лет назад, мы не имели никакого представления о жизни в браке. Мы влюбились и хотели жить вместе. Я с самого начала твердо знал Габи, та женщина, на которой я хочу жениться. С годами в наших отношениях появилось напряжение. К счастью, Габи покаялась, а спустя 2 года покаялся и я. С того момента все пошло по-другому. Одним из библейских стихов, с самого начала сопровождавших меня в моей молодой христианской жизни, был стих из послания к Ефесянам. «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 4:32. Взаимное прощение помогло нам, верующим супругам, принести Богу все, что было в нашей жизни до покаяния, и начать с Ним все заново. Это обновило наш брак.
1: Ханс, ты упомянул о напряжении. Что это было? И как выглядел ваш брак после покаяния? Что конкретно изменилось в ваших отношениях?
0: Напряжение возникло с годами, а выражалось, например, в том, что я почти все выходные проводил в выступлениях со своей музыкальной группой. Мы очень мало времени проводили вместе. Габи любила ходить на танцы, а я очень ревновал, если она танцевала с другими мужчинами. Но даже если выходные были свободные и мне не нужно было уезжать на выступление, мне все равно не хотелось танцевать, потому что я просто не умел. Происходили ссоры, мы расстраивались, наши отношения омрачались. Покаявшись, мы вновь сблизились, наши отношения стали другими. Каждый из нас в отдельности и вместе, как пара, мы все больше изменялись в своих сердцах и характером под влиянием Иисуса Христа.
1: Перевоспитание не должно иметь места в браке, но помогать друг другу, брать на себя ответственность – это важно. Что вы думаете по этому поводу?
2: Перевоспитывать нельзя, это так. Хоть я иногда, к сожалению, все еще предпринимаю некоторые попытки в этом направлении, когда Ханс весьма креативно декорирует нашу квартиру своими носками и другими предметами одежды. Он проявляет ко мне намного больше снисходительности и терпения, если я в связи с этим ворчу или обижаюсь. Вообще-то мы с Хансом совершенно разные. Он спонтанный, оптимист, быстро загорается идеями. Я же человек осторожный, все взвешиваю. Однако совокупность этих наших качеств помогла нам в принятии многих ответственных решений. В безмятежные дни все легче. Но если будни отягчает болезнь, то тут очень важны взаимная помощь и поддержка. Это сильное доказательство любви. С возрастом мы с Хансом это все больше ощущаем. Многое становится уже не таким важным, а то, что невозможно изменить, принимается с терпением и юмором.
0: Мы внимательны друг к другу, так что не было еще такого случая, чтобы один из нас пострадал.
1: Как вы разрешаете конфликты?
2: Честно. Без честности не может быть доверия и уверенности. Очень важно говорить обо всех проблемах, считаться с мнениями, страхами и переживаниями. Если есть дети, то родители несут ответственности за них. Дети должны быть уверены, что родители любят друг друга и дают им чувство защищенности и уюта. Разногласия и конфликты часто устанавливают стрелки, по которым будет дальше развиваться совместная жизнь. Поэтому важно находить решение в виде хороших компромиссов.
0: Принимать конфликты с твердым намерением их разрешить. Этим мы показываем, что наша любовь сильнее конфликта. Часто бывает, что конфликт невозможно разрешить немедленно. В таком случае важно не сдаваться, продолжать над этим работать. Может быть, перенести разговор на другое время. Я заметил, что иногда бывает легче решить конфликт, немного поостынув, посмотрев на него со стороны.
1: Является ли слабостью характера готовность идти в конфликтной ситуации на уступки? Или же это сигнал, что отношения важнее собственных прав, предпочтений, желаний, вкусов?
2: Как я уже сказала, компромиссы в браке и семье – это нормально и важно. Люби ближнего своего как самого себя. Если мы живем по этой заповеди, то по-другому и невозможно. Наш мудрый небесный Отец знал об этом. Мы с Хансом всегда старались не огорчать друг друга, шли на взаимные уступки и не считали это слабостью.
0: Гармонию и мир я ставлю выше неуступчивости и отстаивания своего мнения, выше предпочтений. Когда восстановлена добрая атмосфера, проблемы решаются намного легче.
1: В чем, по-вашему, заключается основная причина недовольства в браке?
2: Думаю, что, возможно, люди вступают в брак со слишком высокими требованиями. Конечно, нужно с пониманием подходить к партнеру и его потребностям, но нельзя ставить в зависимость от партнера свое собственное самочувствие. Каждый должен приложить усилия, проявляя понимание и готовность прощать.
0: В нереальных ожиданиях, с которыми мы вступаем в совместную жизнь, когда розовые очки перестают действовать и постепенно начинаются будни. В этом виноват растущий эгоизм, который со временем все чаще одерживает победу в отношениях супругов. Современное общество рассуждает и учит. «Найди самого себя. Моя жизнь принадлежит мне. Ты отвечаешь только за свое благополучие» и так далее. Все больше и больше людьми управляют эгоистичные потребности. Утверждение «мой партнер должен удовлетворять мои потребности» не может быть прочной базой для гармоничного брака.
1: Как относиться к тому, что со временем уменьшается потребность в половой близости?
2: Помнить о взаимной любви друг к другу и рассматривать ее вопреки изменениям, как одно целое. В эротике содержится столько нежности и ласки. Сексуальная любовь все еще доставляет нам много радости. Если раньше эти переживания были бурными, словно бьющий ключ, то сегодня это скорее неторопливая, спокойная река, оказывающая, как и прежде, освежающее, живительное, благотворное действие.
0: Скажу честно, у меня, как мужчины, этой проблемы пока нет. Как известно, у женщин это выглядит по-другому. Конечно, мы изменились внешне, постарели. Тем не менее, я считаю, что моя жена все еще умеет пленить меня своим очарованием, возбуждающим во мне желание интимной с ней близости. Моя задача, особенно в будни, следить за сохранением гармоничной атмосферы, чувство защищенности, позволяющее Габе расслабиться. Так что и этот важный компонент совместной жизни прекрасен и приносит удовлетворение. Мы этим наслаждаемся.
1: Дорогая Габи, дорогой Ханс, большое спасибо за беседу, за пример вашей супружеской жизни. Беседу вела Даниэла Вагнер из журнала «Этос», номер 1 за 2020 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Мужи веры. Вениамин Хорев. Василий Александрович Пашков. Годы жизни. 2 апреля 1831 года, 30 января 1902. Василий Пашков положил начало евангельскому пробуждению в Санкт-Петербурге. Он был владельцем 13 имений в 9 уездах различных губерний России, а также имел 4 медных рудника на Урале. Он также владел 450 000 десятин земли и был одним из крупнейших землевладельцев в Российской империи. С женой и 4 детьми Пашков жил в огромном доме на Французской набережной в Петербурге. В начале 1874 года Петербург посетил лорд Редсток. Он проводил собрания, на которых проповедовал об Иисусе Христе. На одном из таких собраний побывал и Василий Пашков. Проповедь не произвела на Пашкова особого впечатления, но после этого Редсток предложил собравшимся помолиться. Присутствующие встали на колени, Пашков из вежливости присоединился. Во время необычной, незаученной молитвы Редстока полковник Пашков вдруг осознал, что все слышанное им из Библии касалось его лично. «Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, у меня пробудилось желание получить это прощение от святого Бога», вспоминал позднее этот день Пашков в одном из писем. «Встав с колен, я был уже не тем, что раньше. Я стал новым человеком во Христе Иисусе». Соприкоснувшись со Словом Божьим, он пережил духовное возрождение и свидетельствовал: «В свете Священного Писания я увидел себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня и пробудило мою совесть. Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами». Служение. Начались собрания во дворце Пашкова и его личная миссионерская работа в тюрьмах. Пашков открывал недорогие столовые для студентов, чайные для рабочих, ночлежки для бездомных, мастерские для нуждающихся в заработке женщин, школы для детей из бедных семей, создал общество поощрения духовно-нравственного чтения. Оно занималось изданием и распространением христианской литературы, в том числе Библии. Изгнание. В июне 1884 года Пашкову и Корфу, каждому в отдельности, предложили подписать отказ от проповеди и проведения религиозных собраний. Оба, не сговариваясь, отказались. В ответ обоим было предписано покинуть Россию. Отъезд Пашкова был спешным. Семья переехала к нему только через 2 года. Работая в Бирмингеме с архивом Пашкова, я обнаружил удивительный факт. В изгнании он поддерживал тайную переписку с Каргелем, продавая имение и поддерживал материально миссионеров на Кавказе через Павлова, содержал семьи узников в Герюсах, помогал Ивану Рябошапке в строительстве дома молитвы Клуни. Пашков был похоронен 30 января 1902 года в Риме. На его памятнике написано: «Блаженны изгнанные за правду».

0: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
1: Почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто-то видишь падший.

пожелтел. Может, влаги в себе не имел. Может быть, иногда сам не видел себя. Так зачем же

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Ангельская помощь. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Первая книга Моисеева, Бытие, 16 глава, 7 и 9 стихи. Боб Лич прислал в одну из организаций христианского служения в Великобритании историю о том, что он считает ангельской помощью, оказанной ему в Саудовской Аравии в 1977 году. Лич вел легковой автомобиль по мало наезженной дороге, рядом с которой не было никаких городов или поселений. Около часа дня, когда температура поднялась до 50 градусов, машина Лича попала во впадину на дороге и ее выбросила на мягкий песок. Он немедленно увяз. И к тому же, первый раз за все время его путешествия по пустыне у него не было с собой воды. Попытки выкопать машину привели лишь к тому, что колеса глубже погрузились в песок. Лич знал, что если он пойдет пешком, то его шансы на спасение будут почти нулевые. Единственным спасением было оставаться в машине и ожидать случайно проезжающих мимо. Он пробыл там около часа. Вдруг появились три человека, выглядевшие как бедуины. Лич писал: «Я не видел, как они подходили, хотя постоянно смотрел вокруг. Они были одеты в одежду библейских пастухов. Мы поприветствовали друг друга по-арабски, и они подали мне мех из козьей шкуры, наполненной водой. Это была самая хорошая вода из всей, что я когда-либо пил. Они помогли мне продвинуть машину, подталкивая ее, в то время как я давал задний ход на более твердую поверхность на обочине дороги. Я поблагодарил их и сел в машину. Пока я заканчивал маневр и выезжал на асфальт, я хотел помахать им в последний раз, но уже никого не было. Окружающая меня местность была ровной на целую милю, но никакого признака их не было. Я не видел, как они приближались, и не видел, как они уходили. Это были Божьи ангелы, посланные мне на помощь. Чудесно, что видимый свет создан для нас, но еще чудеснее, что святые ангелы служат нашему спасению. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы быть хорошим. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Рома попросил папу зайти в магазин, чтобы посмотреть игрушки. Папа согласился. Мальчик долго молча разглядывал витрины, а папа в это время читал свою газету. «Знаешь, папа», — прервал его чтение Рома, — «здесь есть все для того, чтобы я был хорошим мальчиком. Жалко, что ты не в состоянии все это купить». На грустном лице сына отец прочитал невысказанное вслух желание мальчика. «Ты меня уж извини теперь, что я не смогу быть всегда хорошим, потому что я начинаю шалить, когда мне скучно». Маленький Рома еще не понимал, что не игрушки делают человека хорошим, и даже не деньги. Но помните обетование Иисуса? От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Мы можем сказать этот стих другими словами. Если мы будем прежде всего интересоваться Богом, Его характером, законами Его Царства, Он со своей стороны даст нам все, чтобы мы стали благородными, благочестивыми людьми. Ребята, если вы любите читать Библию и желаете побольше узнать о Боге, можете смело просить Его исполнить для вас это обещание. Колин папа был неверующий. И каждое воскресенье, когда мама шла на богослужение, он приглашал сына пойти с ним на прогулку и обещал ему купить что-нибудь вкусное. Сначала Коле трудно было отказаться от такой прогулки, но когда он узнал, как Иисус относится к этому, стал молиться. «Господи, помоги мне не огорчать Тебя и быть хорошим христианином, соблюдающим Твой святой день». И Бог ответил ему. Без всякой видимой причины папа вдруг стал приглашать мальчика на прогулки по субботам. У Бога есть все, чтобы сделать нас хорошими.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

принципы служения. И пошел Хилкия священник к колдаме пророчице, и говорили с нею. 4 книга Царств, 22 глава, 14 стих. Если вы когда-нибудь будете на Святой Земле, обязательно посетите старый город в Иерусалиме. Там есть одно очень важное место – Храмовая гора, где в 950 году до Рождества Христова был построен храм царя Соломона. Обходя это приводящее в трепет место с южной стороны городских стен, вы увидите двойные ворота, которые называются врата Олдамы. Кем была Олдама? Жена Шалума, хранителя царских одежд. Она принадлежала к немногочисленной группе женщин-пророчиц. Нечасто Бог обращался к своему народу через женщин. Но когда во время ремонтных работ в храме, проводившихся по указанию царя Иосии, рабочие нашли книгу закона, царь немедленно послал священника к Олдаме, чтобы вопросить Господа за него и за народ и за всю Иудею. Рассказ об Олдаме позволяет нам выделить три черты, которые позволяли этой женщине быть полезной народу Божьему. Первое. Готовность служить. Все знали, где ее найти. Она жила в центре города, и любой, кто хотел узнать волю Божью, мог всегда спросить у нее совета. А вы? Могут ли те, кто нуждается в совете, всегда обратиться к вам? Всегда ли вы перезваниваете тем, кто не застал вас дома? Всегда ли вы отвечаете на письма и электронные сообщения? Бываете ли вы там, где можете встретить других женщин? Всегда ли вы готовы послужить Богу и Его людям? Второе. Вера. Олдама не отступала от Божьей истины. Всему, что говорил Бог, она верила и говорила об этом людям. По благодати Божией она произнесла пророчество о бедствиях, ожидавших Иудейское царство за то, что народ ослушался повелений Божьих. Ее искренняя вера и истинность Божьих слов и смелое возвещение истины, услышанной от Бога, не остались бесплодными. Народ раскаялся, и царство пережило обновление, преобразование и расцвет духовной жизни. А вы? Верите ли вы всем сердцем в истинность Священного Писания, каждого его слова? Верите ли вы Слову Божьему всем сердцем? Любите ли его? Живете ли в согласии с Ним? Делитесь ли своей верой с другими людьми? И третье. Умение дать совет. Все приняли слова Олдамы как услышанные от Бога. Она произнесла Божью истину, Его наставление и призвала к послушанию. Когда ваши ближние делятся с вами неприятностями, взываете ли вы к Богу, к Его милосердию, чтобы возвещать мудростью Божию, а не человеческую? Пусть эти принципы помогут вам послужить Царству Божьему.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Как-то я посещал одну старицу с вечери Господней, и она мне спрашивает, хор пропел такой гимн, «Скорей домой, скорей домой». Говорит, вот вообще можно просить, чтобы Господь быстрее забрал? Господи, забери меня. Ну, чтобы мне одной сестре звонила, она говорит, ну вообще это грех так просить. Вот. Я говорю, ну смотря какой мотив. Если ваше желание быть быстрее с Богом, это очень благословенное желание. Но если другой мотив, это может быть таким искушением. Или кто-то надоел, или кому-то я причиняю трудности и так далее. Помните, написано, что ожидающим и желающим дня оного. Да? Книга Откровения заканчивается словами «Се гряди, Господи!» И невеста говорит «Приди!» и так далее. Мы сегодня говорили в утреннем служении, Господь позволил напомнить о том, какое место в жизни людей имеет слезы, плач, почему Господь вообще оставил эту тему. Мы говорили о том, что она была в жизни пророков, апостолов, Божьих людей. Бывает, что люди сталкиваются с тем, что ну, как-то нет сожаления, они привыкают к каким-то трудностям, проблемам. И бывает, что ну, нету слез. Люди по-разному выражают свои эмоции. Некоторые более на это открыты, некоторые нет. Мы говорили о некоторых причинах. И мы остановились на том, что нужно сделать, чтобы это исправить, чтобы человек был чутким, потому что это говорит о состоянии его сердца. И чуткость человека к проблемам, трудностям или к духовным падениям других людей – это черта нашего Господа. Иеремия 9 глава, 17 по 21 стихи. Вы знаете, иногда, чтобы сердце грешника растаяло, оно должно увидеть слезы на других глазах. И мы говорили, что слезы не нужно прятать. Посмотрите, что здесь сказано. «Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и из ресниц наших текла вода». В 9 главе Иеремия пишет, «Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены». И там дальше написано, «И так слушайте, женщины, слово Господа, да внимает ухо ваше слово уст, учите дочерей ваших их плачу и одна другую плачевным песням». Очень важно, чтобы люди умели так реагировать, и были примером, были чуткими к тому, что какие-то люди находятся в трудной ситуации, в падении, в греховном обременении каком-то. И как быть чутким, нужен пример переживающих людей. Я помню, в нашей церкви много лет назад на членском собрании было объявлено о падении одного служителя. Пресвитер объявил это не просто так. Он объявил это со слезами. Я как сейчас помню этот момент, потому что он очень оставил такой, знаете, штрих на моем сердце. И когда он заплакал, объявляя это, вот вся церковь заплакала. Я заплакал, другие братья. Хотя было больно и где-то как-то, как мог так вот человек поступить. Но знаете, когда впереди нас или рядом с нами стоят люди, которые таким образом реагирует на падение других людей, это благодатно влияет на наши сердца. Это благодатно влияет на тех людей, которые находятся в таком состоянии. Вот вы просто сейчас подумайте, вы знаете таких людей, которые чутки к горю других и плачут о тех, кто упал. И вот Писание учит, нужно иногда позвать в свою жизнь таких людей, чтобы они были рядом, чтобы, как Писание говорит, смотря на их слезы, у вас полились слезы. Есть такое выражение, у меня нет человека, которому бы я мог в жилетку поплакаться. Знаете, вот сюда человек упирается и плачет, высказывает все, и он порой думает, ну кому же я могу доверить свою боль? Этому скажешь, это же разнесет, все будут знать. Этот меня не поймет, ну, увы, скажет, и слов утешения не получит. Но есть другой вопрос. А ко мне лично кто-то приходит поплакать? У меня есть вот эта жилетка, которая пропитана чьи-то слезами?
Очень часто сегодня зовут веселых людей в общении. Они популярны, с ними весело рядом быть. Но Писание учит, что лучше быть рядом с теми, кто чуток скорби других. И Иеремия жил во времена, когда было очень много пораженных людей. И он до того изливал свои вот слезы у него лились, что они у него просто кончились. Иеремия 9.1, он молится Богу. Он понимал, что это важно. «О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источники слез, я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего». У него просто физически кончились слезы. Очень сложно проводить похоронные служения людей, которые, ну, непонятно, как они с Богом. Может быть, они давно не ходили на собрание. Может быть, они покаялись, потом начинали грешить. Может быть, они еще не покаялись. И приглашают. И знаете, смотришь в глаза этих людей, и видно, что они ожидают какую-то надежду, какое-то утешение. Я недавно разговаривал с одним служителем. Он когда-то жил в наших краях, мы поддерживаем отношения. Он живет в другом штате. И он рассказал, что у них в церкви скоропостижно умер брат. Он подъехал к дому, и семья смотрит, ну, что-то долго не заходит. Пошли, ну, ему стало плохо, и он прямо в машине умер. Были конкретные факты, что он вел греховный образ жизни. И он говорит, меня зовет пресвитер и говорит, слушай, надо провести похороны. Я, говорит, думаю, ну что я скажу? Семья, дети, что я им скажу? Они же ждут от меня утешения. Я ему привел примеры из своей жизни, как мне приходилось совершать такие похороны. Я помню, была ситуация, и Франц Гергазович Тиссен, он всегда учил служителей, говорит, вы не имеете права выключать телефон. Вы не имеете права. Я так благодарен вот этому наставлению. И где-то в 2-3 часа ночи звонит одна сестра, она уже тоже в вечности, говорит, вот мой сын, он попал в больницу, ему плохо, в смертельном состоянии. Он то ходил на собрание, то не ходил, то там с наркотиками был. И я поехал в эту больницу, и врач выходит, и начали его вести, тот он упал, мы уже его вместе по ступенькам, можно сказать, потащили в реанимацию. И он вот так на меня смотрит, и взгляда глаза молится, просит прощения, просит за него помолиться. Его увезли в реанимацию. Приехали родные, потом меня позвал врач и говорит, ты туда их подальше, говорит, уведи, чтобы они здесь не кричали. Говорит, все, он уже в вечности. Мы вышли, и они меня спрашивают, ну что, живой, что живой? И вот надо что-то сказать. И уже доехали до дома, я говорю, он уже у Господа, но он с Господом. У нас много таких ситуаций. Вот была такая ситуация, одна сестра, она некогда, ну, отошла от церкви, ну, у нее родственники верующие. И вот внезапно ее муж, он пропал без вести, сел на междугородний транспорт, а сюда, к нам в город, не приехал, стали искать. И где-то через месяц тело нашли на обочине дороги. Видно было, что его туда подложили. Приглашают на похороны. Скажи что-то. Молюсь внутри, много людей собралось. Что сказать? Она смотрит, люди ожидают надежду, утешения. Я взмолился, говорю, Господи, ну что сказать? И вот пришел вот этот текст, который говорит Екклезиаст, и я спросил, вообще, как его отношение к Богу? А дочка рядом говорит, у него Библия есть, я говорю, принеси. Принесли Библию, смотрю, ну, видно, что человек ее читал. Я помолился, сказал, вот мне попросили слово сказать, я поднял эту Библию и говорю, вот у нас есть надежда, что этот человек читал Писание. Возможно, когда его убивали, он обратился к Господу. Потом я обратился к людям и сказал, что вы хорошо сделали, что сюда пришли. Вы мудро поступили, потому что пришли в дом плача. Вы что-то приложите к сердцу. Там, где плач, всегда трудно что-то сказать. Но Исаия пишет, утешайте народ мой. Конечно, когда есть
хоть маленькое основание для надежды. Год назад умер один молодой мужчина. В свое время он был даже в молодежи, начинал проповедовать. Потом, через некоторое время, после того, как он уже там женился, у него умер отец. Он тоже служил Господу. А через некоторое время так случилось, что его мать отошла от Господа. И вот он один остался. И на этом все не закончилось. Через некоторое время его жена уходит в другое течение. У него 4 детей. Я видел, как ему было тяжело. Он говорит, что мне делать, если я сейчас сюда к вам буду ходить, она туда. Куда дети пойдут, мое сердце разрывается на части. И у него сердце действительно разорвалось на части. Но когда готовились похороны, дежурные в доме молитвы мне сказали, что этот человек раз в месяц приходил вечером в дом молитвы, когда никого не было, заходил в дом молитвы, вставал на колени возле сокровищницы и опускал туда десятину и молился. Я знаю друга этого человека. И когда он умер, он мне говорит, Альберт, ваша церковь потеряла большую часть пожертвований с уходом этого человека. Нужно было что-то сказать. Знаете, когда я сказал, что я думаю, что он у Господа, не все разделили со мной. Я привел пример разбойника. Это не значит, что сейчас все должны откладывать крещение, но есть очень неординарные ситуации. И людям хочется иметь надежду. И нужно дать эту надежду. Господь забрал его. И если вы пришли в дом плача, то Господь ожидает, чтобы вы пришли туда с утешением и надеждой. Может, это нужно только вам. Павел к римлянам 12:15 говорит, радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущим. Как это сделать? Год назад мне звонит один брат с одной из стран Азии. Мы посещаем друг друга. То они к нам приедут, то мы к ним приедем. Есть хорошие отношения, помощь в служении. И он говорит, Альберт, вот у этого служителя умер единственный сын. Он не член церкви. Но он ходил на собрания, переехал в другой город. Он не остался в церкви, где служил отец. И причины, братья и сестры, здесь могут быть разные. Почему сын не остался в той церкви, где служил его отец? О нем свидетельствовали, что он жил достаточно порядочно, крещение так не принял, и внезапная смерть. Кто-то что-то не решался сказать. Я помолился, и мне пришла мысль написать стих. Я недавно был в этой стране, почему я об этом говорю? Я даже этого не ожидал, потому что подошла жена этого служителя и говорит, спасибо, вот этот стих... Он дал надежду, он утешил. Я прочитаю несколько четверостишей. «Земные версты мерим мы, порой не знаем, что случится, но ведь мы с вами спасены и мы успели обратиться. Господь наш милостив ко всем желает всех спасти от ада. Бывает так, гора проблем, и люди медлят до упада. И если даже не успел крещение принять членство в церкви и оказался не в удел по человеческой здесь мерке, всегда мы можем вспомнить здесь про диалог распятых вместе. Они смотрели на любовь, а результат не всем дал чести. В раю сейчас же будешь ты, услышал тот, кто обратился, и членом церкви он не был, и в баптистерье не крестился». Свою вину он осознал, на волосок вися от смерти. Теперь-то Бога он познал, увидев ту любовь, поверьте. Таких Сергеев много есть, что про Евангелие слыхали, но что-то им

случилось вот у вас несчастье. Так, может, люди говорят, но я забрал, когда мне надо, когда готов он был предстать, хотя годков и было мало. Прими, пожалуйста, мой план и утешение, что от Духа, и возвращайся в Божий стан, как все ты сделаешь, что нужно». Этот брат продолжает служение. Лет 20 назад ко мне подошел человек из методистской церкви, мы были знакомы. И он говорит: «Хочешь знать, как называются сегодня современные так называемые продвинутые конфессии, где все построено на раскачивании чувств, эмоций? Люди приходят на богослужение как аккумуляторы, где у них быстрая подзарядка, как электромобили». Я говорю: «Как?» Их называют смеющиеся. Он говорит: «А знаешь, как называют баптисты?» «Как называют баптистов, братья и сестры?» «Плачущие». Это было 20 лет назад. И у меня вопрос: знают ли люди сегодня людей нашей конфессии как людей, которые плачут с плачущими? Многим людям, которые падали, опять вставали, я хотел еще немножко сказать о том, что нам нужно иногда понимать других людей. И иногда, чтобы понять других людей, нужно быть в близком общении. Иногда Бог допускает, что ты оказываешься в той ситуации, чтобы понять, чтобы посмотреть изнутри эту проблему. Но если мы не видим эту проблему изнутри, мы не можем понять этих людей. И люди, которые очень сложный образ жизни вели, те братья, кто служат в репцентрах различных, они знают это. И у этих людей разрушена семья, дом, документы, здоровье. Я однажды беседовал с директором христианского реп-центра. Я говорю: «Какая у вас статистика?» Он говорит: «Из 5 принявших крещение из этой категории, 3 возвращаются в мир». Я говорю: «Почему?» «Потому что их семья назад не принимает, здоровья у них нет, они новую семью создать не могут, и с ними никто не хотят, на работу никто их не берет, и в церкви к ним такое дистанционное отношение. Некоторые из них не знают, что делать. Они не хотят опять упасть. Они не хотят идти опять в тот мир, где, попав в это окружение, иногда Господь забирает таких к себе». У нас лет 20 назад была евангелизация с участием Виктора Гама. Очень много людей покаялось. И покаялась одна женщина, которая жила от нас через дорогу. До этого она на разлив продавала алкоголь. Сама выпивала, трезвой вообще не была. И тут она покаялась. Видно было ее преображение. Через 2 недели она умерла. Помню, родственники пришли и говорят: «Вот так, поменяла свою веру. И Бог ее наказал». Я говорю: «Нет, нет, нет, нет». Я открыл им Исаию, 57 главу, и прочитал. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Бог знает, что не все те люди, которые покаялись, могут устоять после покаяния. Не все те люди, которые, может быть, десятками лет боровшиеся с грехом и однажды уходя, не решив все вопросы, и Бог их забирает тогда, когда они готовы. У нас в церкви есть человек, он искренне обратился к Богу. Он находится в светском реп-центре, куда наши братья посещают. И он попросился далее жить там, потому что, говорит, если я вернусь домой, я не устаю. Я не устаю, я упаду. Он сейчас ходит в собрание, готовится к крещению, живет в светском центре. И братья у нас сейчас занимаются, нашли там один домик в селе, хотят его переоборудовать, чтобы там жили покаявшиеся уже. То есть есть понятие реабилитация, а есть понятие адаптация, когда человеку нужно помочь вступить уже в жизнь. Писание говорит, что правильно, вот один из реакций на людей, которые вот в таком состоянии, это правильное отношение к ним. Я извиняюсь за такой пример, но когда 2 нетрезвых человека сидят друг напротив друга, какой вопрос они задают друг другу? «Ты меня уважаешь?» Почему они задают этот вопрос? Люди говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Многие люди в этой жизни не умеют уважения ни на работе, ни в своей семье, ни от соседей. Они уходят вот в этот обман, в этот алкоголь, находят тех, кто уважает. Но иногда те люди, которые упали, которые находятся в греховной зависимости, которых нет сил встать. Я разговаривал с одним братом. Он говорит, что его близкий родственник

родственник, он оказался в таком положении. И я, говорит, узнал, что в их церкви даже некоторым, говорит, вы подальше от него держитесь. Иногда пренебрежение к таким людям, неуважение. Иногда даже как иудеи к самарянам, да, относятся. Мы читаем, что об упавших нужно молиться, их нужно обличать. Но в среде народа Божия Писание говорит, что нужна и другая реакция. Эти люди должны увидеть слезы о их падении. Бог обратил мое внимание на мое сердце, на реакцию других людей. Когда они сталкиваются с падением и падением других людей, когда те просто даже продолжали грешить. Я думаю, интересно, почему такие размышления? Я увидел, что, оказывается, такое отношение имел апостол Павел в своем служении. Деяния, 20 глава, когда он встречается с пресвитерами в Ефесе, он призвал их, 17 стиха, и он говорит, смотрите, «Я трудился пред Богом со многими слезами». По какому поводу он плакал? Его наставничество было пропитано слезами. Посмотрите, он пишет ниже, «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Мы сегодня можем встретить, к сожалению, тех, кто учит, проповедует, превозносятся, уничижают, повышают голос. А вот те, которые со слезами, их единицы, когда избирают служителя церкви, на что обращают внимание? Организатор, красноречив. И это не впервой. Однажды в это искушение попал Соломон. 3 царство, 11 главе написано, что обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Но до этого Соломон строил город Милла, подчинивал повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Соломон был занят стройкой, ценил строителей, но в Божьем деле любого служителя, его характер должна пропитывать верность, должна пропитывать сожаление, сочувствие. Бог ищет себе верных людей и делает их способными. Соломон выбрал способного. Что случилось? Имя этого человека стало нарицательным в Библии. Когда в Библии хотят выразить самый страшный грех, то сравнивают его с Иеровоамом, сыном Наватовым. Способный человек. Сегодня брат Сергей утром немножко говорил об Авессаломе. Вы знаете, Авессалом захотел сделать то же самое, что сатана. Сесть на краю севера, быть вместо Бога. А он хотел быть вместо царя. Но никто не задал вопрос и никто не спросил, а Иеровоам вообще, он плачет с плачущей? У него есть сострадательное сердце. Этого не заметил даже Соломон. Мы считаем, что Павел проявлял заботу о тех людях, которые согрешали, особенно о тех, кто покаялся. Но он понимал, что им не оказано должен любви. И он, когда к ним обращался, написано, что он делал это со многими слезами. Мне очень нравится, когда Писание связано Ветхий Завет и Новый Завет. Помните, есть такой псалом. «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Они принесут снопы, будут плоды этих слез». Вы знаете, конспект или, в моем случае, планшет проповедника, он должен... Перед тем, как проповедовать, на нем должны быть видны капли слез. Тогда он имеет право говорить слово утешения. Обратите внимание на состояние сердца апостола Павла. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих. Ему нужно было сказать очень непростые вещи. И он пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Без слез невозможно доказать, что ты любишь человека, что ты переживаешь за него». Упавшие люди часто приносят огорчение в жизнь церкви, но проявление любви к ним, возможно, приведет к их восстановлению.
когда к ним нет предвзятого отношения, когда не затягивают вопрос их восстановления. И Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, простить и не напоминать о прошлом, как Бог. Ведь в Михея 7:19 написано: «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Рыболовов, к сожалению, в церквах хватает. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исайя 38:17. Но мы же все наизусть знаем стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды, потому что Он верен и справедлив». Я встречал в жизни людей, которые любят оглядываться на прошлое тех людей, которые падали. Но Писание же говорит: 7 раз упадет праведник, но встанет. И что отличает праведника от грешника? У этого человека всегда есть желание вставать. Он не ищет греха, он убегает от греха. Я однажды сидел на богосочетании в рядах. Мне очень больно говорить эти слова, но я представляю, как это больно было нашему Господу. И одна сестра спрашивает другую: «А чья эта дочь выходит замуж?» «А помнишь, — говорит, — вон ту сестру 20 лет назад вот за такой-то грех отлучили, — говорит, — это ее дочь. Боже мой, Господь же ее простил». Вот такая, знаете, метка. Этот же человек падал, а это его дочь. От таких комментариев все сердца просто сжимаются. И такие сердца, знаете, они похожи на Иова. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих, апостол Павел пишет: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, и кого вы прощаете, того и я, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Какой ущерб? Он пришел украсть, убить и погубить. И в первую очередь у него это получается с огорченными людьми, с людьми, которыми не прощают, которыми напоминают, которым постоянно показывают: «Посмотри, это ты так делал». Хотя вроде человек прощен. Некоторые упавшие, они иногда боятся открыть свой грех. Они живут годами, десятилетиями. Я, знаете, много раз выслушивал исповедания уже бабушек, когда говорит: «Я в молодости согрешила, и уже страх смерти привел ее к исповеданию. Я боялась открыть свой грех. Я понимала, что меня не поймут, что всю жизнь я буду нести этот позор». И до смертного ложа. А сколько таких, которые ушли и не открыли, боясь быть непонятыми, боясь, что не найдется человека, который вместе с ней рядом оплачет ее грех и понесет это. Вы знаете, лет 15 назад в нашей церкви был юбилей, 100 лет. От вас многие братья и сестры приехали. Я говорю: «Куда вас повезти?» Они говорят: «Мы хотим поехать на могилу вот этого пресвитера». Я отошел в сторону. Они стояли там и плакали. И Господь мне проговорил: они пришли поклониться тому, который понес их немощь, который понес их переживания, который понес их исповедание, в глазах которого они видели любовь, понимание и поддержку. Они пришли поклониться на могилу этому человеку. Может быть, я ошибаюсь. Меня однажды позвали в один дом, где сестра согрешила. Ее парень был мирской. Когда мы пришли, она просто закрылась в комнате. Я постучался, говорю: «Можно войти?» Мы с ней поговорили. Она заплакала, я тоже заплакал. Мы помолились. К сожалению, она пока не в церкви. Я не знаю, что ее держит. Но, возможно, она боится быть непонятой. Она боится, что рядом с ней не будет человека, который поплачет вместе с ней и вместе с ней оплачет эти грехи. Потому что и Божьи пророки, и Божьи люди, и апостолы плакали с теми людьми, которые падали. Люди, которые не покрывают грехи. Я прошу прощения. Но они напоминают мне Хама. Вы знаете, когда Ной был неосторожен, и он выпил этого виноградного сока, который уже был вином, и он опьянел, и он не закрыл свою, образно говоря, дверь, а в дверь всегда надо стучаться. И вот Хам, он вышел и рассказал о наготе своего отца.
А что сделали Сим и Афет? Они покрыли отца, они спиной встали. Они сами не разглядывали этот грех, они не стали его рассказывать. Что стало с Хамом? Не знаю. Но Писание говорит, что весь его род оказался под проклятием. Бытие, 9 глава. Это случается с людьми, которые не готовы покрыть. Что значит покрыть? Не выставлять на показ. Мы много раз читаем притчи 10-12. Любовь покрывает все грехи. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрыть – это не значит спрятать. Это значит помочь конфиденциально, корректно призвать и оставить, возможно, исправить грех в жизни упавшего. Не все подлежит огласке принародно. В каком кругу произошло, там надо исправлять. Без каких-то подробностей. Иначе какой смысл исповедания, если потом это исповедание расскажут при всех, со всеми деталями? Почему некоторые люди не плачут, не горюют о тех, кто упал? Обычно плачут о родных, о близких, осознавая потерю, потому что эти люди много вложили туда. Бессонные ночи, потерянное здоровье, материальные средства, время. Потому что понимаешь, что кого-то лишился, кого-то потерял. Израильский народ, когда он был в правильном отношении с Богом, он имел эти чувствования. Они устраивали всенародный плач, когда кто-то у них падал. Просто Писание учит на каждого упавшего смотреть, как на потенциально встающего. Я недавно проходил некоторое лечение, чтобы поддержать свое здоровье. Заходит одна женщина в кабинет, где мы проходили лечение, и говорит: «Доброе утро, граждане выздоравливающие». Вы знаете, так ободряет обычно, говорит: «Граждане больные». Она говорит: «Граждане выздоравливающие». Очень важно говорить со слезами слова увещевания, обличения. И есть тексты на эту тему. Или просто давая информацию об упавших, нужно говорить это со слезами. Недавно нас посещали сестры с вашего побережья. И после, когда брат сказал первую проповедь, призвали к молитве, одна сестра из них стала молиться. Она молилась, но вот ее молитва была, как будто она плачет. Знаете, даже некоторые вот так, ну, стали поворачиваться, ну, никогда не слышали такой молитвы. Я когда вот размышлял на эту тему, я думаю, почему? Да потому что она берет пример с людей Писания. Она молилась о покаянии, она встретила там родных, друзей. И она стала молиться в церкви: «Господи, спаси этих людей». Это было со слезами. В нашей церкви много лет назад был проповедник. Наверняка мои земляки сейчас его вспомнят. Когда он проповедовал, когда он говорил о греховной жизни, когда он призывал людей к покаянию, у него всегда в руках был платочек, и он всегда вот так делал. Вы знаете, прошло 20 лет. Я когда в церкви привел на членском собрании этот пример, я говорю: «Вы можете сказать имя этого человека?» Вы знаете, почти все его вспомнили. Люди помнят тех людей, которые плачут о грехах, потому что это образ Иисуса Христа, потому что это образ Его служителей. Филиппийцам 3:17-19 написано: «Подражайте, братья, мне». В чем? Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Конечно, пример жизни апостолов. Подражать нужно, но не только в образцовной жизни, но и в проявлении чувств. Посмотрите. Я вообще вот раньше проповедовал этот текст. Я слышу, как многие проповедуют. Мне просто стыдно, что я не с правильной интонацией его читал. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Обычно этот текст звучит, знаете, вот есть проповедники, так вот, он как будто ругается, вот проповедует, как будто он ругается. Вот у меня мама неверующая, говорит: «Чего он ругается?» Говорит, я была как-то на собрании: «Чего он кричит, чего он ругается?» Но апостол Павел, когда читал он эти тексты, он говорил это со слезами. Он говорит: «Вы понимаете, что их конец погибель, что их Бог чрева, что слава их в сраме, они мыслят о земном». Павел говорил это со слезами. И когда мы без должной интонации и понимания чувств, мы можем изменить дух Писания –
дух церкви, дух отношения к людям, которые живут неправильно. Благодарю Бога, что Он дал мне это понять. И если нет слез, не плачется. Потому что сегодня и христианство пропитано психологией. Они говорят, не плачьте со своим клиентом. Простые люди говорят, слезами горю не поможешь. Но когда компьютер или телефон зависает, мы все понимаем, что там есть вирусы или нужна перезагрузка. Мы знаем, что когда корабль сбивается с пути, возможно, магнит подложили под компас. Люди пропитаны философией этого мира. Я был еще когда неверующим. Там такой момент в одном фильме, Чарли Чаплин, он идет, падает, и все, знаете, смеются, а этот человек плачет. Но это же смешно, когда человек упал, когда он испачкался, в грязь упал, а он плачет. Ему говорят, а что ты плачешь? Он говорит, ему же больно. Он не пропитан этой философией, и поэтому он не смеется над тем, когда человек падает. Этот мир смеется, когда кто-то неудачно падает. Но так реагируют поврежденные этим миром чувства людей. Вы знаете, я в детстве тоже смотрел. Ну, погоди, Том и Джерри. Посмотрите, какая там идеология. Сделать больно и смеяться над этим. Сделать какой-то подвох и смеяться над этим. А через 20 лет эти дети вырастают и уже смеются над падением других людей. И если христиане не плачут, когда кто-то упал, то, возможно, под их сердцем магнит. Возможно, в их сердце вирус этого мира. Но Бог говорит, я Бог человеколюбивый. Я Бог милосердный. Я прощаю. И как сегодня хор пел, я плачу о таких людях. Кто-то сказал, вы состоите из книг, которые вы читаете, из фильмов, которые вы смотрите, из людей, с которыми вы проводите время, из разговоров, в которые вовлекаетесь, поэтому тщательно выбирайте то, чем вы питаетесь. У нас уважаемый брат Франц Гергадович, он говорил, кто что ест, тот то и есть. Осия 4:8 написано, грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их. Мы будем молиться, может, Бог усмотрит, и когда-то мы еще на эту тему поговорим. Но давайте помолимся о том, чтобы у каждого из нас были сердца, как у Божьих людей, как у Божьих пророков, как у апостолов и как у Иисуса Христа. Сегодня брат напомнил, как Иисус плакал об Иерусалиме. Там люди не приняли Его. Мало того, они распяли Его. Но Он плакал за то, что они не узнали времени посещения. Вы знаете, не всегда это время. Писание говорит, ныне время благоприятное. Вот здесь много, я думаю, есть молодых людей. И, может быть, сегодня это ваш день. Может быть, есть люди средних лет. И сегодня, может быть, ваш день. Может быть, никто о вас не плачет. Но о вас плачет Христос. Он хочет, чтобы Его жертва была не напрасной. И если вы понимаете, что вы стоите одной ногой в погибели, вы не знаете, когда Бог заберет вас. Но очень важно не опоздать. Пусть Бог благословит. Давайте, братья и сестры, помолимся о наших сердцах. Помолимся о тех, кто сегодня находится в таком отпавшем состоянии, чтобы они увидели слезы плачущих о них людей, чтобы они увидели слезы нашего Господа и были спасены.

Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Однажды к одному пастору подошла одна сестра и говорит: «Брат, посоветуйте, что мне делать? У меня такой есть дар – замечать ошибки проповедников. Что мне делать с этим даром?» Он сказал: «Сестра, побыстрее его закопай». Иногда, братья и сестры, бывает так, что люди сидят в зале, и они обладают вот таким даром – замечать ошибки проповедников. Поэтому мой совет – если вы пришли сюда с таким намерением, вы ничего не услышите от Господа. Поэтому лучше настроить свое сердце на то, что Бог говорит. И может быть, Он сегодня что-то скажет лично для меня. Я не в совершенстве владею русским языком, простите меня. И если мой русский не такой, как чей-то, простите меня тоже, пожалуйста, если ударение моих слов не стоит там, где правильно, я не в совершенстве этим владею, снизойдите к моей немощи, пожалуйста. Вот. И давайте мы откроем сегодня с вами одну очень интересную книгу. Я когда смотрю на эту книгу, я подхожу к этой книге как к огромному букету цветов, в вазе которого находится 150 цветков. И с какой бы вы стороны на этот букет ни посмотрели, он просто великолепен, он сияет, он прекрасен. Потому что каждый цветок дышит. Дышит этой неземной красотой отношений этого человека с Господом. Книга «Псалтырь» – это очень интересная книга. И книга с разной тематикой. Если у вас любое настроение в вашей жизни, вы можете найти там утешение для себя. Вы можете найти ободрение или радость, вы можете найти обличение, вы можете найти этот колорит гармонии отношений с Богом и применить это лично в своей жизни, как это делал Давид. И в псалмах своих он разговаривал часто с Богом, но потому они называются псалмы, что он и писал их для пения. К сожалению, мы не знаем, наверное, ни одной точной мелодии, ни одного псалма, которых написал Давид. Но мы сегодня имеем тексты этих псалмов. На некоторые из них композиторы написали музыку, и эту музыку поют сегодня только в исполнении хоров. В некоторых церквях поют псалмы Давида, поют. И вот когда мы читаем, что... если вы хотите исполняться Духом Святым, то назидайте друг друга псалмами. Думаю, что как раз вопрос идет о тех псалмах, которые содержатся в Писании, в книге «Псалтырь». И Писание называет, что Давид был человеком, сладким певцом. Разные певцы бывают, да? Разные. Знаете об этом. Есть сладкие, есть не очень. Вот Давид относился к сладким певцам, и поэтому Писание его называет «сладкий певец Израиля». О чем сегодня он нам споет, братья и сестры, этот муж Божий, Давид, о чем он споет нам сегодня? Давайте мы откроем псалом номер 100. Ваши Библии откройте, и мы прочтем, о чем нам споет сегодня Давид. Псалом номер 100 начинается следующими словами: «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь». Давид прекрасно понимал такого Бога, о котором он сейчас говорит в этом тексте. Он понимал Бога как милующего Отца. И одновременно Давид понимал Бога как судью праведного. И вот это сочетание в одной личности – этих многих качеств, милости и суда, оно восторгало Давида. И исследуя Бога в своей жизни, открывая его для себя, через действие Бога в его жизни, Давид понимал, что тогда, когда он заслуживал милости, а мы по сути своей не заслуживаем ее, когда мы заслуживаем суда, он получал милость. И когда он оценивал Бога милующего, когда он оценивал, насколько огромна, велика эта милость, он приходил к пониманию, друзья, что он не мог это представить. И вот когда мы открываем 35-й псалом, в 6-м тексте сказаны такие слова: «Господи, милость Твоя куда? До небес». Кто скажет, сколько это?
Как велико это расстояние. Там не сказано, милость твоя до неба. Милость твоя 1000 метров, 10 километров. Или милость твоя до небес. До каких небес? Каково расстояние туда? Давид не мог это измерить. И поэтому он делает это заключение. Господи, так огромна она, твоя милость, что она до небес. И об этой милости я хочу петь тебе. Потому что ты Бог милующий. Братья и сестры, и в этом же 35-м псалме, когда, например, вот 8-й текст сказано, что «Господи, как драгоценна милость Твоя!» Давид говорит следующие слова, что она не имеет цены. Это милость от Господа. И он этим дорожил. Он этим дорожил. Братья и сестры, знаете, тогда, когда наши дети заслуживают наказания, или мы с вами, и вдруг с нами кто-то поступает милостиво, тогда, когда мы точно заслуживаем наказание. Скажите, вам ценен поступок этого человека, который оказал вам милость или нет? Очень, если мы оцениваем это правильно. Если тогда, когда я нарушил правила дорожного движения, и меня остановил полицейский, я точно знаю, что я заслужил тикет, и он говорит, окей, я прощаю, езжай, счастливо. Скажите, с каким сердцем мы уезжаем с этого места, когда он нас отпустил? Фух, пронесло или как? Или мы все-таки где-то в душе, Господи, а все-таки не все они плохие, да? Есть среди них нормальные люди? Есть среди них те, кто способны оказать милость и простить? Но не все же неплохие. Вот так иногда бывает и когда мы с детьми. Он заслужил наказание, точно заслужил. Но мы говорим, сын, папа прощает тебя. Ты достоин наказания, но папа тебя прощает. Братья и сестры, Давид этого Господа знал. И когда он говорит, что помилуй меня, Боже, по великой твоей милости, он понимал, что Бог оказывает это к нему каждый день. Помилуй меня, Господи, по великой твоей милости. Как мы должны в нашей жизни? Иаков на этот вопрос отвечает очень просто. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Вот если бы, чтобы сердце оказавшему милости. Вот если бы, чтобы сердце наше было похоже так, как у Бога. Бог милует нас тогда, когда мы заслуживаем наказание. Вот если бы мы так научились, я и вы в жизни своей, миловать тех, кто заслуживает наказания. Потому что если мы с жестокостью будем подходить к людям, с высокомерием и напыщенностью, если мы не в состоянии в своем сердце оказать милость человеку, когда он заслуживает суда, вот, друзья, не спешите на приговоры и суд. Потому что суд, праведный суд, он принадлежит праведному Богу. И когда я открываю книгу «Псалтырь», это же, я подхожу еще к одному цветку, это 50-й псалом, посмотрите, в 6-м тексте говорит, «Тебе единому согрешил я и лукавой перед очами твоими сделал». Замечайте, что говорит Давид. «Так, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». А Давид понимал, что Бог, он праведен в приговоре своем. Это справедливый судья взяток не берет. С ним договориться нельзя. Знакомства нет, блаты не проходят. Ничего нет подобного в отношениях Бога и людей. И Бог, если что-то выносит, какой-то определенный приговор, он выносит его всегда без лицеприятия. Он не смотрит на лицо. Веня, Ваня, Федя, Маша или так далее. О, этому можно, а это по всей строгости. Нет. Это мы люди такие. Да. Бог не таков. И если он выносит приговор, этот приговор, друзья, всегда справедливый. Значит, мы этого заслужили. И в суде своем всегда Господь чист. Давид это прекрасно понимал, братья и сестры. И вот заметьте, что если Давид понимал Бога таким, который является и милостивым, и одновременно Богом судящим, и если этот Бог не просто судящий когда-то за что-то, но если это Бог, давайте откроем 7-й псалом. 7-й псалом из этой книги, мы прочтем, каков же этот Бог, которого понимал Давид.
Посмотрите, братья и сестры, 12 текст этого цветка, этого псалма 7. Бог, судья праведный и Бог, всякий день строго взыскивающий. Мы можем пугать людей каким-то Божьим судом, что Он есть и будет для всех нечестивцев, но иногда мы можем упускать эту очень важную деталь,

нашей жизни, что Бог наш, мой и ваш, это Бог, который всякий день строго взыскивающий. К чему это нас обязывает? Если мы знаем и понимаем Бога такого, к чему это нас должно обязывать, братья и сестры? Если Бог за нами наблюдает каждый день, если Он смотрит за нами и фиксирует все, и знает все, контролирует все, к чему это меня лично должно обязывать? Что начинает делать Давид, братья и сестры? Понимая Бога таким в своей жизни, строго взыскивающим каждый день, за каждый день, он начинает подвергать анализу свою жизнь. Давайте мы начнем сегодня это тоже с себя. Итак, с чего Давид начинает анализ своей жизни? Он начинает его со следующих слов. Этот сотый псалом: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Всякое дело, оно начинается с мысли. И мы иногда говорим: идея пришла. Что это значит? Мысль пришла. Нужно действовать, нужно осуществить это дело. Пойдем, поедем, сделаем. Друзья, всякое дело начинается с мысли. И если Давид говорит, что я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне, то есть когда ты станешь жизнью моей, моей достоянием, Давид начинает очень правильно. Давид начинает с размышления в своего сердца, размышления в своего ума. И заметьте, как мы контролируем наши мысли. Может быть, через нашу голову, через наше сознание, понятно, проносится рой мыслей. Но из этого всего роя Давид выбирает правильный путь. Он начинает все отметать и искать. Среди этого каламбура, хаоса и суеты мыслей, он начинает искать какой-то определенный, четкий, конкретный Божий непорочный путь. Это чистые, Божьи, святые мысли. Все то, что не свято, он начинает это отсекать. И он говорит: я начну о этом пути размышлять с моего сердца, с моих мыслей, когда ты придешь ко мне. Заметьте, братья и сестры, что очень часто в этом псалме Давид употребляет это слово «буду». Значит, я даю обещание, я даю определенное, я буду петь тебе, Господи, я милости судьбу, я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Братья и сестры, друзья мои, что такое непорочный путь? Непорочный путь – это путь отделения от зла, прежде всего. Это путь без порока. Это путь святости и чистоты. А если мы послание Ефесянам посмотрим, апостол Павел очень одну интересную деталь сказал относительно церкви, 5.27. «Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была, церковь Христова, свята и непорочна». Иисус Христос для того, чтобы дать нам право вот так жить, свято и непорочно, это возможно, это не сказки. Это не какие-то мифы, это не фантастика. Это реальная жизнь, которая была не только дана когда-то, может быть, Ною, Давиду, Моисею, или Захарии, Елизавете, еще Марии или так далее. Это нет, это та возможность и тот путь, которым Бог предлагает, чтобы мы сегодня шли, церковь Его. За вот этот путь Христос жизнь отдал свою. За то, чтобы Его церковь, она была свята и непорочна пред Ним. Потому что святую церковь Бог будет поднимать в небеса. Это путь святости и чистоты. Это путь полного и безоговорочного послушания Богу. Вот это непорочный путь. Давид, он желал этого. И в 118-м псалме, 33-м текстом говорит следующие слова. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих. И я буду держаться его до конца». Заметьте, эта мысль сегодня еще раз прозвучит. Я буду держаться его до конца. Друзья, не какое-то время. До конца моей жизни – это тоже обет. Это то, что мы даем или делаем, когда принимаем крещение. Не мы вступаем с Богом в завет. Бог с нами, с людьми, заключает завет в своей крови. Мы только верой входим в этот завет, который Бог с нами заключил в жертве своего Сына. И прекрасно это понимая, братья и сестры, Давид знал, что перед Богом, который является святым и непорочным, нужно так и жить. Помните, однажды является Бог Аврааму и говорит следующие слова: «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». Зачем? Ведь нельзя ли жить, просто жить, как придется? Нельзя ли жить от обстоятельств? Нельзя.

что эта камера каждый день 24 часа в сутки за нами вот так. Так это перед людьми, друзья. А как пред Господом? Ходи предо мною. Предо мною, в поле моего зрения, моих очей. И смотри, что я за тобой наблюдаю. И потому это обязывает меня к тому, что я должен быть непорочным пред Богом. Свято и честно, праведно жить в этом мире. Ходи предо мною и будь непорочен. Братья и сестры, Бог от этого ничего не теряет. Бог остался и будет всегда Богом. И от того, как мы живем, Бог ничего не теряет. Теряем только мы. И Бог не может включать свои обетования для нас, если мы непорочно и свято не живем. Бог включает свои обетования для тех людей, которые однажды встали на этот путь, и они захотели размышлять над этим путем, чтобы это стало их жизнью. Что Бог делает со своей стороны? Кто ходит путем непорочности, того, кого Господь ничего не лишает? Не лишает благ. Не всех. Да, для всех людей Бог посылает солнце, аминь. Для всех Он посылает. То есть какие-то определенные условия для жизни на этой земле, в которых мы нуждаемся, и Бог со своей стороны это делает для всех, для праведных и неправедных. Но у Бога есть нечто, что стоит особо. Это для тех людей, которые положили себя на этот жертвенник, сгореть для себя этого мира и стать святыми и чистыми Богу, и служить Ему в святости при Ним. И Бог включает свои обетования, и Он не лишает благ тех, кто ходит перед Ним непорочно. Братья и сестры, Бог обещает охранять таких людей на наших путях, и сказано в Писании, что Он щит для ходящих непорочно. Это книга Притчи 2.7. Он щит для ходящих непорочно. И что особенно для меня ценно, братья и сестры, тот, кто ходит непорочно. Вы вспоминаете этот еще один цветок из этой книги? Это 14-й псалом, помните? «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». Тот, кто ходит непорочно, это дает ему право быть с Богом на небесах. Дорогие мои, ходить непорочно здесь, в молитвенном доме, нехитрое дело. Правильно? Правильно. Все мы одинаковые. Очень все. Но Давид идет дальше. Давид, братья и сестры, понимает, что когда он выходил как царь в царском одеянии пред народа, когда он выходил как военачальник перед своим войском, да, они видели его как царя и военачальника. Они видели Давида. Друзья, но были моменты, и каждый день это было, когда Давид, наверное, снимал с себя это царское деяние, когда он снимал с себя эту сбрую военачальника, и он появлялся в доме своем, как отец, не как царь и не как военачальник. И вот Давид, когда говорит, с чего он начинает анализ своей жизни, он начинает его не только из своего сердца, из своего ума. Братья и сестры, он начинает его из своего дома. И вот слова, которые он говорит во втором стихе, «Буду ходить в непорочности моего сердца». Где? Посреди дома моего. Это намного-намного сложнее, чем просто предстать друг перед другом здесь. Друзья мои, мой отец очень много-много лет был служителем церкви. И я видел отца как пресвитера в церкви. Но когда он возвращался домой, он становился моим отцом. И я видел жизнь моего отца не в церкви, в доме, его доме, в котором я жил. Когда снималось, возможно, вот это обмундирование или костюм служителя, пресвитера, и он представал как отец. Но, друзья, пресвитер, он всегда пресвитер, везде. Служитель, священник, певец, он всегда и везде одинаков. В доме своем, в церкви и так далее. Но часто бывает так, что вот эту непорочность мы можем только здесь проявлять, когда же мы возвращаемся в родное и уютное гнездышко. Где-то все девается, куда-то все исчезает. Очень много примеров непорочных людей в Писании, но это примеры прошлого.
Воистину, это было.

0: были герои веры. Это не только был Ной, о котором засвидетельствовал Бог. Это не только была Мария, простая девушка. Это не только были люди преклоннейшего возраста, как Захария и Елизавета. Это не только был Иов, о котором даже перед самим сатаной Господь сказал, что он непорочный и праведный человек. Но когда я смотрю даже на жизнь этого Иова, человека Божия, братья и сестры, у него было определенное желание. Он понимал Бога. Он понимал ответственность своей жизни перед Богом. Он понимал, что когда-то пред этим Богом придется отвечать. И в непорочности своей Иов ходил пред Богом, жил, дышал этим Господом. И он однажды говорит такую фразу. В 27 главе 5 текстом он сказал, что «доколе не умру». Заметьте, друзья, эти слова. Это то, что я сказал, когда говорил Давид, «буду держаться его до конца». Иов говорит, «доколе я не умру, не уступлю непорочности моей». Друзья мои, это очень ответственно и очень серьезно. То, о чем мы сегодня говорим. Когда я открываю послание Ефесянам, первую главу, апостол Павел говорит следующее. Так как он, четвертый текст, так как он избрал нас, меня и вас, в нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. А вот какова цель Бога по отношению к его церкви. Но в церкви мы встречаемся только несколько часов в неделю. Вся наша остальная жизнь, она происходит вне церкви. Она происходит на улице, она происходит на работе, на учебе, она происходит в доме. И вот как раз Давид, когда начал анализ своей жизни, он хотел его начать из своего дома. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы точно то же самое это произошло и у нас. Чтобы начали мы со своего дома подвергать анализу нашу жизнь, понимая, каков наш Бог. И что Он желает нас видеть всегда святыми и непорочными. И заметьте, Давид говорит, что я буду размышлять, буду обязательно, о пути непорочном. И следующее, что он говорит, я буду ходить. Я обещаю Господу ходить пред Ним непорочно. Когда он размышляет о непорочном пути и непорочной жизни, он смотрит на многие практические вещи, которые он должен сделать. Непорочный путь, он не приходит сам откуда-то просто так и не ложится пред нами, вот я. Непорочного пути нужно достигать. По непорочному пути, чтобы идти, нужно отметать направо и налево вещи, которые подсовывает нам лукавый или этот мир. И говорит, нет, это не Божье. Нет, это не свято. Нет, это не чисто. Я отказываюсь принимать это, потому что это не от природы Божьей. И вот когда мы начинаем отрезать, отметать все то, что не свято и не чисто, мы вдруг начинаем видеть резкость наводится, что есть какой-то определенный чистый Божий путь. И по этому пути Бог хочет, чтобы мы шли, потому что Он для этого нас избрал. И вот что говорит, братья и сестры, Давид, он говорит, что я не положу перед очами моими вещи непотребной. Это вещь, которая толкает меня на грех. Сделайте анализ своей жизни. Сделайте анализ вашего дома, ваших комнат, вашей квартиры, ваших апартментов, всего чего угодно, где вы живете. Если пред вашими глазами лежит вещь, которая искушает вас, или стоит эта вещь, которая толкает вас на грех, просто-напросто не проявите никакой жалости, будьте очень безжалостны в этом плане. Безжалостны к самому себе. Безжалостны ко греху и к отношению Бога ко греху. Будьте такими, как Бог. Что нужно сделать? Это может быть что угодно, братья и сестры. Это могут быть книги, литература. Это могут быть журналы, это может быть телевизор, это может быть компьютер. Это может быть алкоголь. Это может быть все что угодно. Если перед вашими глазами стоит или вещь, или лежит, которая искушает вас, и которую вы или я собственными руками туда положили, то Давид говорит, я не положу этой вещи. Если это меня толкает на грех, соблазняет меня и искушает меня, и я понимаю, что у меня нет силы часто этому противостоять, просто-напросто война. Объявляйте войну и выбрасывайте, уничтожайте. И вы посмотрите, как в вашем доме начнет светлеть. Начнет светлеть. Когда человек покупает определенные вещи, а потом зависает там, а потом застреет там, с головой и ногами, внутренностями и сердцем идет в погибель. А потом он ищет Бога и ищет пути непорочного. Откуда его взять? Нужно от этой гадости, извините, избавляться из дому. Ее так много вокруг. Мир лежит возле, и среди этого мира мы живем. И часто этот мир приходит к нам в дом. И мы сами его иногда приносим к себе в дом. Давид говорит, я буду ходить посреди моего дома, непорочности моего сердца. Вот эту непорочность должна увидеть жена, муж. Вот эту непорочность родители должны увидеть наши дети. Что их папа не только стоит за кафедрой и проповедует, но что он так и живет в своем доме. Он так и поступает в своем доме. Он не грубит маме своей. Он не оскорбляет близких и родных, с которыми сосуществует в одном доме. Как часто, друзья мои, иногда, особенно это мужья, когда мы спихиваем наши обязанности на наши жены, и мы говорим, ты помолись там с детьми. Ты вот сделай то, ты почитай с ними, ты вот то. Я, нет, это не их, это нас касается. Вот это наша обязанность. И дети должны видеть, что папа, он любит Евангелие. Что папа любит молиться Богу. Что папа любит гостеприимным быть. Что папа любит общение. Что папа любит идти и бежать в церковь. И эти дети, они должны это увидеть. Посреди дома своего. Если там совершаются жертвы, приятные Богу, если там происходят вот эти мини-маленькие семейные собрания, на которых горит этот жертвенник, эти дети это видят, слава Богу. А если этого нет? Если они видят, что мы двоимся, троимся или больше, мы стараемся только здесь, а дома можно не стараться. Нет, Давид говорит, буду. Если положить это в сердце своем, буду посреди моего дома ходить в непорочности моего сердца. Не тогда, когда мы вместе с детьми садимся и начинаем смотреть какой-то фильм, или сами без детей. Друзья мои, я бы предложил сегодня, чтобы, анализируя наши дома, мы могли избавляться от всей нечисти, что есть в нашем доме, что приводит, толкает нас на грех. Друзья мои, это очень важно. Ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего, не положу пред очами вещи моей непотребной. Дело преступное я ненавижу. Почему, друзья? Потому что его Бог ненавидит. И если мы Бога знаем таких, но мы должны быть похожи на Него. Потому что если мы все преступники пред Богом, то за преступников Он сделался ходатаем. Наш Бог, мой Бог, ваш. Давид говорит, что не прилепится оно ко мне, потому что плохое оно все склеим. Доброе нужно приклеивать, нужно прививать, нужно насаждать. Плохое, оно само клеится. Его не нужно учить, потому что идет это от старой природы. Оно лезет, вот эти пагубные ростки с самого детства. Их нужно искоренять, обрезать, уничтожать. Это то, что имеет клей. Злое. И поэтому Давид говорил, что я ненавижу преступное. Оно не прилепится ко мне. Ничего, что является беззаконием перед Богом, не станет моим достоянием. Это непорочный путь. Давид говорит, что сердце развращенное, оно будет удалено от меня. Братья и сестры, это особая тема. Это особый момент. Мы сейчас будем молиться Господу. Мне очень нравится выражение нашего бывшего пастыря в нашей церкви. Он вечности давно. Но он говорил так. Братья и сестры, где сатана не может справиться сам, он обязательно пошлет туда женщину. И это истина, которая работает на 100%. Эти люди, женщины, люди, они что же люди, правильно? Но когда вопрос шел, Бог говорил, что у вас будет царь, и вы это сделаете, то вот просьба моя к вам. Не, пусть этот царь, он не умножает жен себе. Почему? Почему, какая причина? Чтобы они не развратили сердце его. И однажды не послушался Соломон и сделал то, что совершили потом с ним вот эти жены его. Развратили сердце человека, который принадлежал Богу до конца, что он начал быть идолопоклонником. И когда Давид говорит, что сердце развращенное будет удалено от меня, друзья мои, сегодня этой нечисти вокруг сколько хочешь. И если мы ею пользуемся в нашем доме, да сохранит Господь. Особенно, когда закрыты двери, когда родители или дети. Друзья, это домоклов меч, это пагуба последнего времени, через которую дьявол разрушает христианские семьи. Поэтому пусть Бог нам поможет пойти этим путем. Путем анализа своей жизни, путем познавания Бога, каков мой Бог, что Он предлагает для меня и как я должен это делать практически. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, да? Вы знаете, что сегодня все страдаем мы этим, да? Да. Тихонько сказать что-то на брата, на сестру. Нет, не в глаза. В глаза смелости не хватает. А вот тихонько можно по телефону кому-то, еще куда-то. Но знаете, что является мерзостью пред Богом? Вот когда мы читаем книги притчи, в 6 главе, там мерзость является тот, кто посевает раздор между кем? Между братьями. Это очень страшно. Очень страшно. Поэтому сохрани нас от этого, Господь. Но это непорочный путь. Гордого и надменного очами сердцем я не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне и не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. Может, когда-то, даст Бог жизнь, мы продолжим наши рассуждения. Но это хотел бы, чтобы это сегодня вошло в мое и ваше сердце. Если мой Бог святой, если Он отдал Своего Сына, чтобы я был свят и непорочен пред Ним, если сегодня я не являюсь таковым до конца пред Богом, и есть те вещи, которые конкретно мешают мне в этом, и если я не предпринимаю ничего со своей стороны и рассчитываю на Божье благословение, друзья, no way, так сказано по-английски, да? Никаких шансов. Бог обещает со своей стороны сделать то, что Он обещает для нас при одном условии. Если мы настроим наш разум, наш ум, наше сердце на размышлении о святом, божественном, непорочном. И будем в этой непорочности жить, в этой непорочности ходить и сказать так, как Иов: «Доколе не умру, не уступлю». Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Манасия. Имя Манасия, по-еврейски «Менаше», означает «производящий забвение». И такое имя дал Иосиф в Египте своему первенцу, говоря: «Бог дал мне забыть все несчастье мои и весь дом отца моего». Бытие 41:51. Мы теперь рассмотрим жизнь и дела царя Манасии, сына Иезекии, который как бы старался предать забвению все то доброе, что сделал отец его. Об этом Манасии так читаем в Библии. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодный в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енимова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, и поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем. Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Второе Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 9 стих. Предыстория Манасии может быть хорошим уроком для всех верующих в Бога. В 4 книге Царств, 21:11, и у Исаии, 38 глава, с 1 по 22 стих записано, что однажды пророк Исаия пришел к царю Иезекии и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Но царь начал умолять Бога о продлении его жизни. Как бы снизошел Бог к его молению, послал пророка Исаию сказать царю, что он выздоровеет и проживет еще 15 лет. В эти 15 лет Иезекия не сделал ничего доброго, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Второе Паралипоменон, 32 глава, с 24 по 25 стих. Но самым худшим было то, что через 3 года по выздоровлении у Иезекии родился сын Манасия. В Библии дважды отмечено, 2 Паралипоменон 33:1 и 4 Царств 21:1. 12 лет был Манасия, когда воцарился. Если бы Иезекия умер 15 лет раньше, не было бы нечестивого Манасии, который совершил ряд преступлений и перед Богом, и перед своим народом. Первое. Он отменил все реформы, какие сделал Иезекия, отец его. Снова устроил высоты. Поставил жертвенники Ваалу. Сделал дубраву у евреев Ашеру, как сделал Ахав, царь израильский. И поклонялся всему воинству небесному, то есть звездам. И служил ему. И поставил истукан Астарты в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его. В доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех народов Израилевых, я полагаю имя мое навек. 4 Царств, с 21 главы, с 3 по 7 стих. Второе. И провел сына своего через огонь. Это неясное выражение скрывает страшное изуверчество. Манасия сжег своего сына в жертву Молоху или Ваалу. Хананеи были частью истреблены, частью изгнаны израильтянами из их земли за то, что они сыновей своих и дочерей своих сжигали на огне богам своим. Второзаконие 12:31. Евреям было заповедано: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живших между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Левит 22. Израильтяне не только не побили камнями своего нечестивого царя Манассию, но, подражая ему, начали своих сыновей и дочерей сжигать в жертву Молоху и Ваалу в долине Еномовой близ Иерусалима. Иеремия 7 глава, 31 стих и 19 глава, с 5 по 6 стих. Воспоминание об этом изуверстве сохранилось в слове «гиена», которое произошло от еврейских слов «гехином» — долина Еномова. Третье. Манассия увлекся оккультизмом. И гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Закон предписывал: «Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, делающий это». Второзаконие 18 глава, с 10 по 11 стих. Пророк Исаия учил так: «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Исаия 8:19. Царь Манассия не считался ни с законом Моисеевым, ни с пророками. Четвертое. «Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что завлек Иуду в грех, делать неугодный в очах Господних». 4 Царств 21:16. Иосиф Флавий написал о Манассии: «Он варварски убил всех праведников, какие были среди евреев. Не пощадил он и пророков, ибо каждый день убивал некоторых из них, пока Иерусалим не был переполнен кровью». Древность 10.3.1. В апокрифической книге «Мученичество Исаии» 5.1 написано, что по приказу Манассии пророка перепилили деревянной пилою, то есть пилою, какую пилили дерево, как объясняет Чарльз. На это, вероятно, имеется намек в послании к евреям, 11 глава, 37 стих. Об этом упоминают Иустин, философ, в Диалоге 120 и Тертуллиан, Терпение 14. Пятое. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали». 2 Паралипоменон, 33 глава, 10 стих, сказано в Писании. А когда люди отвергают Слово Господне, тогда Господь посылает или попускает бедствия. Обращение Манассии. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». 2 Паралипоменон, 33 глава, с 11 по 13 стих. Слова «и заковали его в кандалы» являются смягченным переводом худшего, а именно «и взяли его на крючья», то есть продели ему в нос кольца. Это было жестокостью и великим унижением, но это смирило Манассию и побудило его обратиться к Богу, и Господь не отверг кающегося. В Септуагинте, а равно и в православном издании русского перевода Библии, в конце второй книги Паралипоменон имеется поучительная молитва Манассии, царя Иудейского, но она считается апокрифической, так как в еврейском тексте ее нет. Покаяние Манассии было не только на словах, но и на деле. По возвращении из Вавилона он низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, какие соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. 2 Паралипоменон, 33 глава, с 15 по 16 стих. Оказалось же, что легче было ввести народ в заблуждение, нежели вывести его из дебри заблуждения и суеверия, и поставить на путь послушания и служения Господу. По смерти Манассии воцарился Амон, сын его, о котором написано следующее. «И ходил он той уже точной дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним». 4 Царств, 21 глава, с 19 по 22 стих. «Всякие сорные растения, однажды допущенные, потом нелегко искореняются». Так было и с грехом Манассии. Хотя Манассий смирился и покаялся, но убитых им он не мог воскресить, и пролитая им невинная кровь не переставала требовать отмщения. Бытие 4.10, Откровение 6.9.11. Потомки Манассии при благочестивом царе Иосии возвратились было к Господу, но потом побрели еще дальше в дебри суеверий и идолопоклонства. И в конце Господь послал на Иерусалим халдеев за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною. Господь не захотел простить. 4 книга Царств, 24 глава, с 3 по 4 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год.
2: Пережитое. Нэнси Демос Вольгемут. Соло и все же Глория. Является ли жизнь неженатого человека несчастьем, которого нужно бояться и обязательно избежать? Открой для себя уникальный план и призвание Божье. В своей известной главе о браке апостол Павел предупреждает нас не стремиться к дару или призванию, отличному от доверенного нам Богом. Он призывает не пытаться бежать от брака, если ты соединен с женой, и не настаивать на получении дара, не предусмотренного для нас Богом. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. 1 Коринфянам 7:20. Если тебе это угодно. Я не случайно не замужем. Я свободна не потому, что мне не сделал предложение подходящий мужчина, и не потому, что я вбила себе в голову не выходить замуж. Я не замужем потому, что Бог выбрал для меня подарок безбрачия. Такова совершенная воля Божья и Его план. Я не знаю, на какой период Он дает мне этот подарок и решит ли Он когда-нибудь подарить мне мужа. Не знаю, будет ли на то его воля, чтобы я и через 5 лет была свободна. Но что я точно знаю, так это то, что сейчас я не замужем именно по его воле. Я должна направить свое сердце на то, чтобы в этой области, как и во всех других сферах своей жизни, отвечать словам Девы Марии, сказанным ею, когда небесный посланник перевернул ее мир с ног на голову. «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Конечно, бывают в моей жизни моменты, когда я плачу, жалуюсь и тоскую по тому, чего Бог мне не дал. Но Он вновь и вновь учит доверять и посвящать себя Богу, так что я снова готова сказать: «Господи, если Тебе это угодно, то того хочу и я». Мы склонны думать, что по-настоящему счастливы мы можем быть только при исполнении наших желаний. Но в действительности наивысшим благом в этой вселенной является то, что Бог выбирает для нашей жизни. Вопрос не в том, чего я желаю для себя лично, а в том, чего хочет Бог для меня. Что радует и прославляет Его наилучшим образом? Что исполняет его намерения на этой земле? Для многих неженатых и незамужних это означает определенное время с радостью оставаться в безбрачии. Для некоторых это означает с радостью принять безбрачие на всю жизнь. Для большинства людей это означает принять обязательства супружеской жизни в тот момент, который предусмотрел для них Бог. Да, многие свободные мужчины и женщины очень желают вступить в брак. Но не все. Ввиду роста числа разводов и широко распространенного недовольства в семьях, некоторые добровольно выбирают безбрачие, чтобы избежать давления, ответственности и ограничений, налагаемых на них семейной жизнью. Конечно, брак включает в себя огромное бремя ответственности и ограничений, но, отвергая себя и принимая возложенные на нас Богом задачи, мы исполняем то, что предназначил для нас Господь. Вновь и вновь перед нами встает принципиальный вопрос: какова воля Божья в отношении моей жизни? Ах, если бы! Я убедилась в том, что мы, люди, можем достичь почти всего, если сильно захотим. Если нам очень хочется вступить в брак, то мы найдем кого-нибудь, кто будет готов связать с нами свою жизнь. А если человеку, живущему в несчастливом браке, очень хочется разорвать эти узы, то он найдет возможность это сделать. Важно, однако, помнить о том, как опасно настаивать, чтобы Бог во что бы то ни стало исполнил нашу волю. И я действительно очень опасаюсь, что Бог даст мне все, чего я желаю. История израильтян – назидательный пример, предостерегающий нас от того, что может произойти, если Бог исполнит наши требования. Мы вместе с этим получим язву на души наши. Псалом 105:15. С годами я поняла, что для того, чтобы быть довольным, нужно принять соответствующее решение. Настоящая радость возникает не вследствие того, что у меня есть все, чего я желаю, а вследствие того, что я с благодарностью принимаю именно то, что дает мне Бог. Враг желает многих из нас лишить радости, соблазняя жить с безрассудной мыслью «ах, если бы». Нам кажется, мы бы были счастливы, если бы у меня был муж, у меня не было мужа, у меня был другой муж, у нас были дети, у нас не было так много детей, у меня была другая работа, я жила в другом месте, у меня был собственный дом, я больше зарабатывал. Однако действительность показывает, что если мы недовольны тем, что имеем, то мы никогда не будем довольны и тем, что хотим иметь. Я всегда переживаю за незамужних и неженатых, не научившихся быть довольными безбрачной жизнью. В большинстве случаев они думают, что брак сделал бы их счастливыми. Но брак никого не может сделать счастливым. В принципе, каждый, вступающий в брак только с целью стать счастливым, рано или поздно обязательно будет несчастен. Где тот, кто сделает меня счастливым? В браке речь идет не о том, чтобы найти кого-то, кто сделал бы счастливыми нас. Речь идет о том, чтобы научиться делать счастливым кого-то другого. Не что-то получить, а что-то дать. Не найти удовлетворение, а отвергнуть себя, отказаться от своих желаний. Не научившись быть довольным в безбрачии, человек, по всей вероятности, не будет довольным и в браке. Я видела немало несчастных замужних женщин и знаю, что на всей земле не найдется мужчины, способного сделать их по-настоящему счастливыми. Потребности и желания, заложенные в глубине нашего сердца, человек удовлетворить не в состоянии. Это может сделать только Бог. Ожидать удовлетворения наших потребностей в браке означает обрекать самого себя на разочарование. Ключ к счастливой жизни в том, чтобы с готовностью согласиться с волей Божьей и с благодарностью принять Его подарок, каким бы он ни был. Всем своим существом. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел обращается к безбрачным. Он заставляет нас задуматься, ясно и четко излагая волю Божью для неженатых и незамужних. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7:32-35. На полях своей Библии я написала: «Хочу служить тебе, Иисус, будучи незамужней, всем своим телом и всей душой». Как видите, никто из искупленных Христом людей не имеет права на свободу и независимость. Безбрачие, будь то в течение нескольких лет или на всю жизнь, не задумано как период, когда на нас не возлагается никакая ответственность, но как период, когда мы можем служить Христу всем сердцем и все время, независимо от нашей профессии. Период безбрачия не должен стать временем неопределенности, ожидания встречи с подходящим партнером, чтобы, наконец, начать настоящую жизнь. Годы безбрачия дают невероятную и уникальную возможность особым образом посвятить себя Христу и Его Царству, что бывает не так просто для семейного человека. Поставить все на одну карту. Безбрачные должны следить за тем, чтобы не поддаться искушению вести эгоцентричную жизнь. Не будучи обремененным семейными обязанностями, очень быстро начинаешь думать только о себе, о своих собственных потребностях, посвящаешь все свое время любимой работе или зарабатыванию денег. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей, строить карьеру, зарабатывать на жизнь. Однако Бог смотрит на сердце человека. Ему важно ваше отношение к Нему. Вместо того, чтобы посвятить свою жизнь труду в Царстве Божьем, многие христиане-холостяки попадают в ловушку эгоизма и самореализации. Вопреки тому, чему учит нас мир, самую большую радость мы находим в удовлетворении не наших собственных потребностей, а потребностей других людей. Наивысшей позиции мы достигаем не на верхней ступеньке какой-либо карьерной лестницы, а в положении раба Иисуса Христа. Наибольший авторитет и уважение приобретается не за счет признания людей, а похвалой нашего Господа. «Хорошо, добрый и верный раб» Матфея 25:21-23. Наш бывший пастор призвал членам церкви поставить для Бога все на карту. Мне это нравится. Неутомимое, смелое посвящение себя воле Божьей, его действию должно быть характерным признаком незамужней христианки и неженатого христианина. Много лет назад один коммунистический лидер сказал: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь». Христово дело намного больше, чем какая-либо социальная и политическая революция. Идея восьмичасового рабочего дня, когда все остальное время посвящается только мне, должна быть чуждой безбрачному христианину. Иисус заслуживает не меньше, чем всю нашу жизнь. Это не значит, что посвященные Христу не отдыхают, не берут отпуск, не имеют хобби. Это значит, что вся их жизнь принадлежит Христу и направлена на то, чтобы угодить Ему. Чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю, что оцениваю свою деятельность, свои хобби, досуг и вообще каждый аспект своей жизни по награде, которую я получу за это в вечности. Время от времени я замечаю, что Господь советует мне уделять меньше времени какой-то определенной деятельности и вообще отказаться от нее. Сама по себе эта деятельность не представляет собой ничего плохого. Просто она отнимает у меня время, которое я могла бы посвятить Христу и вложить в жизнь людей для вечности. Наибольшая радость. Генриетта Мирс, незамужняя женщина, своей жизнью и служением побудила тысячи студентов колледжа всецело посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Помню, как я, будучи подростком, прочитала письмо, написанное Генриеттой. В этом письме, глубоко тронувшем мое сердце, она приглашала студентов колледжа прийти на одну конференцию. Она писала: «Я побывала в Европе и Южной Америке и вернулась под гнетущим впечатлением от кризиса, в котором мы находимся. Нужды мира ужасают. Верю, что ты, молодой человек, имеешь определенное предназначение. Кто знает, может быть, ты приобрел Царство Божие именно благодаря этому времени, в котором ты живешь. Верю, что Бог не делает ошибок, а напротив, именно сейчас имеет план в отношении тебя. Как никогда раньше, Бог ищет людей, готовых служить Ему. Он ждет мужчин, которые использовали бы имеющиеся у них возможности. Он ищет молодых людей, которые сказали бы: «Я принимаю вызов этого часа и найду в нем свое место. И если погибнуть, погибну». Нам нужны мужчины, ставящие Бога на первое место. Как хотелось бы, чтобы у нас были молодые люди, неудержимо влекомые видением того, что Бог мог бы сделать, если бы они всецело принадлежали Ему. Я уверена, что сегодняшняя молодежь способна совершить то, что поколеблет целое поколение. Но все это не имеет значения. Нам нужны молодые люди, посвящающие себя не тленным вещам, а вечным. Мисс Мирс поняла основную мысль апостола Павла в послании к Коринфянам. «В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». 1 Коринфянам 7:24. Самым главным и важным для нас должна быть воля Божья. В каком положении Он призвал нас? Каким даром наделил? Каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. 1 Коринфянам 7:7. Она поняла, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы радоваться, веселиться и самореализоваться, а для того, чтобы любить Господа Иисуса и служить Ему всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Отдать себя в распоряжение Христу, вести жизнь в свете вечности, быть Его верным, послушным рабом – вот что значит исполнить наше назначение, для которого мы были созданы, и получить наибольшую радость в этой жизни и в будущей.
0: Наше интервью. Золотая свадьба. Интервью с Хансом и Габи Эдер. Хоть и прошло обаяние новизны, и нет уже былой прелести, любовь, тем не менее, жива, и супруги радуются друг другу еще больше, чем 50 лет назад. Вы женаты уже 50 лет, и любовь друг к другу не уменьшилась, а наоборот, возросла.

0: было бы слишком просто. Да и недолго бы продержался такой брак. Если повезло, то только в том, что мы оба после нескольких лет совместной жизни уверовали в Иисуса Христа и увидели брак под совершенно иным, новым углом зрения. Брак — это твердое намерение оставаться рядом и в радости, и в горести, с любовью и уважением преодолевать трудные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в совместной жизни. После покаяния наш брак предстал перед нами в новом свете. Божественный свет пронизал наши отношения. И только тогда мне стало ясно, что означает брак и как важно его защищать.
1: В чем именно изменилось ваше представление о браке?
0: Если честно, то я считал нормальным, найдя подходящую спутницу жизни, жениться на ней, создать семью и вести соответствующую семейную жизнь. Построить дом, ходить на работу, иметь хобби, отпуск, друзей. Покаявшись и уверовав в Бога, мы поняли, что должны, как супруги, стремиться к иным целям. Мне, например, уже не хотелось проводить время с моей музыкальной группой в пивных палатках. Хотелось инвестировать это время в Царство Божье. Что касается нашего брака, то мы считаем, что это Бог свел нас друг с другом. Мы научились прощать и принимать прощение. Из двух разных личностей мы превратились в одну. Бог благословил нас разными талантами. Раньше каждый из нас наслаждался ими в отдельности, сам по себе. Сегодня же мы именно в этом чувствуем взаимную поддержку и опору. Мы все еще в процессе, все еще пытаемся понять суть брака с Божьей точки зрения – и жить соответственно. Какую цель преследует Бог, учредив институт брака? Думаю, что Он рассматривает брак и семью как мини-модель церкви, как пример для многих людей в современном мире, где слишком мало ценится или не ценится вовсе ответственность, любовь и уважение.
1: Случался ли кризис в ваших отношениях? Становился ли ваш брак хрупким? Если да, то как вам удавалось снова наладить отношения?
2: Да, и у нас был период, когда наш брак подвергался испытанию. Но хрупким он не стал, так как мы любили друг друга, и брак имел для нас слишком большое значение. Ведь большую часть супружеской жизни мы провели уже будучи верующими, так что в кризисных ситуациях мы всегда приносили свои проблемы в молитве к Богу и пытались их как-то решить.
0: Я бы не назвал наш брак в те моменты хрупким, но мы все еще часто вспоминаем ту ситуацию и оба считаем, что не обратись мы с покаянием к Богу, не получи от Него помощи, мы сегодня, возможно, уже не были бы вместе. Как я уже сказал, поженившись 50 лет назад, мы не имели никакого представления о жизни в браке. Мы влюбились и хотели жить вместе. Я с самого начала твердо знал Габи, та женщина, на которой я хочу жениться. С годами в наших отношениях появилось напряжение. К счастью, Габи покаялась, а спустя 2 года покаялся и я. С того момента все пошло по-другому. Одним из библейских стихов, с самого начала сопровождавших меня в моей молодой христианской жизни, был стих из послания к Ефесянам. «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 4:32. Взаимное прощение помогло нам, верующим супругам, принести Богу все, что было в нашей жизни до покаяния, и начать с Ним все заново. Это обновило наш брак.
1: Ханс, ты упомянул о напряжении. Что это было? И как выглядел ваш брак после покаяния? Что конкретно изменилось в ваших отношениях?
0: Напряжение возникло с годами, а выражалось, например, в том, что я почти все выходные проводил в выступлениях со своей музыкальной группой. Мы очень мало времени проводили вместе. Габи любила ходить на танцы, а я очень ревновал, если она танцевала с другими мужчинами. Но даже если выходные были свободные и мне не нужно было уезжать на выступление, мне все равно не хотелось танцевать, потому что я просто не умел. Происходили ссоры, мы расстраивались, наши отношения омрачались. Покаявшись, мы вновь сблизились, наши отношения стали другими. Каждый из нас в отдельности и вместе, как пара, мы все больше изменялись в своих сердцах и характером под влиянием Иисуса Христа.
1: Перевоспитание не должно иметь места в браке, но помогать друг другу, брать на себя ответственность – это важно. Что вы думаете по этому поводу?
2: Перевоспитывать нельзя, это так. Хоть я иногда, к сожалению, все еще предпринимаю некоторые попытки в этом направлении, когда Ханс

0: весьма креативно декорирует нашу квартиру своими носками и другими предметами одежды. Он проявляет ко мне намного больше снисходительности и терпения, если я в связи с этим ворчу или обижаюсь. Вообще-то мы с Хансом совершенно разные. Он спонтанный, оптимист, быстро загорается идеями. Я же человек осторожный, все взвешиваю. Однако совокупность этих наших качеств помогла нам в принятии многих ответственных решений. В безмятежные дни все легче. Но если будни отягчает болезнь, то тут очень важны взаимная помощь и поддержка. Это сильное доказательство любви. С возрастом мы с Хансом это все больше ощущаем. Многое становится уже не таким важным, а то, что невозможно изменить, принимается с терпением и юмором.
1: Мы внимательны друг к другу, так что не было еще такого случая, чтобы один из нас пострадал.
2: Как вы разрешаете конфликты?
0: Честно. Без честности не может быть доверия и уверенности. Очень важно говорить обо всех проблемах, считаться с мнениями, страхами и переживаниями. Если есть дети, то родители несут ответственности за них. Дети должны быть уверены, что родители любят друг друга и дают им чувство защищенности и уюта. Разногласия и конфликты часто устанавливают стрелки, по которым будет дальше развиваться совместная жизнь. Поэтому важно находить решение в виде хороших компромиссов.
1: Принимать конфликты с твердым намерением их разрешить. Этим мы показываем, что наша любовь сильнее конфликта. Часто бывает, что конфликт невозможно разрешить немедленно. В таком случае важно не сдаваться, продолжать над этим работать. Может быть, перенести разговор на другое время. Я заметил, что иногда бывает легче решить конфликт, немного поостынув, посмотрев на него со стороны.
2: Является ли слабостью характера готовность идти в конфликтной ситуации на уступки? Или же это сигнал, что отношения важнее собственных прав, предпочтений, желаний, вкусов?
0: Как я уже сказала, компромиссы в браке и семье – это нормально и важно. Люби ближнего своего как самого себя. Если мы живем по этой заповеди, то по-другому и невозможно. Наш мудрый небесный Отец знал об этом. Мы с Хансом всегда старались не огорчать друг друга, шли на взаимные уступки и не считали это слабостью.
1: Гармонию и мир я ставлю выше неуступчивости и отстаивания своего мнения, выше предпочтений. Когда восстановлена добрая атмосфера, проблемы решаются намного легче.
2: В чем, по-вашему, заключается основная причина недовольства в браке?
0: Думаю, что, возможно, люди вступают в брак со слишком высокими требованиями. Конечно, нужно с пониманием подходить к партнеру и его потребностям, но нельзя ставить в зависимость от партнера свое собственное самочувствие. Каждый должен приложить усилия, проявляя понимание и готовность прощать.
1: В нереальных ожиданиях, с которыми мы вступаем в совместную жизнь. Когда розовые очки перестают действовать и постепенно начинаются будни. В этом виноват растущий эгоизм, который со временем все чаще одерживает победу в отношениях супругов. Современное общество рассуждает и учит. «Найди самого себя. Моя жизнь принадлежит мне. Ты отвечаешь только за свое благополучие» и так далее. Все больше и больше людьми управляют эгоистичные потребности. Утверждение «мой партнер должен удовлетворять мои потребности» не может быть прочной базой для гармоничного брака.
2: Как относиться к тому, что со временем уменьшается потребность в половой близости?
0: Помнить о взаимной любви друг к другу и рассматривать ее, вопреки изменениям, как одно целое. В эротике содержится столько нежности и ласки. Сексуальная любовь все еще доставляет нам много радости. Если раньше эти переживания были бурными, словно бьющий ключ, то сегодня это скорее неторопливая, спокойная река, оказывающая, как и прежде, освежающее, живительное, благотворное действие.
1: Скажу честно, у меня, как мужчины, этой проблемы пока нет. Как известно, у женщин это выглядит по-другому. Конечно, мы изменились внешне, постарели. Тем не менее, я считаю, что моя жена все еще умеет пленить меня своим очарованием, возбуждающим во мне желание интимной с ней близости. Моя задача, особенно в будни, следить за сохранением гармоничной атмосферы, чувство защищенности, позволяющее Габи расслабиться. Так что и этот важный компонент совместной жизни прекрасен и приносит удовлетворение. Мы этим наслаждаемся.
2: Дорогая Габи, дорогой Ханс, большое спасибо за беседу, за пример вашей супружеской жизни. Беседу вела Даниэла Вагнер из журнала «Этос», номер 1 за 2020 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Мужи веры. Вениамин Хорев. Василий Александрович Пашков. Годы жизни. 2 апреля 1831 года, 30 января 1902. Василий Пашков положил начало евангельскому пробуждению в Санкт-Петербурге. Он был владельцем 13 имений в 9 уездах различных губерний России, а также имел 4 медных рудника на Урале. Он также владел 450 000 десятин земли и был одним из крупнейших землевладельцев в Российской империи. С женой и 4 детьми Пашков жил в огромном доме на Французской набережной в Петербурге. В начале 1874 года Петербург посетил лорд Редсток. Он проводил собрания, на которых проповедовал об Иисусе Христе. На одном из таких собраний побывал и Василий Пашков. Проповедь не произвела на Пашкова особого впечатления, но после этого Редсток предложил собравшимся помолиться. Присутствующие встали на колени, Пашков из вежливости присоединился. Во время необычной, незаученной молитвы Редстока полковник Пашков вдруг осознал, что все слышанное им из Библии касалось его лично. «Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, у меня пробудилось желание получить это прощение от святого Бога», вспоминал позднее этот день Пашков в одном из писем. «Встав с колен, я был уже не тем, что раньше. Я стал новым человеком во Христе Иисусе». Соприкоснувшись со Словом Божьим, он пережил духовное возрождение и свидетельствовал: «В свете Священного Писания я увидел себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня и пробудило мою совесть. Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами». Служение. Начались собрания во дворце Пашкова и его личная миссионерская работа в тюрьмах. Пашков открывал недорогие столовые для студентов, чайные для рабочих, ночлежки для бездомных, мастерские для нуждающихся в заработке женщин, школы для детей из бедных семей, создал общество поощрения духовно-нравственного чтения. Оно занималось изданием и распространением христианской литературы, в том числе Библии. Изгнание. В июне 1884 года Пашкову и Корфу, каждому в отдельности, предложили подписать отказ от проповеди и проведения религиозных собраний. Оба, не сговариваясь, отказались. В ответ обоим было предписано покинуть Россию. Отъезд Пашкова был спешным. Семья переехала к нему только через 2 года. Работая в Бирмингеме с архивом Пашкова, я обнаружил удивительный факт. В изгнании он поддерживал тайную переписку с Каргелем, продавая имение, и поддерживал материально миссионеров на Кавказе через Павлова, содержал семьи узников в Герюсах, помогал Ивану Рябошапке в строительстве дома молитвы Клуни. Пашков был похоронен 30 января 1902 года в Риме. На его памятнике написано: «Блаженны изгнанные за правду».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался?» Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

Евангелие от Марка. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию». А иные: «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?»
Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

и сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем». Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус,

в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Во второй половине пятой главы своего первого послания Фессалоникийцам апостол Павел дает три повеления. Первое – всегда радуйтесь. Второе – непрестанно молитесь. И третье – за все благодарите. И затем он добавляет такие слова: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это последнее предложение относится не только к последнему повелению «за все благодарите», но ко всем трем. Воля Божия о нас во Христе всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Заметьте три слова, которые Павел употребляет, хотя они разные, но в основном они имеют общий смысл. Все эти три слова абсолютные, то есть они безусловны, не позволяющие никакого исключения. Эти три слова «всегда», «непрестанно» и «все». Такова воля Божия о всяком чаде Божьем, чтобы он всегда радовался, чтобы он непрестанно молился и за все благодарил. Помимо того, вы обнаружите, что все три заповеди связаны одна с другой и взаимствуют одна от другой. Тот, кто всегда радуется, постоянно молится и за все благодарит. И нельзя радоваться, если не будешь за все благодарен и постоянно молиться. Так что все они неразлучимо связаны друг с другом. Подумайте, какое утешение в самом факте, что Господь велит нам всегда радоваться. Вы заметили, кому Он велит радоваться? «Праведники да возрадуются», — сказал псалмопевец. Он не сказал: «Нечестивые пусть радуются». Через пророка Исаия Господь говорит: «Утешайте народ мой, а не утешайте врагов моих». Так что слова эти принадлежат верующим, искупленным детям Божьим. Им сказано всегда радоваться, постоянно молиться и за все благодарить. Если Его желание, чтобы мы радовались, и если Он нам велит всегда это делать, значит, Он обязан сделать возможным нам так радоваться. Да, оно так и есть. Тот, который велит нам радоваться, Он же и делает нас способными радоваться. Сами мы не можем. Я не в состоянии сам произвести эту радость. Вы заметили эти чудные слова «во Христе Иисусе»? Вот тут весь секрет. «Ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе». Мы радуемся Его радостью, хвала Его непрестанно в устах наших. «Не печальтесь, — говорит Неемия народу, — потому что радость перед Господом...»

В английском переводе сказано «радость Господня, подкрепление для вас». Мы должны радоваться Его радостью. Если нас постигнут искушения или мы будем унывать, тогда хорошо задать себе вопрос, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Разве Господь изменился? Разве Он потерял свою радость? Видите, это не вопрос нашей радости, а Его радости. Радость Господня – подкрепление для нас. На сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на второе повеление, а именно «непрестанно молитесь». Сколько раз нам задавали этот вопрос, что значит постоянная молитва? Этот вопрос волнует искренних детей Божьих, который или не понимает, что значит непрестанно молиться, или не находит, что такая молитва вообще возможна. Они думают, может быть, это для кого-нибудь другого, но не для них. «Как я ни старался, — говорят они, — у меня все равно ничего не выходит». Как мы уже сказали, радость и молитва связаны одно с другим. Никто так не переживает радость, как тот, который молится. Псалмопевец говорит, полнота радости пред лицом Твоим. Унылых в Его присутствии вы не найдете, ибо там, где Бог, там полнота радости. Вы помните притчу, которую Христос сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать? Притча эта о назойливой вдове и несправедливом суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том городе, где жил этот судья, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Обычно эту притчу берут как наставление быть назойливым в молитве, что необходимо убеждать Бога перед тем, как Он поможет нам в наших нуждах. Иначе говоря, мы должны, подобно этой вдове, докучать Богу нашими просьбами и молениями, пока Он не ответит. Дорогие мои, так ли следует понять? Непрестанно молитесь. Неужели такая молитва значит быть в таком напряженном состоянии? Неужели мы должны вымаливать от Бога, который мы не уверены, хочет ли Он ответить нам или нет? И не откликнется ли Он на наш вопль? Вникните внимательно в эту притчу, и вы обнаружите, что Христос хочет сказать как раз обратное. Он хочет сказать, что если мы будем непрестанно молиться, всегда пребывать с Богом в молитвенном общении, тогда докучливость будет не нужна. Ты не нищий, а сын царя, потому тебе не нужно убеждать твоего небесного Отца, чтобы он тебя защитил. Эта притча дана в виде контраста. В первую очередь, заметьте, что всем тем, кем был судья, Бог таковым не является. Они совершенно противоположны один другому. Судья говорит, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. И Христос его называет судьей неправедным. А Бог как раз наоборот. Он считается со своим созданием. Он заботится о нем. Он любит человека. И потому Христос говорит, Бог ли не защитит избранных своих? Заметьте, для того, чтобы получить помощь от судьи, вдова должна была докучать ему своей назойливостью. Бога же не нужно так убеждать, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Вот это хочет Спаситель сказать своей притчей. Нет надобности нам, детям нашего Небесного Отца, докучать Ему нашими постоянными приставаниями. Это не есть молитва, которой угодно Богу. Она не заключается в бесконечном повторении наших просьб и нужд. Постоянная молитва, которой учил нас Господь, это быть в неразрывном общении с Ним.
Этой притчей Христос хотел сказать нам, что наш Бог любвеобилен. Он милосерд, справедлив и всегда может сострадать нам в немощах наших и оказать нам милость и благодать для благовременной помощи. Да, у нас будет нужды, и их хочет Бог, чтобы мы высказали Ему. Христос сказал: «Если прибудете во Мне, и слова Мои вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам нужно только просить, а не нищенствовать. И когда мы попросим, Он даст. Этот аспект молитвы – просить и получать – зависит от первого ее аспекта – пребывать в Нем. Пребывать в Нем и Он в нас говорит о непрерывном общении, а молитва в основном и есть общение с Богом. Поэтому, возлюбленные, вся жизнь чада Божия делается одной сплошной молитвой. Каждый акт, каждое слово, каждая мысль и желание. Быть в общении с Богом значит желать только Его волю. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Пусть это будет стремлением и жаждой Твоего возрожденного Духа, дабы во всем был прославлен Господь Иисус Христос. Вы заметили, что Христос сказал в начале своей притчи: «Должно всегда молиться и не унывать». Господь сопоставил эти два слова одно против другого – молиться и унывать. Между этими словами нет места третьему. Или человек молится, или он унывает. Что значит слово «унывать»? Это слово в подлиннике значит «парализовать», «быть бессильным», «чувствовать ослабление и истощение сил», «быть избитым и пораженным». «Унывает тот, кто непостоянен в молитве». Вот почему Господь говорит: «должно всегда молиться», а апостол Павел говорит: «непрестанно молитесь». «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся», говорит Слово Божие. Да, молитва как раз противоположна духу уныния. А молиться, пребывать в общении с Богом, надеяться только и постоянно на Него, значит подниматься на крыльях орла, бежать и не уставать, идти по тернистым тропам и все же не утомляться. Так учит Слово Божие о непрестанной молитве. Поэтому, если мы унываем, тогда мы не молимся. Но как это все возможно? Я повторяю, оно возможно только во Христе Иисусе. Но кто-нибудь спросит, что значит «во Христе Иисусе»? Это приводит нас к третьему лицу Святой Троицы, к Духу Святому. Сегодня мы живем в периоде Духа Святого. Всем тем, кем был Иисус для учеников в дни Его плоти, Дух Святой является для нас сегодня. Вот почему Христос сказал: «Истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел,

Станна, дорогие мои, мы сами не знаем не только за что молиться, но мы не знаем, как молиться. Вот почему мы так зависимы от Духа Святого. Бог, который испытывает наши сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых, за детей Божьих по воле Божьей. Почему для некоторых тягостно молиться? Почему молитва вместо наслаждения делается обременительной и мучительной? Не потому ли, что мы не даем Духу Святому свободу ходатайствовать за нас, а пытаемся сами достичь этого состояния непрестанной молитвы? Что сказано в послании Иуды? Слушайте, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Как должно нам молиться? Духом Святым. Дух Святой в нас, живущий, молится. Он молится через нас. Мы являемся лишь сосудами, через которые Он изливает молитвы по Своему изволению. Всякую

0: грех в своем сердце. Что, как ни грех, огорчает духа? Но он же всегда готов указать не только на наш грех, но и на кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Дальше Дух Святой в нас всегда готов привести нас в ходатайственную молитву. Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, говорит апостол Павел. О, насколько нужно это служение! Пусть сам Дух Божий научит каждого из нас, как должно молиться. Дадим ему полный простор в наших сердцах. А вы, дорогие друзья, которые включили ваши приемники, может быть, как вы думаете, случайно? Господь хочет услышать и вашу молитву. Один вопль сердца, один взгляд веры, один вздох души, обремененный грехом, и быстрее мгновение ока Бог услышит, простит и спасет. Призови имя Господне, и спасен будешь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Цена любви».

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса. Какое-то мгновение он сурово смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. «Шентльмены!» — начал он грубым, глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. «Шентльмены! Вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнивая. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, женщины, золото. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Джентльмены, я желаю вам успеха». Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!» 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7. К 8 заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С 11:30 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он обычно ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов к учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личинками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Баррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате номер 27. Девочка 8 лет, мать – актриса, умерла от пневмонии, отец – велосипедист, погиб в результате несчастного случая. Семейная история отрицательная. С дюжиной других медицинских подробностей Баррелл поведал о результатах своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил о ее слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос.
доктору Баррелу было очевидно, что этой восьмилетней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифмана как редкостный случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Гретцель почти ничего не осталось, только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее начеку. Медсестры, сразу же потянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Гретцель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь, все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал ненадолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе и что когда-нибудь пошлет за Гретцель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила Гретцель, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шрифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый Шрифтман своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшие достижения в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их искренними телами. Они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом. Они только светились. Гретцель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе.
Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был ее слуху. Ей казалось, что человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была уверена. Но чем дольше она слушала его, и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, подбородок. К тому времени, когда группа подошла к ее кровати, она встретила их с открытым личиком. Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не чувствовал, чтобы его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И все же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Гретцель хотела только знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему свое больное, чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и зубы, и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому ее настороженные большие глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в морозной комнате. Затем совершенно просто и без страха она откинула одеяло и, перевернувшись на живот, обнажила свою подрагивающую спину.

Доктор Баррелл поймал взгляд медсестры. Она удивленно улыбнулась и отвернулась. Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами казались наделенными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по ее позвоночнику, вправо-влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение останавливала жгучую боль, которая грызла ее целый год. Однажды, коснувшись определенного места, он заставил ее съежиться, но она поняла, что это было сделано ненамеренно. Шрифтман, нахмурив брови, потребовал стетоскоп Баррелла. Он приложил его к судорожно бьющемуся сердцу Гретцель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в теплой, крепкой хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного сердца странно смешивался с этим другим, прерывистым биением. Высвободив свой палец, он посмотрел на Баррелла. «Переведите этого пациента в отдельную палату», — приказал он. Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, совсем чего жаждал ее непостоянный вкус. У нее были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за ней одной. Гретцель чувствовала себя больной принцессой. Но все это было ничто по сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Гретцель с подозрением смотрела бы на все это. Она всю ночь лежала бы без сна, беспокоясь о том, что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-то горького, как ее таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер ее отец, мать принесла ей куклу, а когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. Но сейчас все было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла ее за руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было расслабление ее напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. По ночам она теперь часто спала по 2-3 часа за раз. Но самым лучшим после этого сна было пробуждение. Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в 11 вечера, в 2 часа ночи или в 4 утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда было одинаковым. «Как дела, малышка?» А она отвечала: «Мне довольно удобно, Дедушка Мороз». Потом он садился у кровати. Она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение ока отправлялись в какую-нибудь славную немецкую сказочную страну. Удивительно, где господин доктор находил эти истории? Их, конечно, не было ни в одном из его научных трудов, а в течение 40 лет он больше ничего не читал. Если он выдумывал их на ходу, то у него должно быть, было большое воображение, чем кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня могла приобрести свою красоту, очарование,
а также успех всех своих приключений тем, что она очень-очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. «И поэтому», — сказал он ей однажды ночью, «если ты хочешь стать принцессой, ты должна есть и спать. Ах, и тогда ты будешь большой и расофой и красивой». «Я?» — с сомнением спросила Грецель. Она никогда не задумывалась об этом. «Ты уже прекрасна внутри», — ответил Шрифтман. «После этого уже много не нужно, чтобы стать красивой снаружи. Выбирай то, что

0: и Расофай.
1: Возможно, боль пройдет.
2: Грецель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей это же самое. Она даже сожалела о том, что он сказал ей это. При всем своем доверии к нему она не могла поверить, что такое возможно. А если это было возможно, тогда он должно быть такой же, как и другие. Он встал и, прежде чем уйти, склонился над ней с материнской нежностью. Она подняла свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз, пока ее губы не коснулись его уха. «Мне довольно удобно», — с тревогой заверила она его. «Пусть боль остается». Он поцеловал ее губки. «Моя маленькая девочка», — с дрожью в голосе произнес он. «Ах, моя малышка». Когда доктор покинул ее, было 3 часа ночи. Он поднял Баррелла с постели и заставил его сидеть до 4:30, пока обсуждал с ним все на свете, кроме того, что его беспокоило. Баррелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман наконец объяснился, он вздрогнул. «Операцию пациентки в палате А?» – заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как он всегда делал, когда был глубоко тронут. «Я думаю, будет делать Ричард». «Операцию Грецель?» – воскликнул Баррелл. Шрифтман кивнул, глядя на Баррелла из-под лохматых бровей. «Доктор!» – воскликнул Баррелл. «В мире есть только один человек, который может сделать эту операцию, и это вы!» Голова Шрифтмана поникла. «Ричард – отличный хирург», – признал Баррелл. «Но у него нет ваших нервов. И, Боже милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего наркоза». Шрифтман поморщился. Баррелл возбужденно вскочил. «Ну, вы же сами сказали, что у нее нет шансов из 10, но без вас? Ведь у нее не будет шанса из 100!» Баррелл умолял. В эту просьбу он вкладывал все свое сердце. Он умолял сохранить жизнь Грецель. В больнице уже 3 недели говорили об этой операции. Сердце девочки было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина операция должна была быть жесткой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман. Только один человек с мозгами, руками и нервами мог это делать. Это была задача не для обычного хирурга, а для хирургической машины. Последнее время Баррелл просыпался в холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. «Без наркоза! Господи! Был только один Шрифтман, только один человек, который мог спокойно держать руку, когда бедное тело Грецель будет под ней корчиться».

Более того, не было другого мужчины, у которого хватило бы умения показать девочке предстоящие страдания. Быстрота – вот что имело значение. И в мире не было таких искусных пальцев, как у Шрифтмана. Баррелл нервничал.

находил взад и вперед. «Жизнь Гретцел в буквальном смысле в ваших руках, доктор!» Импульсивно воскликнул он. «Дай Бог ей силы выдержать это испытание!» «Аминь!» – пробормотал Шрифтман. В течение следующих нескольких недель Гретцел, казалось, действительно немного поправилась и порозовела. Но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и похудел. Он понял, что Баррелл сказал правду. «Если у ребенка есть шанс выжить, операцию делать должен он сам». Но можно ли было заставить малышку понять что-то, что он сделал ради нее самой? Сможет ли он убедить ее, что рука, которую она так доверчиво сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах, честное доверие этих голубых глаз! Наступило утро, когда Гретцель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей медсестре. «Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко», — заявила она. «Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая», — ответила няня. «Почему?» — подозрительно спросила Гретцель. «Потому что я еще не красавица», — перебила ее Гретцель, взглянув на свою тонкую руку. Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова и снова. «Да, ты красивая и замечательная!» Почти всхлипывала она. «Не задавай мне вопросов, Гретцель! Пожалуйста, не задавай мне вопросов!» Гретцель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряющая произнесла единственно утешительные слова, которые могла придумать. «Мне довольно удобно». После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Гретцель. Он пришел вскоре после ухода медсестры. И Гретцель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо. «В самом деле?» – нервно спросил Шрифтман. Доктор присел на край ее кровати и положил руку ей на плечо. «Малышка!» – запинаясь, произнес он. «Если бы ты была моей собственной маленькой девочкой, я не мог бы любить тебя больше». Она обняла его за шею. «Милый, милый Дедушка Мороз!» — пролепетала она. «Поэтому, — сказал он, — поэтому ты никогда не должна забывать это». Он немного отстранился от нее. То, что он хотел сказать, он выразил взглядом, глядя прямо в ее голубые глаза. «Сегодня, — сказал он, — мы должны заставить боль исчезнуть навсегда». Он щелкнул пальцами. «Боль?» – взволнованно спросила она. «Навсегда?» – заверил он ее. «Если тебе будет очень больно, когда она будет уходить...» Она улыбнулась, глядя на него, и взяла его за большой палец. «Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами». На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать. Таким образом, Баррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только все испортил. Он оставил ее задыхающейся, с прежним страхом в глазах. Девочка никак не могла понять, что случилось с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. Лучшее, что Баррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то,
что доктор отправился спасать маленькую девочку от смерти и что он вернется, как только сможет. Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Грецель не узнала его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному уходу от нее в этот самый серьезный кризис в ее жизни. Объяснение Баррелла не очень помогло. Когда ее осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в операционную с высокими сводами, ее друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, ошеломленная, Грецель оглядывалась вокруг, но тщетно. Баррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат. Он поправил маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на ногах. Но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал приказы голосом, который звучал, как звон инструмента. Баррелл не мог не восхищаться таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. Когда все было готово, Шрифтман бесшумно вошел в операционную. Грецель лежала лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове возле сверкающего набора инструментов. Приближаясь к ней, Шрифтман едва дышал. Не успел он подойти к девочке, как она неимоверным усилием подняла голову. Какое-то мгновение она дико смотрела на закутанную фигуру. Затем издала радостный, уверенный крик: «Дедушка! Дедушка Мороз!» Шрифтман, не отвечая, кивнул, и стажеры мягко опять уложили Грецель. Но Баррелл рухнул на пол, как пустой мешок из-под зерна, и больше ни к чему не был пригоден. В течение 24 часов после операции Шрифтман сидел у двери Грецель и получал 5-минутные отчеты о ее состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был измучен, как никогда раньше, и когда проснулся, все еще был изможден. Казалось, что-то ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Грецель. Но его мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался. «И она никогда не спрашивала о Дед Морозе?» — спросил он медсестру. Медсестра опустила глаза. «Нет», — как можно мягче призналась она. Он подождал еще неделю, и успех его замечательной операции был единственным утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Грецель станет такой же большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему еще долго придется наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы это своей жизнью. Он хотел удочерить ее, купить маленький домик в деревне и взять ее туда. Он хотел сделать ее настоящей принцессой волшебной страны. «И она никогда не спрашивала вас о Дед Морозе?» «Нет», —
— отвечала медсестра. «Значит...» — пробормотал он, глядя в сторону. Затем помолчал минутку и спросил. «Вы говорили что-нибудь обо мне?» «Да», — ответила медсестра. Он больше не настаивал, и поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. Шрифтман подождал, пока температура Гретцель не нормализуется, пока впервые в жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. Его одежда болталась на его некогда крепком теле. Как подметил Баррелл, он доказывал истинность своей собственной эпиграммы. Его любовь стоила ему многого, слишком многого –

Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить и больше не мог бороться с собой. Он прокрался к двери палаты Грецель, когда она завтракала. Медсестра заметила его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел лет на 10. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом. «Малышка!» — дрожащим голосом произнес он. «Не делай этого! Я уйду! Я уйду и никогда больше не буду тебя пугать!» Она не шевелилась. «Прощай, маленькая девочка!» Он весь дрожал. «Прощай, маленькая принцесса!» Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Грецель выглянуть из-под одеяла. Его истощенная фигура приковала ее внимание. Он смотрел на нее так, словно страдал от боли. Это напомнило ей все страдания ее собственной долгой болезни, всю боль тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала ужас боли, внезапно забыла все свои личные страхи перед этим человеком. Ее маленькое, материнское сердце наполнилось состраданием. Теперь, когда ее собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она почувствовала себя сильнее из них двоих. У нее больше не было причин бояться его. Теперь он смотрел на нее со страхом. Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся от нее. Затем потянулась за яйцом. «Дедушка!» — сказала она. «Иди сюда!» Как слепой он послушно подошел. «А теперь», — твердо сказала она, — «ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и розовым». Операции Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед выпускниками медицинского курса такими словами: «Любовь стоит многого! Ах, так многого! И все же не слишком многого!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест